Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

просто музыка, просто музыка, просто слова.

дочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Воронежский облсберком представил информацию об итоговой явке на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области. Явка по региону составила 75,3%, по городу 61,87%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. В период голосования на участках присутствовали 4877 наблюдателей. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» 72,16%, КПРФ 10,08%, «Новые люди» 5,86%, ЛДПР 4,94%, «Родина» всего 94%, Российская экологическая партия «Зеленые» 74%, Коммунистическая партия «Коммунисты России» 68%, партия «Прямой демократии» 29%. По одномандатным округам, по округу номер 90, Аркадий Пономарев 59,6%, по округу номер 91, Сергей Чижов 69,9%, по округу 92, Алексей Гордеев 84,76%. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Еще председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что избирательная кампания прошла прозрачно и легитимно, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, угрозу ударов БПЛА, информационные вбросы и фейки. Ни один участок не прекратил работу, существенных нарушений не зафиксировано. Руководитель общественного штаба Илья Лабас сообщил, что наблюдатели следили за трансляцией с более чем 600 участков. На горячую линию поступило всего 38 обращений, в основном по техническим вопросам, которые оперативно решали. Герой России Борис Неживенок подчеркнул, что результаты – ответ тем, кто говорил о непризнании выборов. Эксперты называют результат политической сенсацией. Впервые городской электорат, традиционно менее активный и более оппозиционный, сравнялся по явке с районами и поддержал партию власти. Большую роль сыграло досрочное голосование, длившееся в областном центре 12 дней. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем контрольно-счетной палаты Игорем Селютиным. Он представил итоги проверок, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития региона. По данным КСП, за 7 лет в регионе построили 65 детсадов, создано 10,5 тысяч мест. Доступность дошкольного образования остается на уровне 100%. КСП рекомендовала учитывать демографические прогнозы при планировании строительства, а в первую очередь финансировать объекты с готовой документацией и добавить в госпрограмму показатель укомплектованности детсадов кадрами. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Воронежский облсберком представил информацию об итоговой явке на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области. Явка по региону составила 75,3%, по городу 61,87%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. В период голосования на участках присутствовали 4877 наблюдателей. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» 72,16%, КПРФ 10,08%, «Новые люди» 5,86%, ЛДПР 4,94%, «Родина» всего 94%, Российская экологическая партия «Зеленые» 74%, Коммунистическая партия «Коммунисты России» 68%, партия «Прямой демократии» 29%. По одномандатным округам по округу номер 90 Аркадий Пономарев 59,6%, по округу номер 91 Сергей Чижов 69,9%, по округу 92 Алексей Гордеев 84,76%. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Еще председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что избирательная кампания прошла прозрачно и легитимно, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, угрозу ударов БПЛА, информационные вбросы и фейки. Ни один участок не прекратил работу, существенных нарушений не зафиксировано. Руководитель общественного штаба Илья Лабас сообщил, что наблюдатели следили за трансляцией с более чем 600 участков. На горячую линию поступило всего 38 обращений, в основном по техническим вопросам, которые оперативно решали. Герой России Борис Неживенок подчеркнул, что результаты – ответ тем, кто говорил о непризнании выборов. Эксперты называют результат политической сенсацией. Впервые городской электорат, традиционно менее активный и более оппозиционный, сравнялся по явке с районами и поддержал партию власти. Большую роль сыграло досрочное голосование, длившееся в областном центре 12 дней. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем контрольно-счетной палаты Игорем Селютиным. Он представил итоги проверок, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития региона. По данным КСП, за 7 лет в регионе построили 65 детсадов, созданы 10,5 тысяч мест. Доступность дошкольного образования остается на уровне 100%. КСП рекомендовала учитывать демографические прогнозы при планировании строительства, а в первую очередь финансировать объекты с готовой документацией и добавить в госпрограмму показатель укомплектованности детсадов кадрами. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Воронежский облсберком представил информацию об итоговой явке на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области. Явка по региону составила 75,3%, по городу 61,87%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. В период голосования на участках присутствовали 4877 наблюдателей. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» 72,16%,

ПРФ 10,8, Новые люди 5,86, ЛДПР 4,94%, Родина всего 0,94%, Российская экологическая партия Зеленые 0,74%, Коммунистическая партия Коммунисты России 0,68%, Партия прямой демократии 0,29%. По одномандатным округам по округу номер 90 Аркадий Пономарев 59,6%, по округу номер 91 Сергей Чижов 69,9%, по округу 92 Алексей Гордеев 84,76%. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Еще председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что избирательная кампания прошла прозрачно и легитимно, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, угрозу ударов БПЛА, информационные вбросы и фейки. Ни один участок не прекратил работу, существенных нарушений не зафиксировано. Руководитель общественного штаба Илья Лабас сообщил, что наблюдатели следили за трансляцией с более чем 600 участков. На горячую линию поступило всего 38 обращений, в основном по техническим вопросам, которые оперативно решали. Герой России Борис Неживенок подчеркнул, что результаты – ответ тем, кто говорил о непризнании выборов. Эксперты называют результат политической сенсацией. Впервые городской электорат, традиционно менее активный и более оппозиционный, сравнялся по явке с районами и поддержал партию власти. Большую роль сыграло досрочное голосование, длившееся в областном центре 12 дней. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем контрольно-счетной палаты Игорем Селютиным. Он представил итоги проверок, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития региона. По данным КСП, за 7 лет в регионе построили 65 детсадов, создано 10,5 тысяч мест. Доступность дошкольного образования остается на уровне 100%. КСП рекомендовала учитывать демографические прогнозы при планировании строительства, а в первую очередь финансировать объекты с готовой документацией и добавить в госпрограмму показатель укомплектованности детсадов кадрами. Это были новости региона.

0: паранойя.
1: Наше радио.
2: Реклама на 107 FM.
3: Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
10: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. В воскресенье вечером в регионе завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления, муниципальных образований Воронежской области. Явка по региону составила 75,3%, по городу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чижов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. «Это показатель не только качественной организации, но и гражданской ответственности людей», прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Тем временем губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Он написал в социальных сетях: «Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям. Поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить России жизнь. Нас не сломить, рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне Единой России». Александр Гусев также подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. К другим новостям. Ассоциация ветеранов СВО Воронежской области передала гуманитарный груз для штурмовой бригады «Восток». Бойцы получат медикаменты, расходники, носилки, огнетушители, поражающие элементы и 4 электромотоцикла. В подготовке помогли Воронежская епархия, врачи, местные организации и волонтер с позывным «Лиса». Руководитель Ассоциации Герои России Борис Неживенок поблагодарил волонтерский круг комитета семей воинов Отечества и духовенство за помощь в приобретении электромотоциклов. И последняя. Гроза и сильный ветер порывами до 16 метров в секунду ожидается в Воронежской области. Желтый уровень погодной опасности будет действовать до 18 часов. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В столице Черноземья днем также ожидаются кратковременные дожди и гроза. Температура до плюс 22 градусов, ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. И пока это все новости к этому часу.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. В воскресенье вечером в регионе завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления, муниципальных образований Воронежской области. Явка по региону составила 75,3%, по городу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чижов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. «Это показатель не только качественной организации, но и гражданской ответственности людей», – прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Тем временем губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Он написал в социальных сетях: «Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям. Поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить России жизнь. Нас не сломить, рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне Единой России». Александр Гусев также подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. К другим новостям. Ассоциация ветеранов СВО Воронежской области передала гуманитарный груз для штурмовой бригады «Восток». Бойцы получат медикаменты, расходники, носилки, огнетушители, поражающие элементы и 4 электромотоцикла. В подготовке помогли Воронежская епархия, врачи, местные организации и волонтер с позывным «Лиса». Руководитель ассоциации «Герои России» Борис Неживенок поблагодарил волонтерский круг комитета семей воинов Отечества и духовенство за помощь в приобретении электромотоциклов. Последняя. Гроза и сильный ветер порывами до 16 метров в секунду ожидается в Воронежской области. Желтый уровень погодной опасности будет действовать до 18 часов. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В столице Черноземья днем также ожидаются кратковременные дожди и гроза. Температура до плюс 22 градусов, ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. И пока это все новости к этому часу.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: наше радио.
1: С тобой две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: открывает свой занавес.
1: Кайф!
0: Как от тысячи ярких снов поменять значение слов.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
3: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
3: Ограничение 0+.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
6: Хватит стесняться. Я эксперт!
7: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. В воскресенье вечером в регионе завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления, муниципальных образований Воронежской области. Явка по региону составила 75,3%, по городу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чижов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественной организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Тем временем губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Он написал в социальных сетях: «Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям. Поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить России жизнь. Нас не сломить, рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев также подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. К другим новостям. Ассоциация ветеранов СВО Воронежской области передала гуманитарный груз для штурмовой бригады «Восток». Бойцы получат медикаменты, расходники, носилки, огнетушители, поражающие элементы и 4 электромотоцикла. В подготовке помогли Воронежская епархия, врачи, местные организации и волонтер с позывным «Лиса». Руководитель Ассоциации «Герои России» Борис Неживенок поблагодарил волонтерский круг комитета «Семей воинов Отечества» и духовенство за помощь в приобретении электромотоциклов. И последняя. Гроза и сильный ветер порывами до 16 метров в секунду ожидается в Воронежской области. Желтый уровень погодной опасности будет действовать до 18 часов. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В столице Черноземья днем также ожидаются кратковременные дожди и гроза. Температура до плюс 22 градусов, ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. И пока это все новости к этому часу.

0: сделано в России. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
1: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 22 сентября, сегодня вторник. До плюс 18 градусов обещают нам сегодня синоптики. У меня написано ясная погода. Но посмотрим, насколько она будет ясной. Доброе утро, мой дорогой коллега.
3: Доброе утро, Александр. А где это у тебя написано? В каких прогнозах написано? С вчерашнего дня же сказали, вот вчера заканчивается бабье лето, а дальше ливни всю неделю.
2: Слушайте, давайте не будем погружаться в это.
3: Ты 18, сам с этого начал.
2: 18
3: сам.
2: Ясно. Это
3: я
2: информация.
3: Тебе говорю, заканчивай уже
2: это,
3: с погодой.
2: Это информация, а не новости. Короче,
3: так.
2: Произвел я здесь запрос во Вселенную.
3: Так.
2: Не совсем удачный. Вот. Я сообщил о том, что у меня слишком... Ну, так как я сейчас худею, напоминаю, что мой вес был 125 килограммов. И вот за сколько, полтора года, да, прошло? Сколько, полтора года я не пью, Ну, худею, наверное, около полутора лет, да.
3: Ну, мне кажется, поменьше. Год, наверное.
2: Ну, чуть больше. Вот, и мой вес остановился там на 95. И тут на днях я говорю, а что так медленно-то? И буквально вот на днях я траванулся, и у меня улетел, я вообще вниз улетел. Я теперь 92 вешу. Извините за это. Просто я к тому, что нужно, конечно, формулировать все правильно.
3: Четче, да? Запросы во Вселенную, Александр.
2: Не так быстро. Потому что я знаю, что есть люди, которые там теряют за месяц какое-то сумасшедшее количество килограммов. Я не эксперт в этих вопросах,
3: Александр, но слышал твои коллеги, которые вот запросы отправляют, формулируют, чтобы, ну, например, без вреда для здоровья, для своего и близких. Потому что там люди, которые там пить бросают, худеют, отправляют запросы по своей воле.
2: Без вреда для здоровья, я забыл это сказать. Просто это было сказано в гневе. Я сказал, да что такое, почему я на месте-то стою? Хотя дефицит калорий там туда-сюда. Вот так вот.
3: Да, дожили мы, конечно.
2: Мне кажется, бежать нужно.
3: Дожили мы. Дефицит калорий, запросы Вселенной.
2: Давайте жить как раньше. Я только за. Вы же понимаете, что это быстро все закончится.
3: Может, пора уже? Дорогу молодым. Доброе утро. Мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, то, пожалуйста, пишите. Наш.ру. На главной странице есть бот в Максе, бот в Телеграме. Яна у нас по семейным делам до конца недели отсутствует. Передавал вчера большой всем привет.
2: Да.
3: Разговаривал с ней по телефону. Все у нее хорошо, не переживайте. Но неделю мы, Саш, будем вдвоем. А в понедельник Янка выйдет в эфир. Поехали?
2: Да.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. EB Oil. Кэшбэк 10% для новых клиентов на замену масла. Промышленная 8. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
4: Правительство Воронежской области, фонд Росконгресс и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразенье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразенье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
5: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 27 минут в Москве. Доброе утро.
3: Тут выяснили, что искусственный интеллект, о котором все так активно говорят последние годы и носятся с ним не только в обычной жизни, но и на работе, и в учебе, иногда делает человека не умнее, а наоборот. В новых исследованиях говорится о том, что ошибочные подсказки от ИИ начали менять собственные правильные ответы на неправильные. Причем, чем больше человек в целом доверял искусственному интеллекту, тем сильнее был эффект. Исследователи называют это автоматизационным доверием. Ответ чат-бота звучит спокойно, подробно и уверенно, поэтому мозг человека автоматически воспринимает его как более компактный и правильный.
2: Но
3: и не сомневается в нем. Как раньше...
2: Это когда вот ты кого-нибудь спрашиваешь, тебе человек, грубо говоря, обманщик, уверенно говорит информацию, ты ее воспринимаешь, как будто это правда.
3: ChatGPT придумывал несуществующие судебные решения, обвинял реальных людей в событиях, которых никогда не было. А чат-бот авиакомпании однажды вообще придумал для пассажира несуществующие правила возврата билета. О, это вообще классика. Сейчас люди вместо того, чтобы там обратиться к специалисту в той или иной сфере, ну давай классика, вот продолжим тему авиабилетов. У меня вот у знакомого ровно такая же ситуация была. Вместо того, чтобы поинтересоваться у туроператора, там, или знакомого турагента, он доверился чат-GPT, спросил про визовые правила одной азиатской страны и доверился, а потом попал в неприятную ситуацию.
2: Что с ним сделали?
3: Ну, чуть ли не депортировали. Решили эту ситуацию, это стоило денег, новых билетов и нервов, естественно. Но в целом человек пытался спорить с сотрудниками таможенной или погранслужбы с помощью чата GPT. И говорил, вот, чат GPT сказал, что к вам из России можно вот так прилететь. Ему говорили, нет. Вот смотрите, есть правила.
2: К сожалению, да. Мы...
3: И так нельзя.
2: У нас вот искусственный интеллект стал последней инстанцией.
3: Ну, как раньше, все слепо доверяли информации из Википедии, говорили, что Википедия, в Википедии написано, значит, это правильно, значит, так и есть. Спорили с людьми, которые... разбираются в этом вопросе.
2: Да, но скажи мне, но есть ведь и такие авторитетные сервисы, там на госуслугах у тебя написано, что никаких долгов нет, выезд разрешен. А ты можешь приехать, а он может быть запрещен.
3: Безусловно. Ситуации
2: бывают
3: в жизни
2: разные.
3: Да, бывают разные. Но главная опасность искусственного интеллекта, которому многие доверяют слепо, не в том, что он ошибается, а в том, что люди верят из-за вот этого спокойного, казалось бы, аргументированного ответа с ссылками вроде как на источники, но никто их не проверяет. И бах! Случилось то, что случилось. Я уж не говорю о том, что люди сейчас диагнозы себе ставят. Вместо того, чтобы идти к врачу, получив результаты анализов из лаборатории, они загружают их в чат GPT и просят думать, как тот или иной врач, и поставить им диагноз или дать рекомендации по лечению, и не консультируются с врачом.
2: Есть такой, Игорек.
3: Хотелось бы сейчас обратиться к нашим слушателям.
2: Потому что иногда люди... вплоть до того, что стесняется спросить, а здесь это быстро, доступно, и ты можешь довериться
3: и
2: ему абсолютно полностью.
3: Да?
2: Анонимно, да. Ну, давайте.
3: Друзья, когда все эти новые искусственные умные помощники ошибались... Сталкивались ли вы с подобным в жизни? Именно не знакомых знакомого, а вот вы.
2: Вы лично вы, когда вот вы доверились чату GPT, он нас подставил.
3: В работе, в жизни. Ну, не обязательно чат GPT. Их сейчас миллион.
2: Да,
3: дипсики и огромное количество еще Клоды и прочее. Пожалуйста, рассказывайте, неважно, как называется этот искусственный интеллект. И давайте не будем сейчас, я сейчас к специалистам обращаюсь, которые говорят, что это не искусственный интеллект, что мы все путаем. Мы все это называем, все
2: да,
3: эти чаты...
2: Да, вы нам голову не морочите.
3: Да, мы все это называем искусственным интеллектом. Мы обычные простые люди, которые не в теме. Поэтому, когда искусственный интеллект ошибался в вашей жизни, напишите с примерами. Пожалуйста, мы почитаем через несколько минут ваши истории и сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.

0: этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black Tarif TPS 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Алло, ну как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Александр Бом, Яна Лукьянова
16: и Игорь Паньков.
15: «Подъемники» на нашем радио.
17: Так, ну что, дорогие друзья, 7:35 в Москве, давайте почитаем ваши сообщения.
18: Ну, по сути, судя по вашим сообщениям, все мы пользуемся, и вы тоже, некими чат-ботами на базе искусственного интеллекта, и часто слепо им верим. У меня есть родной брат, который утверждает, что искусственный интеллект знает все и по работе тоже. Я ему доказал обратное. Я работаю врачом по медико-социальной экспертизе. И можно спросить у чата, кто проводит экспертизу общей нетрудоспособности. И он дает ссылку на мою службу. А моя служба сокращенно БМСЭ. А на самом деле данной экспертизой занимается структура БСМЭ, то есть Бюро судебно-медицинской экспертизы. У нас же экспертиза профессиональной нетрудоспособности. Но это вы прям сильно заморочились. Вот в таких аббревиатурах я даже не сомневаюсь, что он может ошибаться.
17: Вы точно ему доказали обратно? Я вот сейчас просто два раза читал ваше сообщение. У меня чуть...
18: Ну, там есть организация, которая сокращенно БМСЭ, и есть БСМЭ. Ну, то есть одна буква местами меняется, и суть, соответственно. Извините. На днях умная колонка обманула меня о совместимости витаминов. Выпила витамины по ее рекомендации, а потом сама вспомнила, что эти витамины не рекомендуется совместно принимать. Ее, а потом и себя отматерила. Ну вот очень много сообщений, когда мы умной колонке доверяем. Ладно, погоду, когда она неправильно говорит. Тут это вечный спор, что синоптики ошиблись и так далее. Но когда вы спрашиваете у умной колонки, какие и в какой последовательности.
17: Ну, вообще, все, что касается вашего здоровья, да, это странно.
18: Дома стоит умная колонка. В исторических и статистических фактах она врет почти всегда. Причем глупо, по-детски. Из последних споров самая крупная сеть магазинов в мире. Она всегда говорит Walmart. При этом сама говорит, что Пятерочка в два раза больше. Индийская, немецкая, турецкая сети больше. Она это знает. Но на общий вопрос всегда дает ответ, что лучше всего на Западе.
17: Прям историческое вранье.
18: Ну, я не думаю, что вот она так специально настроена, и чтобы хвалить Запад. Хотя я не утверждаю, как эти алгоритмы работают, и кто их там программирует. Столкнулся со следующей ситуацией. Ученики 10 класса сдали домашнее задание, а там такая ересь. Разобралась с детьми решение, подколов, что искусственным интеллектом для выполнения домашнего задания пользуются те, кому своего не хватает. Вот так выяснили, что школьная программа и та пока недоступна. А уж если лечиться, то это естественный отбор в действии. Ну, все говорят о том, что при умелых промптах, да, при проверках в разных источниках, на разных моделях, можно работать с этими чат-ботами, с искусственным интеллектом, но школьникам, видимо, не хватает ума. Они вот у умной колонки спросили решение примера, она им ответила.
17: Да.
18: И вот они сразу записали, не думая вообще.
17: Но я думаю, что это, на это тоже уйдет время, и скоро учителя не будут отличать работу, сделанную искусственным интеллектом, потому что сами ученики, они же тоже умнеют. Но
18: умнеют, но все равно им ума не хватает. В конце, вот скопировав ответ чат-бота, убрать. Хочешь, я предложу еще несколько решений твоего примера? Это тоже достаточно часто бывает. Смотрел как-то сериал «Полярный» и решил проверить, есть ли в реальности такой город. И в Google сказал, что это вымышленный город, но на карте он существует.
17: Да.
18: Буквально вчера проскочила новость по информации на 21 сентября 2026 года, и ассистент какой-то румынского банка Libra Internet Bank назвал клиента идиотом во время переписки. Приехали. Он так скоро и по матушке начнет посылать.
17: В смысле, клиент переписывался с...
18: Ну, как-то переписываешься там со службой поддержки. Там же тоже сейчас вот эти все чат-боты с тобой общаются.
17: Я пишу в каршеринг, мне говорят, вы идиот.
18: Да. Александр, ну вы идиот, раз вы такие вопросы задаете. Я представляю, что бы с тобой было. А ты просишь, вот когда по телефону звонишь в службу поддержки, и там все эти умные помощники голосовые, или в чат пишешь, там банка условно, соедините с оператором, соедините с человеком. Да. Я хочу поговорить с живым человеком.
17: Я говорю, соедините со специалистом, соедините со специалистом.
18: И постоянно ошибается, несмотря на то, что я активный пользователь. Он облегчает работу. При анализе больших объемов цифр ИИ делает неверные выводы. Когда замечаешь ошибку и просишь чат пересмотреть решение, он соглашается, что был неправ. Ну, нам вот тут 100 раз прислали сегодня картинку про грипп, когда человек спрашивает у чата GPT, ну, это мем такой из интернета, съедобный ли это грипп, а потом на могилке чат GPT пишет, ой, действительно, грипп был несъедобный, хотите, я расскажу вам чуть больше про несъедобный. Съедобные грибы. Вчера умная колонка сказала, что поселка, в котором мы живем, в Ленинградской области, не существует. Поселок с финскими корнями. А запрос был, кто депутат от нашего поселка. Вы решили после выборов узнать, кто депутат от вашего поселка?
17: Может быть, я думаю, вот такие запросы, они не входят в компетенцию искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект все-таки настроен на более высокое и тонкое. А вот...
18: Да нет, ну просто все еще... Во-первых, они разные, да? Есть вот передовые модели, которые начали раньше развивать, есть другие, которые только, не знаю, начинают свой путь, мы их уже считаем умными, а они от передовых моделей на лет 5, а то и больше отстают. Плюс раньше, когда не был, вот все эти искусственные интеллекты не были подключены к интернету, они брали там информацию из последней базы. Там, условно говоря, сейчас 26-й год, а у них вся информация за последний, за 2025 год. Ну, там много нюансов. Я не специалист вообще, это я сейчас как любитель рассуждаю, поэтому не надо в меня кидать камни, как это все работает. Просто слепо верить, и особенно все, что касается здоровья или законов, вот, я бы не рекомендовал. Итак, когда искусственный интеллект вас обманул, пожалуйста, у нас еще будет несколько минут почитать ваши сообщения, пишите.
15: Подъемники на нашем радио.

0: Буянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, мы тут удивляемся с Сашей за эфиром, какие вопросы люди задают умным колонкам и чат-ботам. Мы с мужем спорили насчет Натана и Лерчик в одном ТВ-шоу. Решили спросить колонку, Натан развелся со своей женой или нет? А она выдает, Анастасия Волочкова сейчас свободна. На мой вопрос, ты что там, бамбук куришь? Она сказала, ой, действительно, я не поняла вопрос. Кто эти люди? Ну, наверное, известный, раз в телевизионном шоу выступают.
2: Ну, да.
1: В дополнение к чат-ботам банков, хорошо помогает промпт, ты не можешь ответить на этот вопрос, позови человека. Быстрее заканчивается цикл повторных вопросов.
2: Ну, типа, не говорить, соединить со специалистом.
1: Доброе утро, подъемники. Работаю в налоговой, и в бизнесе доверять нельзя. Столько встречаю случаев, когда бизнесмены встревают на миллионы. Ой, у меня такая же история. Моя подруга бухгалтер, которая ведет там свой канал, и она периодически делает разборы, когда люди не обращаются не к человеку, а к чату там GPT, например, и загружают туда какой-то объем данных и говорят, вот, дай совет, там, как вести себя с налоговой.
2: Бесплатный.
1: Или, там, ну, там, платный где-то, где-то бесплатный.
2: Но.
1: Ну, и потом, да, человек люди уже разбирается и попадает в том числе. Привет, подъемники. У нас есть тоже умная колонка, и периодически мы спрашиваем у нее некоторые вопросы, в том числе и по домашнему заданию для ребенка. И представьте, что мы знаем правильный ответ, просто просим ее уточнить, когда она несет полный бред. Мы говорим чисто и откровенно ей «ты дура», и она тут же исправляет и дает правильный ответ. А некоторые побаиваются так оскорблять умные колонки и всевозможные эти чат-боты с искусственным интеллектом, потому что когда машины восстанут...
2: Серьезно, что ли?
1: Припомнят всем, кто их обижал. Дочка делает домашнее задание. Спрашивает нас, какое самое соленое море в мире. Мы отвечаем, что мертвое. Дочка, почему вы мне врете? Умная колонка сказала, что Красное море самое соленое. Спрашиваем про умную колонку, про содержание соли. Содержание в Мертвом море раза в 3 выше. Но, по ее мнению, самое соленое красное. Я думаю,
2: я бы тоже вопросы. Ответил красное.
1: Я сейчас не конкретно про самое соленое море, но такие вот достаточно специальные вопросы, на которые даже специалисты будут спорить, особенно исторические факты и так далее. Привет нашим. Мы это совсем не интеллект. Спросите, как левше пользоваться кружкой, у которой ручка справа. А, и это совсем не интеллект. Наверное, так. Ну, спросим. Хотели установить запрет на действия с недвижимостью без личного участия. Умная колонка говорит, вам это обязаны сделать в МФЦ. Мгновенно, как приходите. Там мне сказали, мы так уже не делаем. Подавайте заявку через госуслуги. Умная колонка говорит, это некомпетентные сотрудники, зовите начальника. Ходил в разные МФЦ, там говорят то же самое. Хорошо, к губернатору не пошел, в итоге сделал через приложение. Ну вот это странно. Ну, когда мы настолько...
2: Ах, вы не делаете?
1: А мне умная колонка сказала, что вы некомпетентный сотрудник.
2: Мертвое море — это озеро.
1: Ну, кстати, странно, что... Это написали нам слушатели?
2: Да.
1: Странно, что колонка умная вот такие формулировки дает. Некомпетентный сотрудник. Но обычно начинает, ну, все эти чат-боты начинают перепроверять, ссылаться на какие-то там последние рекомендации или обновления, а вот так сказать, что это сотрудник дурак, зовите начальника, такое ощущение, что человек вам ответил.
2: Ну да.
1: И издевается.
2: Он все-таки более тактичный, искусственный интеллект.
1: Как-то от нечего делать, взял свою фотку, загрузил в поисковик и спросил умную колонку, что это и чем популярен этот человек. А, не умную колонку, а ИИ. Она ответила, что на фото актриса Анастасия Стежко. Было даже приятно, Лена нам написала. Такие бывают ситуации.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525. Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
7: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
8: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
9: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
10: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8-800-333-47-00.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Военные отразили беспилотную атаку ВСУ в Самарской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, сбиты десятки беспилотников. Враг целился в промышленные предприятия. Губернатор добавил, что есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов и автомобилей. Оперативный штаб в данный момент собирает полную информацию о последствиях. Доверяйте только официальным источникам, призвал Федорищев. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открывается сегодня в Нью-Йорке. Россию на ней представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, министра ждут десятки двусторонних и многосторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио по украинскому вопросу. Предложений от Киева о проведении беседы не поступало, уточнили в МИДе. В центре внимания на полях Генассамблеи ООН будут урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также ситуация вокруг Ирана. Ожидается, что на сессию прибудут около 130 глав государств и правительств. Министерство финансов планирует разрешить проводить часть бюджетных выплат в цифровых рублях. Как сообщила первый замглавы ведомства Ирина Окладникова, это будет сделано добровольно, сбалансировано и не усложнит процедуры. Она напомнила о том, что получателем бюджетных выплат не всегда является бизнес. Есть физлица, малые предприятия, и для них новые правила тоже не должны выходить за рамки комфорта, сказала замминистра в интервью «Известиям». При этом, по ее словам, несколько госконтрактов уже перевели в цифровую платформу, а правительство получило право использовать ее в проектах с большим числом субподрядчиков. Северная Корея провела испытание новой системы вооружения. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, за ходом испытаний наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что это испытание демонстрирует сверхсовременный технический потенциал в области обороны и подчеркнул, что это непреодолимая сила в буквальном смысле слова. В сообщении отмечается, что испытания не оказали никакого отрицательного влияния на безопасность соседних стран. Медведь пришел в школу в Петропавловске-Камчатском. Косолапого заметили возле школы номер 24. Как сообщили в администрации города, на место выехала специализированная группа реагирования. Однако обнаружить животное не удалось. Сейчас рядом со школой дежурит охотник. С начала года в Камчатском крае зарегистрировано более 250 сообщений о медведях. Ликвидировали более 30 хищников. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
4: Он на улице, на работе, даже дома.
5: Люблю тебя.
3: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 22 сентября, сегодня вторник. До 18 градусов тепла обещают нам синоптики сегодня, ясную погоду. Ну, давайте послушаем фрагмент, сыграем наши кинопробы.
3: Что мы, Саш, будем разыгрывать? Это важно. Я напомню правила. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 22 число, значит, 22 правильный ответ мы будем принимать. Так, Яна до конца недели отдыхает у нас. Вот буквально минуту назад писала нам, передавала всем слушателям большой привет. Будет в понедельник. Мы с Сашей вдвоем на этой неделе переозвучиваем фильмы.
2: Два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
3: Ну что, давайте послушаем?
2: Давайте.
4: Так, я буду задавать вам вопросы и фиксировать время ваших ответов. Все будет записываться на пленку. Есть вопросы?
5: Как ваше имя?
4: Мое имя Боб.
5: Приступайте, Боб.
4: Хорошо. Назовите как можно больше млекопитающих за одну минуту. Готовы? Начали.
5: За минуту? А хотите, я буду называть их в алфавитном порядке? Антилопа, бык, верблюд, гиена, дельфин, единорог, еж, жираф, заяц, ирбис, кит, лев, мышь, носорог, олень, панда, рысь, слон, тигр, утконос, хомяк, цверкшнауцер, чау-чау, шакал, эгипус, як. Чау-чау и цверкшнауцер – это порода собак. Единорог – это мифологическое животное, эгипус – доисторическое. В следующий раз ставьте вопрос точнее, Боб.
3: Заставил меня Сашка вчера язык ломать.
2: Ой, это что-то язык ломать. Но в свое время нашумевший фильм, я не знаю...
3: А где он шумел? Там или здесь?
2: Ну, это считается одной из лучших работ этого актера.
3: А, хорошо.
2: Потому что вся его карьера, она состоит из взлетов и падений, у него весь какие-то проблемы были.
3: Ну, посмотрим, справятся ли наши слушатели. Ждем 22-й правильный ответ на наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107 FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
9: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 16 минут столицы.
3: Давайте послушаем еще раз фрагмент, который мы переозвучили.
4: Так, я буду задавать вам вопросы и фиксировать время ваших ответов. Все будет записываться на пленку. Есть вопросы?
5: Как ваше имя?
4: Мое имя Боб.
5: Приступайте, Боб.
4: Хорошо. Назовите как можно больше млекопитающих за одну минуту. Готовы? Начали.
5: За минуту? А хотите, я буду называть их в алфавитном порядке? Антилопа, бык, верблюд, гиена, дельфин, единорог, еж, жираф, заяц, ирбис, кит, лев, мышь, носорог, олень, панда, рысь, слон, тигр, утконос, хомяк, цверкшнауцер, чау-чау, шакал, эгипус, як. Чау-чау и цверкшнауцер – это порода собак. Единорог – это мифологическое животное, эгипус – доисторическое. В следующий раз ставьте вопрос точнее, Боб.
2: Так, ну, очень много было неправильных ответов, а правильный ответ – это «Феномен». Фильм 1996 года с Джоном Траволтой в главной роли. Абонент с номером 8-916-703-31 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете 2 билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
1: Подъемники на нашем радио.

0: Буянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:27 в Москве.
2: Наша слушательница Алена предлагает поговорить на актуальную тему для многих, хотя и не очень любимую. Спрашивает, что выдает ваш возраст? Ну, естественно, речь на...

0: туда и сюда, но все-таки...
1: Когда не хочется идти на тусовку или ехать в гости, вот тут есть еще сразу же такой комментарий.
0: Ты думаешь, что возрастное? Слушателя.
1: Ну, часто это связывают с возрастом, да, когда ты понимаешь, что ехать куда-то, потом обратно или ночевать в чужом доме, пусть даже у друзей, хочется в своей кровати проснуться, и хочется, может быть, отдохнуть от работы, побыть там наедине с любимой книгой, сериалом, чем угодно.
0: Да.
1: И никуда не тащиться.
0: Наверное.
1: Но часто это связывают тоже с возрастом. Сколько шуток в интернете по поводу того, что вот чем старше мы становимся, тем сложнее. Не у всех, естественно, это все индивидуально. Мы сейчас не говорим обо всех. Тем сложнее собрать компанию друзей. То есть даже делаешь чат, или он у вас уже есть, и вы решаете, а давно мы не собирались, давайте пожарим мясо у кого-нибудь на даче, и начинается. Вроде все готовы в моменте, да, давно, давайте, а чем ближе к дню X, тем больше людей отваливается.
0: Ну,
1: у
0: то есть,
1: кого-то там дела по работе появились, кто-то заболел, кому-то детей не с кем оставить, и договаривались без детей, и так далее. И тому
0: подобное. Короче, мы про объективные возрастные изменения.
1: Они могут быть
0: поведенческие.
1: Очень, да, они могут быть и не объективные.
0: Не придуманные в интернете мем.
1: Да, да. И именно... не про внешность, ага. Да. А мы говорим про поведение. Вот что выдает ваш возраст в вашем поведении?
0: Да.
1: Ну, мемы тоже, Саш, берутся не, там, не придумываются искусственным интеллектом.
0: Когда говорят,
1: что для того, чтобы сейчас закружилась голова, нужно просто резко встать с дивана или с кровати.
0: Да. Гар, просто когда ты говоришь мем, я понимаю, что ты имеешь в виду. Понимаешь? То есть я знаю, что Игорек у нас типа в тренде, он не может сказать мем, потому что мем это, ну...
1: А типа, меня вся наша молодежь да,
0: типа поправляет. Признак того, что ты старый дурак.
1: Нет, но это их слово, не наше, поэтому они же учат, как правильно говорить.
0: Нет, ну то есть мы про поведенческие такие вещи.
1: Да, ну какие-то особенности в поведении, которые выдают ваш возраст.
0: Даже не знаю, что-то как-то очень молод я.
1: Да? Накидать вариантов, Саш? За тебя. Ладно, я позже это сделаю. Наш.ру, если замечали в себе что-то, что выдает ваш возраст в поведении, то напишите, что это.
0: Мне кажется, вот когда
1: многие сейчас себя
0: могут
1: узнают.
0: Накидать, это уже тоже точно признак, что ты стареешь. Раз тебе могут накидать.
1: Я с детьми обсуждал наши детские развлечения, там, когда пальцем по ковру водили. Делал ты так у бабушки?
0: Пальцы по ковру, конечно.
1: Который на стене висит у тебя.
0: Она
1: на глаза давил себе руками.
0: Да, чтобы эти были
1: звездочки. Да. Вот это выдает наш возраст. Это же наши воспоминания о наших детских развлечениях.
0: Да, но я об этом вообще нигде не вспоминаю. Ну, то есть, как бы я вот... Чтобы я сидел с детьми и говорил, слушайте, была такая тема, значит, мы давили себе на глаза. То есть, такого не было у меня ни разу.
1: Хорошо. Ждем ваших историй, пожалуйста, и наблюдений.
0: Папа, что вы играли? Я давил пальцем на ковер.
1: По ковру водил пальцем, да. Пишите.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого мастера.

0: все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
11: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
12: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение, которое вы прислали нам в нашу тему «Что вас выдает возраст?».
3: Да, мой возраст выдает то, что я помню ножки Буша, как танцевал Ельцин и вкус сухого юпи и зука во рту.
2: Ну, знаете, такое ощущение, что это все-таки, я тоже это помню.
3: Наш возраст выдает шок при виде канцелярских ножей в свободном доступе в пунктах выдачи. Или то, что маленькие дети ходят спокойно, держа дорогие телефоны в руках и глядя в другую сторону. Да. Отголоски 90-х.
2: Раньше все по карманам прятали.
3: Когда в запрещенной соцсети смеюсь до слез над видосами, а дочь-подросток сидит в ТикТоке и говорит, что то, над чем я смеюсь, это кринж.
2: А ваша дочь знает, что говорить такие слова в адрес родителей просто запрещено? Как понять кринж? Я смеюсь над тем, что у меня есть чувство юмора, вот я и смеюсь.
3: Сашка, смотри, про тебя. Вот ты просил, не придумал, а слушатель сформулировал. Критикую правительство, бубню про цены в магазинах и аптеках, разговариваю с котами, не люблю современную музыку и помню Брежнева, Андропова и Черненко. Получи. Мне еще нет 40 лет, но я всерьез обсуждаю с друзьями качество колбасы, которую раньше делали по ГОСТу.
2: Вам-то откуда знать?
3: Говорю молодым сотрудникам, сынок, иди почитай, как правильно сделать в приказе. Они смотрят и не понимают, почему я их называю сынок. Просто я им в мамы гожусь. Но они не знают, сколько мне лет.
2: Не-не-не-не, у нас все-таки другое. Мы насмотрелись американских фильмов, и там, где вот старшее поколение младшему говорит сынок. Здесь у нас ментальность другая. И они обычно думают про себя, но если вам не говорят.
3: Это в нашем дубляже.
2: Типа, какой я вам сынок?
3: Сходил осознанно на концерт «Уральские пельмени». Ну все, да.
2: Ну, все. Это... Приехали, приплыли.
3: Угу. Считаю себя старой, когда могу говорить о Майке Науменко, Янке Дягилевой, Хое Цое, Довлатове, Жванецком и так далее. Мое окружение совсем не знает, кто это. Не стараюсь обсуждать это, просто помню, как давно я живу. Ценности меняются.
2: А ваше окружение, оно более молодое или что?
3: Ну, может быть,
2: вашего
3: на работе,
2: возраста,
3: например.
2: Уже никого не осталось?
3: Я, как советский человек, абсолютно всегда называю наши города так, как они назывались в детстве. Для меня нынешние имена городов не существуют.
2: То есть куда поедем? В Горький? В Ленинград?
3: Жена говорит, ворчать начал, как свой папа. Ведь правда, стал замечать такое. Кстати, про ворчание каждое второе сообщение. Вот все подмечают, что стали ворчать. Знание и использование цитат из фильмов СССР. Стал письма со всеми знаками препинания, или стиль письма, наверное, орфографией и грамматикой. Мне 43. Стало замечать, что бубню по поводу разбросанных вещей и в целом беспорядка дома. Близкие молчат и улыбаются.
2: А что улыбаться? Надо собраться.
3: Мне 45, а я нет-нет, да прилягу на диван в течение дня, чтобы набраться сил. Недавно зафиксировала эту привычку.
2: Так вообще надо спать днем. Ну, сон сейчас должен быть.
3: Когда в сообщениях в мессенджерах ставлю скобочки вместо смайлов, молодежь добавляет ногтей насыпал. Ну, это старая история, да.
2: Это старый даже, вот им можно сказать, что это кринж.
3: Мой возраст выдает то, что при смене телефона мне помогают дети 19-16 лет, а я как бабушка. Ой, что это? Как это исправить? А они хохочут. Мне 43, на любой малейший повод у меня есть анекдот.
2: Ну, это вы такой, просто у вас такой типаж.
3: Да-да-да. 8.43. Что выдает ваш возраст, исключая внешность? Пожалуйста, напишите, будет еще несколько минут, чтобы почитать ваше сообщение.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте geely-motors.com.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Я Пирелли беру в колесо.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте зачитаем ваше сообщение.
3: Да, закончим тему, что выдает ваш возраст. Вставать и садиться с междометиями «ить», «ать», «оп» и так далее. Да, вот эти звуки после еды, которые раньше, казалось, только дедушка или папа издавал. Вставая из-за стола.
2: А сейчас... Ну что, я должен молча встать из-за стола?
3: Ну да. Ну вот без этих.
2: Скучно.
3: Мне 41. С друзьями, бывшими парашютистами, теперь при встрече сначала обсуждаем старые истории, а потом, где купить дешевые продукты, какой рынок лучше, как приготовить топленое масло, а еще ОГЭ и ЕГЭ детей.
2: Как приготовить топленое масло?
3: Машина только летом для выезда в деревню. Огород, баня, закрутки, аппарат для того, что Минздрав запрещает. Но... Иду на концерт радио «Тапка» и старшего сына беру с собой.
2: А вы думаете, это делает вас моложе? По-моему, это, наоборот, признак возраста.
3: То, что знаю, кто такие Сиси Кэпвелл, Наталья Орейро, Серкан...
2: Не Сиси Кэпвелл, а Сиси.
3: Сиси Кэпвелл. Серкан Балат. И могу обсуждать их в светском разговоре.
2: А вот Серкан Балат, я не знаю, кто это такой.
3: Турецкий актер. Стучись в мою дверь или что-то такое там. А что тебе не нравится, Сиси?
2: Сиси Кэпвелл, а не Сиси. Сиси — это другое слово. Это грудь. А Сиси — это имя. Понимаешь?
3: У меня муж начал видеть теории заговора везде. Говорю, стареешь. Ой, а меня один раз на дороге подрезал щенок на Мерседесе, а мне 35 лет. Я вышла и сказала ему, ты с моё, отъезди, и потом будешь оттормаживать меня.
2: Это что вообще такое?
3: Это может быть так, наша слушательница говорит, что ее возраст, это ее поведение, выдает ее возраст. Мой возраст выдает, что я постоянно жалуюсь на свое здоровье. Там болит, сям болит.
2: Да, не болейте.
3: Да, еще когда собираешься в компании и начинаешь обсуждать, кто какие витамины пьет, какие у кого назначения, какие исследования прошли и так далее.
2: А еще начинаешь слушать рекомендации врачей. Ну, то есть раньше ты там, в поликлинику зашел раз в 10 лет, что-то тебе сказали, и ты про это благополучно забыл.
3: Первый вопрос всегда был, а когда пить можно?
2: Это вообще какая-то дикость. Вот наша национальная, что ли. Я помню, в больнице
3: боялись антибиотиков, потому что их с алкоголем мешать нельзя.
2: После операции ты сидишь тут или после какого-нибудь приступа. Ты, может, на выходные отпустите? Да, отпускаем вас на выходные. А скажите, а выпивать можно? Ну, это же какой-то трэш.
3: Однажды зимой пошли с мужем прогревать машину. Из почтового ящика прихватили газету с новостями района. И вот пока грелась машина, мы читали газету и бурно обсуждали. Естественно, местами пугая или ругая, наверное, местную власть. Сразу дедушку своего вспомнила, который так новости смотрел. Но вообще многие вспомнили персонажа, естественно, нашей Раши. Когда начинаешь с телевизором разговаривать, сейчас все-таки не все смотрят телевизор. Но вот когда начинаешь с телевизором, с новостями...
2: Я всю жизнь с телевизором разговариваю.
3: Разговаривать...
2: Всю жизнь.
3: Это, Саш, признак.
2: Вот. Но я вот как родился, все время с телевизором разговаривал.
3: Ну, тогда это другое. Это не возрастное, Саша. Си-си. 8.50 в Москве.
14: Подъемники на нашем радио.
15: Реклама на 107 FM.
16: Наша погода.
17: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
18: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
19: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы «Стоунхенд», и я приглашаю вас 26 сентября в клуб «Дизельхолл» на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб «Дизельхолл», улица генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
20: Мероприятие 18+.
21: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
22: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
23: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
24: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
25: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
24: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
25: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
24: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
25: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
26: Хватит стесняться! Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
27: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
28: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
29: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. В воскресенье вечером в регионе завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления, муниципальных образований Воронежской области. Явка по региону составила 75,3%, по городу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чижов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. «Это показатель не только качественной организации, но и гражданской ответственности людей», – прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Тем временем губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Он написал в социальных сетях: «Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям. Поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить России жизнь. Нас не сломить, рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев также подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. К другим новостям. Ассоциация ветеранов СВО Воронежской области передала гуманитарный груз для штурмовой бригады «Восток». Бойцы получат медикаменты, расходники, носилки, огнетушители, поражающие элементы и 4 электромотоцикла. В подготовке помогли Воронежская епархия, врачи, местные организации и волонтер с позывным «Лиса». Руководитель ассоциации «Герои России» Борис Неживенок поблагодарил волонтерский круг комитета семей воинов Отечества и духовенство за помощь в приобретении электромотоциклов. И последняя. Гроза и сильный ветер порывами до 16 метров в секунду ожидается в Воронежской области. Желтый уровень погодной опасности будет действовать до 18 часов. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В столице Черноземья днем также ожидаются кратковременные дожди и гроза. Температура до плюс 22 градусов, ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. И пока это все новости к этому часу.

сделано в России.

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут в столице.
3: Гадать будем в ближайшее время. Александр, по какой книге сегодня мы гадаем?
2: Давайте сегодня гадаем по Крылову.
3: Давайте, наконец-то, классика. Ждем ваши проблемы, большинство в экспресс-режиме, одного выведем в прямой эфир. Доброе утро, подъемники. В гадании. Сделал себе на машину рамки для номера, на которых написано «Коплю на учебный Феррари». Погадайте, сработает или нет. Хоть рубль кто-нибудь пришлет. Хотя это больше шутка, но надежда в глубине души есть.
2: Понятно. Ну, энергетически, наверное. Наверное, вы правильно все сделали. Я, правда, не знаю. Есть какой-то фильм, там человек... у него висела картинка, где был дом, бассейн, машина там стояла туда-сюда. И вот она у него все висела-висела, а потом оказалось, что, собственно говоря, он уже живет в этом доме. У него уже есть бассейн, у него уже есть эта тачка.
3: Ну, тут я думаю, что вы не сильно расстроитесь, если никто ничего не пришлет. А вот когда вы просите в социальных сетях в свой день рождения поздравить себя же рублем, да, и даете номер карты, говорите, ребят, вот никаких подарков не надо. Кто хочет, кому я важен, дорог, можете любую сумму отправить по номеру карты. И вам не присылают деньги. Хотя, казалось бы, вы обращаетесь, наверное, к друзьям и знакомым. Вот тут, наверное, можно расстроиться.
2: Да, потом, если это вдруг...
3: Меня всегда удивляет.
2: Ну, вот, скорее всего, это не сработает 100%. А если это сработает, то это тоже будет не в вашу пользу. Вам заблокируют карту.
3: У жены через месяц день рождения. Хочет новый iPhone Duo. Покупать или это шляпа?
2: А что за Duo? Это который?
3: Раскладной.
2: Раскладной. Это iPhone?
3: Да.
2: Раскладной.
3: Первый раскладной iPhone.
2: А что, они сами не могли допереть до того, что можно раскладной сделать? Надо было подсмотреть.
3: Ну, ждали, видимо, Александр, когда это станет модным. Думали.
2: Он думали, гадали.
3: 300 тысяч,
2: мне кажется,
3: 250.
2: Стив Джобс никогда бы на такой не пошел. Но время все меняет.
3: Если у вас есть возможность, но...
2: Шляпа или не шляпа, вы знаете, как вот сейчас с бензиновым двигателем. Вот покупаете сейчас автомобиль на бензине или нет? Или все-таки, если вы думали перейти на дизель или не перейти, то сейчас вы наверняка перейдете на дизель, да? Если вы, ну, вот вы стоите перед выбором покупки. Я думаю, что сейчас выбор в сторону дизеля, он очевиден, потому что нет ни очередей, ничего нет.
3: Если у вас есть возможность купить новый автомобиль, даже не новый из салона, а в принципе новый, бэушный, неважно, новый для вас, то это уже хорошо. И неважно, какой он.
2: Нет, это хорошо, но какой смысл, если это стоит? Так же и с айфоном, я говорю про все эти запреты, если не приходит...
3: Да я не представляю, вот...
2: Ты вот мне скажи, я тебе в Макс сообщения посылаю, ты просто их видишь, потому что ты заходишь в Макс?
3: Ну, у меня стоит веб-версия еще, и через нее мне приходят уведомления, я захожу уже в приложение. В приложение
2: потому что единственный...
3: Мне не приходит, да.
2: Единственный обладатель айфона, ты и моя жена, которая вот... смотрят, что я им пишу в Максе. Да все. Больше таких людей у меня нет.
3: Ну, по работе еще часто пишут. Другое дело, что у тебя несколько мессенджеров, и нужно в каждый из них заходить или искать, где мне писал, в телегу, в Максе, в WhatsApp или на почту.
2: Обычно я пишу в СМС «Макс».
3: Еще я думаю, что вот люди, которые купят себе этот новый раскладной iPhone, ну, наверное, у них есть деньги, хотя многие покупают себе новые в кредит, что всегда меня удивляло. Я про айфоны. Но вот представляешь, сколько стоит обычно поменять стекло там в новой модели айфона? Сколько будет стоить в Максе? Наверное, как новый телефон, если вдруг вы его разобьете.
2: Вообще безумие, конечно, тратить вот это искусство...
3: Общество потребления, общество, да?
2: Ну, это просто невероятно, вот, что с нами случилось. С другой стороны, хочется же, да, раз это изобрели, новое, действительно. А потом, когда ты покупаешь, половиной того, что тут есть, ты вообще не пользуешься.
3: А мне кажется, что это вот свойственно нашему возрасту, потому что я, конечно, могу быть неправ, но по моим вот наблюдениям, у молодежи нет такого фанатизма по поводу телефонов. Вот что это должен быть обязательно последний iPhone.
2: Я, честно говоря, с молодежью перестал общаться.
3: Выдает твой возраст.
2: Ну, просто как-то так это не получается.
3: Ждем ваши проблемы по Крылову сегодня. Гадаем, пожалуйста, пишите. Наш.ру, там есть ссылка и в Макс, если вы им пользуетесь, и в Телеграм.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
1: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Эволюция звука.
1: Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. И именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
2: Мы продолжаем серию наших программ об эволюции звука. Сегодня отправимся в начало прошлого столетия.
1: На протяжении почти всей человеческой истории звуки были привязаны к месту. Чтобы услышать чей-то голос, нужно было находиться рядом с говорящим. Находясь на сравнительно небольшом расстоянии от источника звука, можно было слышать звуки природы или городской шум. Но в начале 20 века это правило перестало работать.
3: Человек научился передавать звук на огромные расстояния. Сначала появился телефон, а вскоре и радио. Стало возможным то, что еще недавно казалось фантастикой.
2: Сегодня нас трудно удивить, например, видеозвонком, но 100 лет назад возможность просто услышать человека, находящегося за тысячи километров, казалась настоящим чудом. Телефон изменил жизнь людей, связал их так, как никогда в истории.
1: В 20-е годы прошлого века помимо телефонных аппаратов стали распространяться и радиоприемники, новости, музыка, спортивные репортажи и театральные постановки впервые стали доступны миллионам слушателей одновременно.
3: Во многих семьях радиоприемник занимал почетное место в доме. Вечером люди собирались вокруг него так же, как когда-то собирались вокруг костра.
2: Да, о такой популярности радио мы с вами можем только мечтать. Золотые были времена.
1: Вслед за радио появились и другие изобретения, изменившие звуковой пейзаж городов. На улицах и в парках установили громкоговорители, транслирующие музыку и новости.
3: В это же время также впервые в истории заработал общественный транспорт. Шум двигателей и звуковые сигналы, которые еще не начали регулировать законодательно, создавали настоящую какофонию.
2: Но и это еще не все. В конце 20-х годов прошлого столетия произошла еще одна шумная революция. Кино обрело звук. Киноактеры заговорили, а живое музыкальное сопровождение кинопоказов утратило свою актуальность. Это было настоящим прорывом для индустрии, а тем более для зрителей.
1: Но прогресс не только радовал, он заставлял задуматься. Все больше ученых стали рассуждать о том, что при всех своих плюсах, способствующих объединению людей, звук может еще и утомлять, особенно если его становится слишком много.
3: 20 век подарил человечеству возможность слышать весь мир. Но вместе с этим возник новый вызов. Надо было научиться иногда отключаться от бесконечного звукового потока.
2: Сегодня это ощущается особенно остро. Чем больше голосов, сигналов и уведомлений окружают нас каждый день, тем острее желание побыть в спокойном и тихом пространстве.
1: Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО «Knauf Insulation».
0: Эволюция звука. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, дорогие друзья?
3: Ну, давайте почитаем проблемы, которые пришли. Такая дилемма. Предложили поменять работу на доставку на новой «Газели» в «Лимана-Про» водителем. Там ребят получают за неделю больше, чем я в такси. На такси у меня за неделю кое-как 20 тысяч выходит. Но есть проблема. Бывшая жена привыкла, что я вожу нашего ребенка в сад. Машину себе не спешит покупать. Видимо, на меня надеется. Погадайте, как быть лучше? Ну, в такие вот сложные семейные передряги вы нас не впутываете.
4: Да.
3: Главное, чтобы ребенок не страдал.
4: А потом там сами решите. Говорят одно, а вы видели, что там получают больше? Вы в этом уверены? От чего это зависит там и так далее? Ну, то есть вот этот вопрос вы прошерстили?
3: Да.
4: Что дальше еще?
3: Работаю в крупной алкокомпании. Зарплата норм, 250+. Пришло новое руководство. Ну, тут несколько нелестных слов о руководстве. Нет сил слушать ее ересь. Но неудобно перед учредителями. В ковид спасли мне жизнь. Уходить или нет? Ну, а если вы так близки с учредителями, может быть, вы с ними поговорите и объясните все ваши претензии к новому руководству? В первое время обычно, ну, часто так бывает, люди притираются.
4: Знаете, притирка есть, что идет вообще страшная. Причем она может выражаться по-разному. Например, вот такими решениями, как вы вот написали.
3: В ноябре...
4: Иногда люди кричат друг на друга. Ну, в общем, по-разному.
3: В ноябре собралась в отпуск с двумя детьми. Младшему 2 года. Изначально хотела полететь на Бали. Но сейчас...

0: таких путешествий было, наверное, всего одно или два.
1: А я сейчас наоборот. Честно... Ты знаешь, раньше, ну, с пересадкой
0: лететь... Поэтому я преклоняюсь перед такими людьми. Пожалуйста, летите.
1: Никогда. А сейчас даже удобно. Ну, во-первых, сейчас никуда особо-то напрямую и не улетишь или за там сумасшедшие деньги. А с пересадкой...
0: Ну, я говорю, из-за денег.
1: Можно погулять в аэропорту, особенно если там не часовая пересадка. Сейчас это важно. Самолеты задерживают, все непредсказуемо.
2: Так в том-то и дело.
1: Достаточно большая пересадка. И я вообще легко.
0: Были бы деньги, короче говоря. Потому что аэропорт, он высасывает из...
1: Ну, в целом, путешествие долгое для такого маленького ребенка, может быть, все-таки поближе посмотреть что-нибудь.
0: Да, потому что такое ощущение, что, собственно говоря, выбрали-то вы отпуск для что себя.
1: С двумя детьми. Младшему 2 года.
0: А старшему-то сколько?
1: Ждем ваши проблемы на наш.ру. Пожалуйста, пишите. По Крылову сегодня гадаем.
3: Подъемники на нашем радио.

0: 0 рублей. Бизнесу быть.
1: .банк. АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома.

0: Может быть прекраснее. «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Александр Бом, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Давайте угадать. Так, в ноябре собралась в отпуск с двумя детьми, младшему 2 года. Изначально хотела полететь на Бали, но сейчас закрались сомнения, в том числе выдержу ли с ребенком на руках перелет в 17 часов с пересадкой. Ехать или не ехать, или выбрать другое направление для отпуска, написала нам Оля. Оль, доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Оля, а старшему сколько или старшей?
11: Старшему 13 лет. В принципе, он уже как бы не такой уж ребенок, он больше помощник.
10: Да, уже большой. А младшему 2 года, значит?
11: Да, я вот поэтому и хочу как бы успеть до декабря, но в декабре 2 года. И я понимаю, что как бы потом...
10: А, билет дешевле будет, да?
11: Да, сейчас ему билет не нужен. И поэтому именно выбор такого дальнего направления, потому что, ну, как бы потом я точно уже это тяну, как бы, поездку с двумя детьми, один по полной стоимости, другой за половинку.
10: Ну, это странная мотивация. Нужно успеть, пока билет бесплатный. И лететь на другой край света. А поближе куда-нибудь? Не рассматривали варианты?
11: На самом деле не хочется поближе, потому что поближе это, ну, тот же Египет, как бы это неинтересно. Хочется что-то такое.
12: А вы были вообще в той стороне?
11: Интересно для старшего.
12: В той стороне?
11: Да, я была в Таиланде, я была и... на Шри-Ланке была. Ну, то есть Азия, в принципе, я люблю Азию. Ну, конечно, с таким, тот со старшим я летала, когда ему уже 3 года было. Mm-hmm. Он уже там ходил, и мы без коляски были. Здесь еще и с коляской, как бы, вот здесь тоже вопрос. Насколько там на Бали я вообще смогу с этой коляской где-то, ну, пройти, дойти и так далее.
12: А вы втроем летите, правильно я понимаю?
11: Да, изначально мы собирались сейчас втроем, но вот сейчас, возможно, еще полетит мой брат, но он еще с дочкой со своей. То есть для меня это, наверное, даже меньше помощи, а больше хлопот, потому что еще и за его дочкой присматривать. Ну, как бы...
10: А дочке сколько?
12: Смотрит, вы чего?
11: Ну, ей 7, она как бы взрослая, но тем не менее, это все равно девочка, как бы он, соответственно, мужчина, да, за ней нужен будет все равно как бы женский глад. Скажем так, и забота.
12: Да.
10: Ну, давайте к книге обратимся.
12: Летали мы с дочерью.
10: Тут
12: обычный глаз там за ней.
10: Конечно, вам решать. Мы тут не очень помощники, но у книги спросим.
12: Ну как? Ну я бы, конечно, летел, что по голосу видно, что у вас есть стержень. Слышно.
11: Ну, да, настрой-то есть, просто вот сейчас как бы вопрос в том, что я не могу понять, это у меня как бы интуиция мне подсказывает, что не очень-то надо лететь, или просто какие-то мои внутренние страхи, как бы, и мне нужно разобраться, ну, как
12: давайте
11: бы...
12: Давайте разберемся.
11: Окончательное решение, да.
12: Давайте, номер страниц, давайте. Номер строчки.
11: А страниц много, 121-я, нормально?
10: Да, нормально.
11: Да, 121-я страница и 13-я строчка сверху.
10: В ноябре собралась в отпуск с двумя детьми, младшему 2 года. Изначально хотела полететь на Бали, но сейчас закрылись сомнения, в том числе выдержу ли с ребенком на руках перелет в 17 часов с пересадкой. Ехать или не ехать, или выбрать другое направление для отпуска.
12: Народ толпился, на белку в колесе зевал он и дивился. Ну, мне кажется, ехать. Всем интересно, как вы.
10: Нет, есть еще вариант, если он есть, оставить младшего с кем-нибудь тут и со старшим слетать?
12: Ну, наверное, нету такого варианта.
11: Ну, нет, он как бы есть.
12: На передержку
11: конечно,
12: нельзя? Ой, не, такой господи.
11: Вариант, но на передержку. Я пока не готова.
12: Ну, я понимаю вас, да, поэтому, готова, да. Ну, в общем, строчка сказала, езжайте.
10: Просто многие считают, что в 2 года все равно ничего не запомнит. Зачем
12: вести? А какая разница? А, в этом смысле?
11: Фотографии посмотрит потом.
10: А, да, мама потом докажет. Смотри, какое у тебя счастливое детство было. Видишь, 2 года, а ты уже на Бали.
12: Да, теперь тебя стакан воды не допросишься.
10: А ты меня прощаешь у психолога. 9:39 в Москве. Доброе утро.
9: Подъемники на нашем радио. За столом сидели...

0: Буланова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов 49 минут в столице. Сегодня у нас 22 сентября. До 18 градусов тепла обещают нам синоптики в Москве.
2: Да, мы до конца недели с Сашей будем вдвоем. Ян выйдет в понедельник. Все у него хорошо, отдыхает. Передает всем большой привет.
1: Если вдруг у вас бабье лето, у вас есть доказательства, фотодоказательства, вы нам присылайте, мы с удовольствием на это посмотрим. Ну, приятно же посмотреть.
2: Вот это... Еще одна история, которая выдает твой возраст. Присылайте нам фотографии. Раньше за такое ты всех ругал. 9.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
0: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
8: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». «Моральный кодекс». «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы. «Стиль, энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
9: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российская армия нанесла серию ударов по промышленным объектам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также с применением беспилотников, войска поразили предприятия металлургической и химической промышленности, а также военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Целями также стали морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Число пропавших без вести в ходе украинского конфликта достигло 275 тысяч. Такие данные привела президент Международного комитета Красного Креста Марьяна Спалярич-Эггер. В интервью изданию «Ведомости» она уточнила, что ее организация в среднем фиксирует 10 тысяч новых случаев в месяц. Как пишет РИА Новости, ранее Международный комитет Красного Креста сообщал, что по состоянию на конец июля число пропавших без вести и разыскиваемых организаций в связи с конфликтом на Украине достигло 266 тысяч. Министерство финансов прорабатывает вопрос предоставления отсрочки и рассрочки по налогам для Озон и продавцов маркетплейса по аналогии с Wildberries. Как сообщил в беседе с изданием «Ведомости» замглавы ведомства Алексей Сазанов, решение по Озон находится в высокой степени проработки. Объем поддержки определит правительство. В августе Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты Wildberries, а также меры по сохранению работы самой компании. Почти 100 сообщений о медведях поступило за неделю от жителей Красноярска. По данным городской мэрии, 79 красноярцев сообщили о том, что обнаружили следы жизнедеятельности хищника, и лишь 18 человек заявили, что непосредственно видели медведя. При этом специалисты несут круглосуточное дежурство и выезжают на каждый сигнал. В администрации города уточнили, что на прошлой неделе были отстреляны 3 медведя в Свердловском районе Красноярска. Выпускники старших классов российских школ должны знать не менее 1500 иностранных слов. Такая норма содержится в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. Как следует из документа, это касается навыков распознавания и употребления слов, словосочетаний и речевых клише в устной и письменной речи. Помимо этого, школьники должны владеть социокультурными знаниями о стране изучаемого языка и о родной стране. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
5: Он на улице, на работе,
4: даже дома.
6: Люблю тебя.
4: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Валера, фиг нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Александр Бом, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 22 сентября, сегодня вторник.
4: Давайте посмотрим в календарь. Сегодня Всемирный день без автомобиля. Если
3: без
4: вы
3: автомобиля,
4: слушаете
3: да.
4: нас, сидя за рулем, то вы уже
3: как вам не стыдно.
4: Проиграли. Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога.
3: О, как прекрасно. Мне нравится.
4: День хоббита.
3: Так.
4: Ну и все, пожалуй, Александр.
3: Ну давайте носороги. А сейчас, ты знаешь, я смотрю много видео, я, правда, не совсем понимаю. Есть мини-бегемоты, да?
4: Я, Саша, сейчас ничему в интернете не верю.
3: Вот в рилсах есть такие маленькие бегемотики. Это мини-пиги такие от бегемотов.
4: Может быть, это дети бегемотов?
3: Может быть, дети, но слишком маленькие. Ну, может быть, дети.
4: Или, может быть, искусственный интеллект.
3: Не, может быть, вы специалисты, знаете про мини-бегемотов.
4: Сейчас кого только нет, Саша. А что, тема какая у нас?
3: Еще мне нравится носороги.
4: Носороги?
3: Носороги. Еще мне нравятся курьеры собаки или кошки. Вы когда приносят тебе пиццу, ты ее открываешь, а там не хватает кусочка, и он уже убежал.
4: Носороги.
3: Носороги, давайте.
4: Давайте люди с большим носом.
3: Гениально.
4: Против людей с маленьким носом.
3: Со шнобелем против
4: миниатюрным
3: носиком.
4: Да.
3: Давайте.
4: Отправляйте имя, контактный телефон, за какую команду будете играть, Саша, что разыгрываем?
3: Да, и желательно фотографию вашего носа. Что разыгрывать будем? Мы будем разыгрывать экскурсию на наше радио, которое состоится 25 сентября.
4: То есть в эту пятницу.
3: То есть в эту пятницу, подождите. Да, в эту пятницу.
4: Ждем ваши заявки.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что? Дмитрий у нас будет играть. Нет у него шнобеля. Значит, за маленький нос. Дмитрий, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Давайте сразу к вопросам, Александр.
4: Да,
2: тема
4: давайте.
2: Тема носороги у нас.
4: Сейчас в природе обитают 5 видов носорогов. Черный, индийский, яванский, суматранский. Остальные виды либо вымерли, либо не считаются отдельными современными видами. Назовите пятый вид. Желтый, бурый или белый?
3: Бурый.
4: Это белый носорог. Белые носороги. Для чего носороги часто катаются в грязи? Это часть брачного ритуала. Грязь защищает кожу от солнца и укусов насекомых? Или так они маскируют свой запах от хищников?
3: Она защищает кожу.
4: Да, толстая кожа носорога все равно чувствительна к солнцу и укусам паразитов, а грязевые ванны работают так, как природный крем, еще помогает регулировать температуру тела. Сегодня, кстати, четное число, преимущество будет у вашего соперника. И последний вопрос. Как называют детеныша носорога? Теленок, жеребенок или носорожек?
3: Наверное, теленок.
4: Теленок. Да. В русском языке для детеныша носорога нет устоявшегося особого названия вроде теленок или жеребенок. В научно-популярных текстах обычно говорят просто детеныш носорога или носорожек.
3: Понятно.
4: Вот так вот. Сколько? У вас один правильный ответ. Вашему сопернику нужно ответить на один вопрос, чтобы победить. Теперь давайте люди с большим носом.
2: Да. Кто хотел выиграть экскурсию, вам на один вопрос нужно ответить, и все.
4: Желательно девушку.
2: Такие у тебя сегодня предпочтения.
4: Ну а что?
2: Хорошо. Ждем заявки. Пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 21 минута в столице. Доиграем дальше. Кто у нас на связи?
3: Ира на связи. У меня большой нос. Муж меня просил плавать вокруг него на спине, чтобы он кричал, что акулы приплыли.
2: Вы ему не сломали? Не дали в бубен?
3: Ир, доброе утро.
4: Нет, мы посмеялись. Доброе утро.
3: Ну, старая шутка про акулу и нос. Вам достаточно на один вопрос правильно ответить, чтобы победить сегодня. Тема носороги.
2: Кстати, карликовые бегемоты действительно существуют. Какой из этих образов чаще всего использовался в европейской книжной графике и эмблемах как аллегория силы и неукротимой мощи рядом с изображениями носорога? Лев, слон или дракон?
4: Я думаю, то, что лев, наверное.
2: Лев традиционно считался царем зверей и символом силы, поэтому в европейской культуре носорога часто сравнивали с ним или ставили в один ряд, как пример могучей, грозной силы природы. Вообще, когда видишь эти видео, где носорог бежит на камеру, думаешь, а куда бежать-то, что делать? Это же, если руки поднять, он же ничего не будет.
3: Говорят, кричать. Бегемот и носорог...
2: Самые опасные.
3: Да, очень опасные. Ну, не знаю, как насчет самок, но очень.
2: Самый, говорю, опасный. Но я все-таки думаю, самый.
3: Победа, да, уже?
2: Да, победа. Мы вас поздравляем.
3: Ну, это давайте еще два вопроса.
2: Как дословно переводится носорог с латыни? Толстокожий, нос и рог или рогатый слон?
4: Наверное, рогатый слон.
2: Это нос и рог. Звучит это слово как риноскерос. Где ринос? Нос, керос, рог.
3: Я, честно говоря, тоже подумал, что это нос и рог, но... Потом...
2: Что потом?
3: Ну, странно.
2: Ринос, керос.
3: Такой простой вопрос. Что такое носорог? Нос и рог. Хорошо, ладно. На эти вопросы ничего не решают.
2: Какое чувство у носорогов развито особенно хорошо? Зрение, обоняние или осязание?
4: Обоняние.
2: Носороги активно используют обоняние, в том числе для распознавания сородичей и меток территории. Они оставляют запаховые метки, в том числе разбрасывая навоз хвостом. И по этим меткам понимает, кто недавно проходил по территории. То есть носорог скорее унюхает вас, чем увидит. Поэтому не пукайте, когда проходите мимо носорога. Вы абсолютно победили. Не разбрасывайте свой навоз. А вы...
4: Спасибо.
2: Да, сегодня абсолютно победительница.
3: Шуточки уровня нос и акула, Саша, сейчас прям льются из тебя. Ирина, мы вас поздравляем и приглашаем на экскурсию в эту пятницу.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли.
2: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ «Рынковые платежи» от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
14: Фантастика.
15: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
2: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком»
16: 18+. С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН-974-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Екатерины и Александры чаще других выгорают на работе.
2: Что это за...
3: Тут изучили переписки сотрудников в рабочих чатах и попытались выяснить, какие имена чаще встречаются среди людей с признаками выгорания.
2: Так.
3: В лидерах оказались Екатерины. Среди них много сотрудников HR, бухгалтерии и финансов, где усталость иногда становится почти частью должностной инструкции. Следом идут Александры. Среди них немало руководителей продаж и IT-специалистов, которым тоже хватает поводов для стресса. А вот Анны и Дмитрий делят третье место. В их переписках чаще встречаются жалобы на усталость, проблемы с концентрацией, забывчивостью и сном.
2: А как же там Евы, Джорджи, Анжелики, Мирославы?
3: Ничего по этому поводу, Александр, Забавы. Тебе не могу сказать. Вот такая новость. Может быть, кто-то себя узнал.
2: Просто всегда было любопытно, на основе чего? На основе личных каких-то наблюдений вот эти специалисты высчитывают или как?
3: Ой, мне кажется, что сейчас вот подобные новости просто в ChatGPT промпт пишут, придумай новость о выгорании. И, соответственно, тебе он выдает похожую на реальность новость. Ну, вот это же исследование, как его подтвердить? Ну, там есть название компании, которая проводила. Явно этот пост рекламный. И выдуман только для того, чтобы вот зацепиться за заголовок. Чтобы люди его пересылали. Хотя, я тут...
2: Как за него зацепился?
3: Это мое мнение. Ну, я зацепился, потому что там Александр выгорает.
2: Да.
3: Я тебе давно говорю уже об этом. Меня исключительно твое имя там заинтересовало. И я решил об этом в эфире рассказать. Мне кажется,
2: Но я не HR-работник, понимаешь?
3: Неважно. Просто привели пример, как несколько профессий ярких. В принципе, у каждого человека бывает выгорание.
2: Прям там очень яркие профессии.
3: Ну, HR, бухгалтерия, IT-специалисты.
2: Ну, мы ни к тем, ни к другим не относимся. Меня сложно назвать офисным работником, хотя мы работаем в офисе.
3: То есть ты не согласен с тем, что Александр чаще выгорает?
2: Я думаю, что выгорание, оно не зависит от имени, Игорек. Вот и все. И я еще раз спрашиваю, куда делись Ева, Джорджи, Игорьки?
3: А? Ну, мы, наверное, не так часто выгораем, как Александр и Екатерина.
0: Подъемники на нашем радио.

видел я во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как только могу, выгребаю против течения.

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг с мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчет.

0: Буянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 10 часов и 46 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 22 сентября сегодня. Сегодня вторник, прекрасный солнечный день обещает нам в Москве.
2: Кстати, да очень... Кто тебе его обещает?
1: 18 градусов
2: тепла. Весь день обещают дождь сегодня.
1: Ясная погода. Кстати, спасибо вам за фотки. Вот из Тюмени, из Перми присылали. Там действительно бабье лето сейчас.
2: Дай...
1: А голос, пожалуйста, который вы слышите, это что-то, какой-то страшный звук.
2: Ты же вот сидишь, у тебя окно вот за спиной, перед глазами. Где ты там солнце видишь? Весь день обещают 90%, 90% дождя,
1: вероятность,
2: да.
1: Я сейчас посмотрю,
2: и 15-16 градусов в Москве.
1: Чего мы про эту погоду с тобой вечно спорим? Просто не понимаю. 76% написано у меня в одном из источников действительно...
2: Как твои коллеги из гидрометцентра вводишь нас в заблуждение. Сегодня вот день без автомобиля всемирный. Люди, послушав о том, что будет солнечный и теплый день у тебя, соответственно, поехали пешком, без зонтика, а потом вспомнят тебя сегодня.
1: Поехали пешком. Пошли пешком.
2: Ну, поехали на автомобиле. Да, поехали на работу на общественном транспорте. Давай так.
1: Вот, пожалуйста.
2: Это я имел в виду.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Придираешься к словам. То есть ты не можешь доказать, что сегодня будет солнечная погода, решил переключиться на мою неграмотную речь.
1: Ну ты же на мое имя переключаешься.
2: Это новости переключают. Вот видишь, это как раз еще один симптом выгорания, Александр. Друзья, вы спрашиваете, где Янка? Ян в отпуске до конца недели, в понедельник будет в эфире. Занимается переездом. И передавала всем большой привет. Все хорошо. Мы с Сашей до конца недели будем вам рассказывать про погоду.
1: Вы знаете, про карликовых бегемотов все-таки хотелось бы досказать.
2: Этим ты решил закончить. Давай.
1: Травоядное млекопитающее из семейства бегемотовых. Это один из двух сохранившихся африканских бегемотов. Второй обыкновенный бегемот или гиппопотам. Там. А вот этот карликовый, представляешь, высота 83 максимум сантиметра, длина тела 177, то есть такая хрюша, вес 275 килограмм.
2: А говорят, что в московском зоопарке есть карликовый бегемот.
1: Да, говорят, да.
2: И в калининградском был, но уже, по-моему, его нет. И белый носорог.
1: Ну, то есть их
2: тоже не... был жителем калининградского
1: их
2: зоопарка.
1: Не выводили, и они так создала их природа. Такими. Вообще удивительно, конечно.
2: Ты давно был в московском зоопарке?
1: Давно, я признаюсь, давно. Когда дочь была маленькой, я был в московском зоопарке. Я даже, честно говоря, сейчас не знаю, как он выглядит и сколько это стоит.
2: Ладно, давайте.
1: Там детей же бесплатно пускают вроде, да?
2: Ну, нет, до определенного возраста. Ну, там куча льгот разных, поэтому можешь себе позволить, Александр.
1: Да нет, я могу позволить, просто сейчас как бы...
2: пройдешь.
1: Как бы... У меня еще нет пенсионного. Ты достал уже. Просто, что за разговор?
2: Такое игривое настроение сегодня.

0: развлекательное шоу. Мне нравится, когда ты реагируешь. Не закрываешь о себе, а выдаешь эмоции в эфир.
1: Ну, хорошо, да, прекрасно. На этом мы и договоримся.
0: Да, будем потихонечку мы откланиваться. Напомню, что вторник только лишь. Впереди вся рабочая неделя. Всем желаем, чтобы она у вас была продуктивной, несмотря на все климатические изменения в столичном регионе. Ну, осень. Что от нее еще ждать?
1: Да.
0: Ничего, хотел сказать тебе большое спасибо за эфир. А всем нашим слушателям берегите себя.
1: Любим вас.
2: Съемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый юго-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
5: Мероприятие 18+.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
10: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: 255? 45? 55!
13: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
14: Хватит стесняться. Я
15: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
16: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Проверено временем.
1: Холодное море молчит.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы и Федерального собрания Российской Федерации 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов ОИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественной организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. И еще, согласно данным облизбиркома по единому округу, КПРФ набрала 10,8%, новые люди 5,86%, ЛДПР 4,94%, Справедливая Россия 2,17%, Партия пенсионеров 1,15%, Родина 94%, Российская экологическая партия Зеленые 74%, Коммунистическая партия Коммунисты России 68% и партия «Прямой демократии» 29%. Напомним, голосование проходило в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября, а также досрочно в Воронеже, Борисоглебске, Новоусманском, Россошанском и Острогожском муниципальном районах. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. «Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям. Поэтому итоги выборов – твердый народный ответ. Всем, кто пытается портить России жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведут к успехам. Гроза и сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду ожидается в Воронежской области. Желтый уровень погодной опасности будет действовать сегодня до 18.00. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В столице Черноземья днем также ожидаются кратковременные дожди и гроза. Температура до плюс 22 градусов. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Это были новости региона.
0: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяков.
4: Ученые разобрались, почему наш мозг не приспособлен к бодрствованию после полуночи. И говорят, что, похоже, людям лучше не смотреть сериалы до утра. Неврологи предположили, что ночью мозг человека работает иначе. Они просто бережут силы, устав от дневных задач, и обнаружили, что в период между полуночью и 6 утра люди гораздо чаще совершают необдуманные поступки, наносят вред своему здоровью и даже подвергают опасности окружающих. Поэтому-то мы предлагаем слушать радио «Кафе Маяковский» с 11 до 2. Всем привет.
5: Добрый вечер.
4: Ой.

0: Реклама на 107FM.
1: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Угу-угу, такой еще угу-угу. У нас сегодня день осеннего равноденствия, но не прям уже наступившего, а среди ночи все это к нам придет.
2: Равноденствие наступит среди ночи.
1: Да, так
2: чтобы вы не запутались, чтобы было логично, понятно.
1: Да, солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное аккурат в 3 часа ночи по Москве. Ну, в 3.05, если быть прям уж до конца, так сказать, щепетильно подходить к этому вопросу. И что получается? Получается, что вот осеннее равноденствие это и есть день, когда так, ну, ночь световая, темная, световой день и темная ночь.
2: Ночь, темная, день светлый.
1: Темная ночь.
2: И как-то наоборот, да какая разница. Главное запомните, сегодня в 3 часа.
1: Что они равны. 12 и 12 часов, ровно по 12 часов. Но самое, конечно, печальное во всей этой истории, что потихоньку все, световой день начинает убывать, по 2 минутки, по 3 минутки будет темное время суток отъедать от нашего распрекрасного светового дня, пока к 21 декабря не перейдет вот в это самое зимнее солнцестояние, когда совсем будет короткое...
2: Когда всегда темно. Встал ночью,
1: короткое дня.
2: Лег ночью, чуть-чуть прошелся по дню, ну где-то там в обеденный перерыв, у кого
1: уже
2: он существует.
1: Уже ближе к 4, все, снова темно.
2: Нормально, ну, ничего, это же не впервой. Зато, если кто-то не смог купить блэкаут, да, установить нужные жалюзи, повесить шторы, им будет хорошо спаться.
1: Не поверишь, это мы.
2: Да?
1: Почему-то вот решил муж у меня повесить вот эти вот такие шторки, ну,
2: ставни.
1: Нет, не ставни.
2: Ролики на окно.
1: Ну, какие-то шторы с роликами, чтобы от светового дня защищаться. Вот. Ну, что-то пошло не так, короче, там
2: лень закрывать?
1: Нет, там какие-то приблуды не сработали, в общем, шторы повешены, но они там, одна не до конца закрывается, другая не открывается, третья там что-то не крутится, поскольку они на каждую вот эту ставинку, они короткие такие, дешманские. Вот.
2: Я считаю, что это и правильно, это совершенно
1: ни к чему. Говорю, уже незачем.
2: Сначала создадут себе все комфорт какой-то неистовый в комнате темно, прохладно, увлажнитель,
1: работа. А потом проснуться не могут, да?
2: Проснуться не могут, конечно.
1: Сидит на работе, спит.
2: Потому что там слишком хорошо, слишком уютно. Как оттуда выйдешь? А во-вторых, когда условия меняются, не знаю, поехал ты в отпуск, там оказался неудачный отель или остался в гостях, ты же вообще уснуть не можешь. Поэтому должно быть всегда немножечко дискомфорт. Да, да, да. Что как бы не было бы счастья, да несчастье помогло.
1: Чтоб вставал с удовольствием и с радостью. Вот для этого и придумали неудобные матрасы, неудобные диваны. Чтобы тебе хотелось подпрыгнуть.
2: Ночь прошла, и слава богу, бежим на работу, там хоть на стуле посидим. Да, практически ортопедическом по сравнению с тем, на чем спал. Я увидела, что сегодня, значит, праздник, который называется Всемирный день автомобилей. Так сильно хохотала.
1: Подожди, сегодня, по-моему, наоборот, день без автомобилей.
2: А я что, без пропустила? Всемирный день без автомобилей. Ну что, вы мысли читать не можете? Я-то имела в виду.
1: Такой вот у нас сегодня день. Добрый вечер.
2: Темной ночи. Да, я, может быть, без и не сказала, но очень выразительно о нем подумала. Вот, и, значит, читаю, что уже приличное количество лет празднуется, отмечают не только там активисты движения, но и вообще все люди повсеместно. Происходит снижение цены на проезд в общественном транспорте.
1: Звездят.
2: Да, специальные билеты. Устраиваются велопробеги. Потом смотрю, ну, не все города России участвуют в этой акции. В 2008 году была впервые проведена подобная акция в Москве, но результат оказался плачевным. В общем, никто не захотел во Всемирный день без автомобиля отказываться от автомобиля.
1: Да, они... Тут я смотрю, да, ничего на улицах наших не изменилось. Ну, во-первых, конечно, пиар маловат. Мало кто знает о том, что
2: не
1: сегодня
2: то, что маловат,
1: день
2: вообще...
1: без автомобиля.
2: Сложно сказать про что-то маловат, когда это вообще отсутствует.
1: Ну, это да. Но начались как бы дни без автомобиля у нас примерно когда
2: чуть
1: там
2: раньше.
1: Месяц, наверное,
2: да
1: назад.
2: Больше.
1: Да? Вот, как-то их подуменьшилось, но совсем по другим причинам.
2: Да, да, ну нет, не в честь праздника. Это совершенно по-другому. Да,
1: вообще, зато считаю... мы знаем, как устроить дни без автомобиля.
2: Да, я вообще считаю, что 22 сентября не подходят для отказа от машины. Ну, уже, может быть, и дождливо, и прохладно. Кому захочется ножками идти? Никому.
1: Да, к вечеру там, кстати, реально дождь
2: обещали. Вот это весной, когда ты весь пышешь, готов на какие-то новые свершения, там,
3: когда,
2: пожалуйста.
3: Грязи по колено.
2: Грязи по колено.
3: Там, помесить.
2: Но настроение какое. Вот можно и пойти на подобную авантюру. А так нет. Ну, таково есть возможность. Все, сель, поехали. Да даже если там нет машин. Ну, на осле, например. Можно. Кстати, почему, если на самокатах можно ездить по тротуару, нельзя на осле? Я вот, может, хочу.
1: Ну, там комбо, понимаешь, там ослы на самокатах, там все нормально. В общем, как бы они друг на друге.
2: Теперь не мы можем ехать на ослах, а ослы могут ехать на самокатах.
1: Ну, как-то так.
2: Нет, пока я на стуле сижу, меня устраивает такая формулировка. Как только я QR-код с руля вот этой штучки считаю, уже совершенно другая история начнется, но об этом мы поговорим потом.

0: Чайковский.
1: Ну вот сижу, значит, открыт у меня сайт. Там бывают довольно интересные новости и исследования. А бывают
2: неинтересные
1: новости. А бывают неинтересные новости, неинтересные исследования. Не, ну просто вот звучит заголовок так. Американец сложил 415 бумажных самолетиков за час и установил мировой рекорд. Новый. Я всегда после прочитанного начинаю задумываться о том, что вообще произошло в жизни, как сложились обстоятельства таким образом, что взрослый мужчина взял и решил...
2: Сложил 415 самолетиков.
1: 415 самолетиков за час. Вот, он же к этому шел, да?
2: Готовился.
1: Готовился.
2: Это же не жук вообще нагадил, чтобы,
1: да, то
2: взять
1: есть,
2: и сложить.
1: Как вообще изначально прийти к тому, что сложить бумажный самолетик? Вот, ну да, я помню, были у нас на радио времена, мы как-то вот собирались кидаться, значит, всем,
2: самолетиком.
1: Всем таким. Ну, как это веселуха
2: нет,
1: была.
2: Просто.
1: Ну вот единожды. Вот, возможно, там кто-то один из нас начал складывать и понял, что получилось очень быстро, да, и очень гармонично все. Я вот сейчас с точки зрения математики, конечно, не могу посчитать один самолетик в какой 60 минут у нас в часе, и 415...
2: Ой, это вообще прямо как скорость неимоверная. Со скоростью летящего самолета, мне кажется, он собирал эти...
1: Как-то очень быстро.
2: Ну, это вот... великий оригамист.
1: Оригамист, да. И такое получилось, он говорит, ну все, это вот дело моей жизни, я хочу бить рекорды. Чтобы не менее 415 в час.
2: Обратите внимание, почему самолетиков? Они проще всего не лягушки. Лягушки же тоже вот эти бумажные,
1: не, я
2: забавные.
1: Думаю, что по ним есть свой рекорд, и почему-то другому есть. Но я в шоке. Где вот эти вот отцы невероятные, рукастые, когда поделки нужно делать там на урок окружающего мира?
2: С самолетиками. Ты знаешь, у меня с самолетиком, с бумажным связана такая какая-то примилая история, но опять же, там примилая для меня. В кофейне принесли чашку кофе, соответственно, стоит на блюдце, и на блюдце лежит малюсенький вот такой вот бумажный самолет.

0: лет.
1: Я бы посмотрела.
2: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Наше радио представляет.
14: Внимание!
2: Группа «Good Times» отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
14: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наши новости.
16: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. «Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям. Поэтому итоги выборов – твердый народный ответ. Всем, кто пытается портить России жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведут к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. Ассоциация ветеранов СВО в Воронежской области передала гуманитарный груз для штурмовой бригады «Восток». Бойцы получат медикаменты, расходники, носилки, огнетушители, поражающие элементы и 4 электромотоцикла. Подготовке помогли Воронежская епархия, врачи, местные организации и волонтер с позывным «Лиса». Руководитель ассоциации «Герой России» Борис Неживенок поблагодарил волонтерский круг Комитета семей воинов Отечества и духовенство за помощь в приобретении электромотоциклов. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области было обнаружено и уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАК сообщил губернатор Александр Гусев.

результате падения обломков БПЛА в городе поврежден дачный домик. Это были новости региона.

0: Сейчас мы вам в нашем радиокафе на горяченькое тем-то возьмем и раздадим.
1: Да, подкинем, подкинем. Слушайте, сегодня решили поговорить о паспортах. Угу. Но не прям вот там, как эти цифры, серия, номер, кем когда выдан.
0: Код подразделения, вот этот важнейший. Обожаю, когда в какой-нибудь анкете, я не знаю, в документе, малюсенькая строчка оставлена для этого и написана серия, номер, дата выдачи, код подразделения. А там информация.
1: Нет, подожди, код короткий.
0: Код короткий.
1: 369, не помню, что еще, какие-то три цифры.
0: Но и дальше
1: вот
0: еще...
1: где и кем выдан.
0: Да, где и кем выдан. И для этого одна маленькая строчка. И я все время думаю, что из этого для вас наименее важно. То есть можно все сократить, что там написано, в одну аббревиатуру. КГУ, ФМ, ТПР.
1: ПОВРН, ВО по Воронежской области. Ну и так далее. Ну нет, этих всех данных не будем вообще касаться никаким образом.
0: Только
1: нам
0: три цифры с карточки.
1: Да, но это другая история. Угу. Подожди, мы про паспорт. Мы про подпись в паспорте и про фотографию в паспорте. Вот смотрите, когда вам совсем мало лет, ну то есть в 14 у нас нынче выдают первый паспорт, люди получают, очень хочется сделать что-нибудь такое, вот это же первый паспорт, или какую-нибудь подпись поставить, ну, такую, чтобы только у тебя. Только вот прям вообще неимоверную, чтобы все паспортистки потом открывали и думали, ох, какое загляденье.
0: Угу, какой креативщик.
1: Да,
0: а не хотите пойти к нам маркетологам?
1: Родители всегда ограничивают в фантазиях. Говорят, что нет, поставь какую-нибудь самую простецкую. Тебе потом с ней жить. Ставить на всякие документы. Кстати, не обязательно ставить на документы точно такую же подпись, как в паспорте. Это вообще разные вещи.
0: Я знаю, мне не получается.
1: Да, ни у кого. Разве вспомнишь, что ты там в паспорте поставил? Когда это было-то? Вот, опять же, сделать нормальную фотографию для паспорта, чтобы тебе самому нравилось, невозможно. Просто невозможно, если тебе 14 лет. Потом, конечно же, там в 20, по-моему, меняют, потом, соответственно, в 45, ну, какие-то вот такие длинные шаги. Короче, когда ты приходишь к 45, тебе уже вообще до балды.
0: До балды.
1: Как ты выглядишь в паспорте, потому что не кому-то его практически не показываешь. Это вот, опять же...
0: Там... Какая у тебя там фотография?
1: Да,
0: но, с другой стороны,
1: да.
0: Если уж очень сильно не понравилось, то же можно еще раз выйти замуж, например.
1: Чтобы сменить заранее?
0: Да, 4 раза выходишь, 4 разных фотки.
1: Не, ну можно паспорт так-то, знаешь, и собаке скормить, она его там раздерет, потом принес.
0: Об этом я не подумала. Лучше замуж выйти еще раз, это прикольнее. И никакие эмоции.
1: Легких путей не искала.
0: Да-да.
1: Куда, кому? Каринке замуж. Ну так вот, собственно, вопрос. Какая у вас подпись в паспорте? И видели ли вы, может быть, какие-то разнеможные, интересные, что забыть невозможно? Делитесь. Ну и как с фотографиями? Нравитесь, не нравитесь себе в паспорте? Особо смелые могут прилагать фотофиксацию.
0: О, и того, и другого.
1: Класс. Ну, подпись, ладно. А хотя тоже интересно.
0: Если хотите. Там что-то где-нибудь на листочке мы потом найдем, где применить. Мало ли, какие сложности возникнут в жизни.
1: Пишите в нашей группе ВКонтакте. Там же, собственно, размещен пост. У нас сегодня 2 пригласительных на 2 лица каждая. В Воронежский театр кукол на музыкальный спектакль. Совершенно замечательный «Золотой цыпленок» называется. Там вообще о силе родительской любви и, прежде всего, отцовской. То есть рекомендуется сходить отцам с детьми.
0: Угу.
1: Четыре плюс ограничения. Можно прям совсем с малышами.
0: Класс. Я сейчас себе такую историю Ладно, рассказывать не буду, а то вдруг попаду, окажется, спойлерами. Вот заходим, так. Пишем сообщество «Наше радио Воронеж» в ВК.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМЕТЕО, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый юго-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
3: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
4: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
6: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
6: Ограничение 0+.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Да, здравствуйте. Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Это следует из рабочего графика американского лидера, который приводит пресс-служба Белого дома. Двусторонняя встреча должна состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН, которая открывается сегодня. Как ожидается, президент США также выступит на сессии Генассамблеи и проведет ряд двухсторонних встреч. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее в российском МИД сообщили, что Украина не предлагала России провести встречу на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Россию на ней представит министр иностранных дел Сергей Лавров. У него запланированы десятки переговоров, в том числе по украинскому вопросу с госсекретарем США Марко Рубио. 34 обращения о выходе медведей к людям поступило за сутки в Бурятии. В Республиканской службе по надзору в сфере природопользования подчеркнули, что по всем обращениям госохотинспекторы совместно с бригадами охотников осуществили выезды. Как говорится в сообщении, с начала года в республике отрегулировано 234 особи медведя. Минпромторг подписал контракт на поставку автомобилей скорой помощи в 18 регионов страны. Как сообщило министерство, в ближайшее время медицинским учреждениям будут переданы 196 отечественных автомобилей. На их закупку Кабмин выделил из резервного фонда свыше 1 000 000 000 рублей. Отмечается, что Минпромторг обеспечил заключение госконтракта на поставку с Горьковским автозаводом. В Госдуме напомнили о нормах включения отопления в жилых домах. По словам первого зампреда Думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, в законодательстве нет конкретных календарных дат начала и окончания отопительного сезона. Решения принимают органы местного самоуправления. Однако существуют федеральные нормативы. Если среднесуточная температура держится ниже 8 градусов тепла на протяжении 5 дней, отопление должны включить не позднее следующего дня. При этом муниципалитеты могут начать сезон отопления раньше, если того требуют климатические условия и интересы жителей. Около 2 000 000 российских школьников пройдут в этом учебном году диагностику по профессиональной ориентации. Она будет проводиться в рамках федерального проекта «Билет в будущее». В программу профориентации попадают ученики с 6 по 11 классы. Они познакомятся с разными профессиями, а специалисты постараются помочь им понять свои сильные стороны и осознанно выбрать дальнейший образовательный путь. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе».
3: Общий музыкальный вкус гораздо важнее совместимости характеров. В общем, психологи сравнили черты личности, жизненные ценности и плейлисты пар. Итог. Идеальный матч случается там, где у вас совпадают любимые треки. В общем, все просто. Музыка – это не фоновый шум, а зеркало души, катализатор эмоций и маркер образа жизни. Так что, если на первом свидании он включил любимый трек, можно смело планировать свадьбу. Но потому что быть на одной волне – это хорошо, а быть на волне нашего радио – это вообще отлично. Добро пожаловать в наше радио-кафе «Маяковский».

0: Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: забыл.
1: Помните ли вы такое слово, как «хлам»? Вот это вот сейчас оно в ситуации расхламления чаще всего звучит. Угу. Я могу вот там вам рассказать, как лучше расхламиться.
2: Когда вы не выбрасываете вещи, вы не пускаете энергию в свою обитель.
1: Вот это вот все.
2: Денежный поток закрыт в вашей жизни.
1: Потому что у вас много-много хлама.
2: Хлама. Угу.
1: Вот, откуда пошло такое расчудесное слово, собственно, сегодня и решили вам рассказать.
2: Хлам. Нет мыслей никаких на этот счет.
1: В русском языке оно известно где-то с 15 века. Угу. Впервые упоминается в хождении Афанасия Никитина, ну, когда он там за Триморье-то ходил.
2: Да, и помню, там... как сейчас.
1: Да, Афанасия Никитина.
2: Звонит мне, говорит, Каринка.
1: Я на Первом море, на Черном.
2: Собираюсь идти за три. Я говорю, ну, дойдешь, напиши.
1: Ну, так вот, там используется оно совершенно в обычном смысле, не в смысле вот... того, что ненужное, устаревшее какой-то там морально-физически еще как-то, а совершенно обычные вещи, то есть обычный багаж. Угу. Собственно, он пишет, что хлам мой весь к себе внесли в город на гору и обыскали все. Конечно, есть подозрение, что вещи у него были так себе, угу. И, может быть, они уже тогда назывались хламом. Но умные говорят, что имелся в виду просто багаж и обычные сами, что ни на есть, вещи. Вот, ну и потихонечку оно вот так вот вошло в наш язык и, соответственно, потом переродилось уже вот в этом как раз угу. новом смысле устаревших вещей. Ну, а пришло оно к нам совершенно издалека, из греческого, где хламус означало мантия или плащ. И хочется сказать, знаете ли вы, что общего между хламидиозом и хламом?
2: Лен,
1: неожиданный поворот.
2: Ну, мягко говоря. Это какой-то вот токийский дрифт.
1: Да. А все, ну, что? Тот же, ну, все пару та букв. Же самая мантия.
2: Мантия?
1: Да, ну, потому что угу. хламус – это мантия, угу. и бактерия, вот эта как раз хламидия, она угу. как будто бы облачилась в мантию, то есть у нее такая оболочка
2: О, как, какая она волшебная, да? Сейчас еще немножечко, и на платформу 9 3/4 отправится. Какая-то сова, возможно, некие письма.
1: Нет, угу. ну, одно радует, что одно с другим никак не коррелирует, несмотря на общее, так сказать, изначальное греческое происхождение.
2: Это действительно приятно. Я как будто, если уж и иметь хлам, то, пожалуй, в его...
1: Все-таки в первоначальном, ну, как сказать-то, в классическом понимании.
2: В классическом понимании.
1: Без бактерий.
2: Хоть бы, пожалуйста.
0: Радио Кафе.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Вот не зря наша песня «Смута» называлась.
2: «Смута». Mm-hmm. Навести шороху. Навести шороху. Смуты. Да. Это, да, по-нашему, новый способ, как развлечь офисных сотрудников. Народ додумался до чего? Оставить в дамском туалете на видном месте тест на беременность с двумя полосками.
1: Какой ужас.
2: В бухгалтерии, мне кажется, будет просто вообще...
1: Фурор. У них конфеты в рот не полезут. Никакой чайной паузы не случится.
2: Просто вся работа остановится, да. И все будут обсуждать,
1: кто она.
2: Да.
1: В идеале, конечно, чтобы были, ну, какие-то шашни между кем-то и кем-то. Какой-то легкий служебный роман, может, даже слегка запрещенный. То есть, ну, как, не на территории Российской Федерации запрещенный, а вот так там устоями морали и нравственности.
2: И все. И дальше же эти сплетни сами собой разрастутся, разбегутся во все края.
1: Понимаешь, пасьянс паук, паук будет рыдать, он возьмет свою котомочку, он просто уйдет за ненадобностью, на него
2: вопрос
1: никто не обратит внимания.
2: Понимаешь, где взять уже такой вот вариант теста?
1: Ой, ну что, методом подмалевки.
2: Да?
1: Конечно.
2: Прям так это сейчас возможно, это же будет заметно.
1: Ну, что думаешь?
2: Там же все-таки она такая, полосочки-то. Ну, знаем мы, как они выглядят.
1: Но мне кажется, что, во-первых, эта штучка должна где-то на удалении находиться, да? Ну, я надеюсь, что, мне кажется, руками его будет хапать.
2: И близко к глазам проносить, дабы разглядеть.
1: Ой, мол, вон, посмотреть, потому что, ну, как бы сам...
2: А вдруг подписано фамилия, да, там имя, отчество, год рождения.
1: По таким признакам попробовать выяснить. Не, ну, я думаю, что тут плохо пишущий фломастер... Вот это вот раньше, знаешь, когда он находился...
2: Который уже совсем издох практически.
1: В той стадии, что мы бы, ну, я бы в своем детстве его открыла с обратной стороны, и туда бы средство для снятия лака мамин подлила, или какой-нибудь спиртику, да, чего современные
2: водочки.
1: Дети вообще не знают, потому что у них фломастеры бесконечные. Они, если эти закончились, им уже купили другие. Вот, а мы такой вот берем подсохший и, пожалуйста, занимаемся. Ну, у нас, Лен...
2: У нас шансов нет
1: не
2: устроить
1: прокатит.
2: Смуту в офисе.
1: Да.
2: Абсолютно
1: нас
2: никак.
1: Здесь двое.
2: И одна уже явно никогда. Вот это я про себя, если что.
1: Да нет, живи, как я.
2: Но
1: я
2: ты знаешь, народ пишет, что есть способ лучше. Мне очень нравятся комменты. Это же зачастую даже лучше, чем сама, так сказать, новость, да, сам пост. Прекрасный совершенно способ, который годится вполне вероятно и в нашей ситуации. Говорит, есть способ получше. Распечатайте таблицу с зарплатами всех сотрудников и оставьте ее в принтере.
1: Вот это инфоповод.
2: Вот это
1: я понимаю.
2: Это тебе не два дня разговоров обеспечено. Это капец вообще всей работе.
1: До
2: можно
1: нового
2: сказать, все
1: года
2: становится.
1: Минимум.
2: До следующего пересмотра заработных плат.
1: Мы к принтеру.

0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
8: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-74-76-33. Возрастное ограничение 12+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. «Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям. Поэтому итоги выборов – твердый народный ответ. Всем, кто пытается портить России жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведут к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников

Совещание на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. Ассоциация ветеранов СВО в Воронежской области передала гуманитарный груз для штурмовой бригады «Восток». Бойцы получат медикаменты, расходники, носилки, огнетушители, поражающие элементы и 4 электромотоцикла. Подготовке помогли Воронежская епархия, врачи, местные организации, волонтер с позывным «Лиса». Руководитель ассоциации «Герой России» Борис Неживенок поблагодарил волонтерский круг Комитета семей воинов Отечества и духовенство за помощь в приобретении электромотоциклов. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области было обнаружено и уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в городе поврежден дачный домик. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Мы сегодня, Лена, не поварихи, а паспортистки, да?
2: Да,
1: спрашиваем про ваши фотки в паспорте, про вашу подпись.
2: За столом, не в паспортном столе,
1: а за столом. Я, кстати, так до сих пор не могу запомнить разницу подписи и росписи. Распишитесь, мне говорят, наверное, артисту, да? А поставьте свою подпись, говорят, когда имеют в виду документы. Либо вот все то же самое, но наоборот.
2: Может быть, все, может быть. Но почему-то вот как-то мне подпись ближе, не знаю почему. Надо загуглить, да, в чем разница между этими двумя словами. Вообще, хотели мы сегодня спросить, как вам удается, как сказать правильно, удавалось расписаться в паспорте и существовать с этой подписью по сей день, ну, если... опять же, существуете, может, уже поменяли 500 раз, кто же его знает. И какие интересные виды подписи встречались. Ну, вообще, мы о паспортах сегодня говорили в плане фотографий и подписи. Вот в двух вот этих вот ракурсах.
1: Можно, можно и про то, и про то. Не, мне интересно конкретно сама подпись, потому что я вот какой-то довольно длительный период жизни считала, что те, у кого она очень красивая, выверенная, замысловатая, я думаю, ну вот это вы павлины.
2: Так себе людишки,
1: напыщенные, да-да-да. Ну, куда так выпендриваться? Вы кем собрались быть? Ну, ладно бы, великие художники вам нужны.
2: Они творчество и креатив проявляли.
1: На карте... ну,
2: не
1: вот...
2: оценены, получается.
1: Получается, да. Ну, в общем, я как-то к ним вот так вот, знаешь...
2: Осторожно. Да, потому что сразу думаешь, что у человека дофига времени, потому что он сидит вот эти вот все завиточки там выруливает. Ну, учителем бы в школе поработал. Ага. Дневники поподписывал, когда они еще были в печатном варианте. Там, когда ты за день такое количество подписей ставишь, что потом...
1: Там вжих, в щух, все, да. Готово. Что-то вроде крестика, ну, там, с твоими буквами,
2: да,
1: из,
2: да,
1: имени,
2: да,
1: и фамилии. Вот это мне ближе. Потом думаю, не, ну ладно, просто, может быть, есть перфекционисты во всем, и им бы хотелось, чтобы подпись у них была красивая. В общем, простила. Сначала
2: отнеслась со скептицизмом.
1: Да-да-да, потом простила. Потом, значит, почитал статью, что все-таки подпись человека – это перечень его особенностей характера. И там, ты знаешь, эксперт... Не знаю, насколько это все, конечно, правдоподобно, но эксперты разбирают и количество букв, и острые они или круглые. Вот, значит, чем больше букв можно прочитать, тем более открытый человек ее поставил. Если читаемых букв нет, то это интроверт. Но это, я так понимаю, что у некоторых просто есть какие-то финтифлюшки.
2: Мне кажется, знаешь, вот это все вот длинные такие штуки, замысловатые, но не рисунки, а именно вот там фамилия или какие-то вот аж такие навороты.
1: Но я там самый обаятельный, привлекательный на свете.
2: Нет,
1: богатый,
2: у силовиков на самом деле.
1: Да?
2: Да, у всех, кто связан там с прокуратурой, с вот такими вещами, то есть там, где должна твоя подпись быть легко идентифицируемая и неподделываемая желательно.
1: Но это их профессия обязывает.
2: Да,
1: это,
2: вот
1: это совершенно другое.
2: Такие сложные, вот у них, ну, по крайней мере, то, что я видела, у них встречаются такие очень сложные подписи.
1: Там понятно. Дальше вот нам говорят, внешний букв, внешний вид букв, вид слова пропустила. Если округлые, значит, характер мягкий, женственный, ну, не по половому признаку, а просто. Если угловатый, то наоборот.
2: Острый. Тоже. Ну, как-то тоже слишком все прямолинейно,
1: ну, конечно, направление. Если все буквы стремятся вверх, то человек уверенный, оптимистично настроенный, целеустремленный.
2: А как буквы могут стремиться вниз?
1: Ну,
2: а, R, вот палочка, да, вот какие-то...
1: Ну, такие... там же есть, чаще всего в подписи есть какая-нибудь финтифлюшка в конце, и она вот может как бы вообще под наклоном идти вверх, а может идти под наклоном сильно вниз. Как
2: согласна,
1: будто,
2: да.
1: Да, вот если вниз, то получается пессимист, заниженный волей, и даже, возможно, тебя к алкоголю, вот так вот нам пишет.
2: Тянет вниз тебя во всех смыслах этого слова, даже в подписи.
1: И вот это мне понравилось. Длинная подпись свойственна человеку обстоятельному, неторопливому, усидчивому и даже несколько занудному. Такой человек любит вникнуть в суть дела и выяснить все детали, сопоставить факты и сделать выводы. Соответственно, короткое – это вот кто быстро ухватывает самую суть, реагирует на обстоятельства, но анализировать глубину терпения не хватает. У меня, соответственно, короткое. Даже если бы она была длинная, все равно я за короткую.
2: Я поняла, что я вообще, судя по вот этим вот графологическим исследованиям, молодец, молодец, у меня тоже короткое и со стремлением вверх. вверх.
1: Вот, вот. Нормально.
2: С детских лет.
1: Взяли, вы себя сами нахвалили.
2: Нахвалили.
1: Вы там тоже про свои высказываетесь, пока еще, пока мы, видите, вам не давали до этого психологическую характеристику, у вас теперь есть возможность что-то взять и подменить.
2: Специально не давали, чтобы вы не боялись высказываться. Mm-hmm.
1: А теперь ждите психологический разбор. Сейчас он состоится на нашем. У нас в призах два пригласительных на два лица. Каждая в Воронежский театр «Кукол-шут» на музыкальный спектакль «Золотой цыпленок» на 27 сентября. Заходим, пишем сообщество «Наше радио Воронеж» в ВК.

0: Ски. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый юго-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Иби Ойл. Кэшбэк 10% для новых клиентов на замену масла. Промышленная 8.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
6: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
7: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Хватит стесняться! Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов ОИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественной организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. И еще, согласно данным облизбиркома, по единому округу КПРФ набрала 10,8%, новые люди 5,86%, ЛДПР 4,94%, Справедливая Россия 2,17%, Партия пенсионеров 1,15%, Родина 94%, Российская экологическая партия Зеленые 74%, Коммунистическая партия Коммунисты России 68% и партия «Прямой демократии» 29%. Напомним, голосование проходило в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября, а также досрочно в Воронеже, Борисоглебске, Новоусманском, Россошанском и Острогожском муниципальном районах. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. «Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям. Поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить России жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведут к успехам. Гроза и сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду ожидается в Воронежской области. Желтый уровень погодной опасности будет действовать сегодня до 18.00. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В столице Черноземья днем также ожидаются кратковременные дожди и гроза. Температура до плюс 22 градусов. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: В Саратове кофейня организовала акцию, которая претендует вообще на звание «Милота дня». В общем, первые 25 посетителей могли оплатить кофе осенними листьями.
4: Нормально. Вот,
3: представляешь, у кого-то, получается, мечта сбылась. Помните, как мы в детстве играли в магазин,
4: где деньги были?
3: Да, были листочки. Ценник был такой. Капучино стоил 50 осенних листочков, американо 30 осенних листочков и чай 30 листочков. В общем, мы в нашем радиокафе Маяковский тоже можем продавать песни, ну, например, за воздушные поцелуи. Шлите, мы всех поймаем и превратим в хорошее настроение.
4: Третий час, погнали.

0: Реклама на 107 FM.
1: EB Oil. Кэшбэк 10% для новых клиентов на замену масла. Промышленная 8.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ковский.
1: Росписи, фоточки в паспорте. Вот такая тема у нас сегодня.
2: Замысловатые и не очень. Что у вас? Приходилось ли вам сталкиваться с какими-нибудь невозможными такими подписями, которые прям запомнились?
1: У меня, кстати, такое было. И это даже наш коллега. Значит, он обладатель...
2: Кошечку рисовал?
1: А?
2: Кошечку рисовал?
1: Не кошечку. Он писал, значит, латиницей слово «шефу». Подписал документы. Вызвали одно руководство к другому, вышестоящему руководству. Говорит, вы что, с ума сошли? Серьезные документы вот так подписывать. Мы, конечно, мол, знаем, что у вас там на радио все люди творческие, но это уже вообще ненормально. Пришлось объясняться. Ну, я сама не участвовала, я только слышала эту историю. И присылайте фотографию паспорта, а просто фамилия Шевченко и, собственно, Шефов в паспорте вот так и написано. Печатанными буквами на латинице. Мощно.
2: Какая прекрасная история.
1: Да, да.
2: Да.
1: Я вот, у меня бы даже мысль мне могла бы прийти не такая, но смелости, наверное, бы не хватило.
2: Вообще, какие люди есть среди нас.
1: Креативщики.
2: У меня знакомая там была, которая просто сердечко ставила в виде подписи. Но это банально, мне кажется, с одной стороны.
1: Банально, но когда у тебя в паспорте сердечко, это уже говорит о тебе как о смелом человеке.
2: Душевно больном.
1: Смелом душевно больном человеке, а что?
2: Не знаю, что было в паспорте, тут не видела, пруфы предоставить не могу.
1: Это я вот просто, к сожалению, понимаешь, в 14 не знала, что...
2: Так можно.
1: Да, как, какую сделаешь, такая и будет твоей официальной. Я бы там разогналась.
2: Мне понравилось, как где-то тоже у кого-то встретила, кто занимался вообще то ли кадровой работой, то ли еще какой-то такой, ну, то есть, где много-много паспортов и прочих подписей проходил перед глазами, там, в трудовых книжках, типа, собрала девушка самые вот такие вот чудные подписи, ну, просто крестик, это как бы такой классика жанра. Да, китайский иероглиф у вполне себе русского человека. Ну, тоже вот прикольно. Никто ж не знает, что значит этот китайский иероглиф, да? А главное, как всегда, там правильно дорисовать все вот эти штучки. Там же шаг влево, шаг вправо, и все, и это уже не цензурщина.
1: Да, вот
2: у них же там тоже все.
1: Есть татуировка в виде иероглифа. Я как бы до сих пор никто мне не подтвердил ее значение.
2: Все ли с ней хорошо, да? Это как, знаешь, я когда покупаю какие-нибудь свитшоты или футболки с надписями на английском, ну, я либо гуглю, что там написано, либо там у знакомых спрашиваю, отсылаю фотографию, точно ли все хорошо, можно ли это
1: носить? Потому что может
2: быть
1: конфуз. Я рассказывала, что в далекие годы я приехала в Турцию, у меня была майка, и там был какой-то фурор вообще. Они и так себя не сдерживают в своих проявлениях, скажем так. Любвеобильные мужчины, а это просто. И потом мне кто-то перевел, что у меня написано огромными буквами «Жертва страсти». Ну, как говорится, понятно.
2: Почему бы и нет?
1: Ваш товар, наш купец, все сложилось.
2: Вот, еще из интересных подписей, вот она перечисляет, три вертикальные палочки, просто тынц-тынц-тынц.
1: Нормально.
2: Заглавная буква «Г» с точкой, потому что фамилия начиналась на «Г». Тоже так. Ну, в общем, все это какие-то модификации крестика, мне кажется, да? То есть дальше рука не тянется,
1: фантазия не пошла. Людская, она бесконечна.
2: Смайлик и три инициала. Ну, в общем, все крутится вокруг, опять же, не побоюсь этого слова, обычного крестика, чтобы
1: нормально,
2: не мучиться.
1: Нормально. Вот Наталья напишет. Говорит, подпись простая, а в паспорте похоже на медиума-цыганку. Это интересно как. А не как на себя. Встречала подпись, как у царственных особ.
2: Вот. А интересно, как подписывают документы царственные
1: особы? С высоко поднятой головой и пером исключительно. Да. И желательно, чтобы в виде подложки выступала подушка из бархата бордового.
2: Я думала, в качестве подложки музыкальной в это время что-нибудь такое очень интересное звучало. Ну, торжественное, знаешь, такое там прям пафосное.
1: Чише компания, наверное, вот сейчас представляю.
2: Очень торжественное.

0: Жириновский.
1: Я должна сказать, что когда карусели не отпускают, это очень хорошо. Это значит, вы везунчик. Потому что бывают ситуации, видели мы в интернете, после чего не хочется даже на детских аттракционах кататься. То ли дело поучаствовать в нашем аттракционе невиданной щедрости, когда у нас два пригласительных, на два лица каждый. Воронежский театр кукол, на спектакль «Золотой цыпленок». Просто за комментарии о вашей подписи, о том, какие вы видели из необычных, а фотки в паспорте нравятся, не нравятся, как это все получилось. Прикольчики на тему.
2: Да, да. Евгений рассказывает, у меня подпись очень простая, так сказать, без особой фантазии. А вот самую необычную подпись видел как подполковник подписывал документы при получении номеров. Подпись выглядела как 21 завитушка по горизонтали.
1: Про что ты и говорила, да, что вот это у них вот у всех неповторимые.
2: Ну тут, понимаешь, завитушки. Он их считает, что ли, сидит, интересно?
1: Возможно, да.
2: Чтобы не 22, не 20, а именно 21
1: очко. У сестры такая подпись, там как-то миллион штук букв И, или М это, или Ш. Ну вот каких-то подобных.
2: Вот вот,
1: да, и у нее это контролирует количество. Мне кажется, просто... Ну, как...
2: Рука останавливается сама в нужном месте. То есть первая заглавная, да, буква, и дальше пошли вот эти...
1: Кузю-музю, закончилось. Интересно.
2: Точка.
1: Подполковник подписывал. Это хорошая скороговорка. Ага. Нужно какой-то записать.
2: Подлинные... что? Подлинные документы. Уже на П, так на П.
1: Подполковник подписывал подлинные...
2: Почки.
1: Почки. Подлинные почки. Странные дела. Светлана пишет. У меня подписи какие-то разные получаются. На первом курсе стипендию нужно было получать в банке. Была сберкнижка, все серьезно. И нужно было расписываться. Так вот, мне приходилось несколько раз это делать, чтобы получилось похоже. Я тоже такие истории слышала.
2: Много,
1: но хорошо,
2: да,
1: что не сталкивалась, потому что это, конечно, настоящий стресс. Не знаю, как сделать
2: Причем
1: похоже.
2: Причем там, знаешь, тебе давали раньше чеки, такие уже отработанные, оборотную сторону, прям вот в сберкассе, прям подсовывали, типа, вспомните, как вы расписывались. Расписывает бумажку тебе, ручку, вспоминай. Но это же нереально вспомнить, как ты расписывался там хрен знает когда вообще. И, конечно же, 500 раз переделываешь. Так, не похоже, говорит она.
1: Мы что, тут сидим, репетируем, что ли, вы думаете? Нет, конечно. Нам на рекламу пора прерваться. Прервемся, вернемся и дочитаем все, что вы нам там понаписали.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2020.

0: 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Дочка Банк.
6: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня стукал.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
11: Наши новости.
12: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. «Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям. Поэтому итоги выборов – твердый народный ответ. Всем, кто пытается портить России жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведут к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. Ассоциация ветеранов СВО в Воронежской области передала гуманитарный груз для штурмовой бригады «Восток». Бойцы получат медикаменты, расходники, носилки, огнетушители, поражающие элементы и 4 электромотоцикла. Подготовке помогли Воронежская епархия, врачи, местные организации, волонтер с позывным «Лиса». Руководитель ассоциации «Герой России» Борис Неживенок поблагодарил волонтерский круг Комитета семей воинов Отечества и духовенство за помощь в приобретении электромотоциклов. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области было обнаружено и уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале ВМАК сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в городе поврежден дачный домик. Это были новости региона.

0: Я подумала, мы взяли тему подписи, но все-таки по большей части. А как было бы здорово, если бы мужчины кидали фотографии свои в реальности и в своем паспорте, потому что уж так, как они там на себя не похожи, так никто на себя не похож.
1: Нет, ну, товарищи дорогие, конечно, когда тебе 20 лет, и потом, когда тебе 45 лет, это разные лица, как ни крути, 25 лет бесследно не проходят. Ну, в общем, отказываются разными, не только справедливости ради, надо сказать, мужские лица, барышень тоже жизнь не обходит стороной, задевает.
0: Мы хоть как-то это приукрасить можем.
1: Да.
0: Как косметика.
1: На паспорте фотография, мне кажется, там нереально вообще приукраситься.
0: У меня был один случай.
1: Мне кажется, они вообще специально делают жутко паршиво.
0: Да, по-разному бывает. Я когда шла получать свою новую, после того, как вышла замуж, подготовилась нормально и сделала фотографию, ну вот прям хорошую. Вообще класс. Но дело было в чем. Я пришла куда-то ее подавать, и мне говорят, вот отсюда она нам не подходит. Я не помню, то ли формат, то ли как, что ли какая-то зона плечевая
1: да
0: была.
1: Да ты улыбалась там, сидела.
0: Не-не-не, вот что-то по пропорциям, как для паспорта, быть не должно. Хотя я делала не у какого-то фотографа, а в студии, где делают все на документы. И мне говорят, она не подходит, идите сейчас перефоткивайтесь.
1: Вы слишком красивая. Это не годится на паспорт.
0: Да, а это был другой день. И я вот, это был тот случай, когда я просто встала, и мне нужно было срочно ехать, и я вот так вот вышла. У меня платье было без бретелек, без... В общем, я сижу голая, нечесанная, вообще не накрашенная. Просто ужас! Настоящий дикий ужас. Я думаю, да это как же так? Вот ты реально впервые в жизни подготовился, и ничего не срослось.
1: А потому что не надо. Это же вот как раз об этом и говорит.
0: Не обманешь, да, систему?
1: Да, система. Страшный ты должен быть на паспорте. Максимально страшный.
0: Ну все, теперь нормально. Зато и узнают, как бы, когда летишь куда-то и когда едешь.
1: О, девка голая, да, наша.
0: Так она вот так и идет. Люблю прохладушку. Так, Марина нам пишет про подпись. У меня есть подружка с фамилией Ёлкина. Она раньше елочку рисовала. Хорошо.
1: Какая прелесть. Вообще, вот это красиво, это хорошо. Оксана рассказывает. Привет, наша. Моя подпись всегда... весьма простая. Заглавная буква и велюшки. Самую красивую подпись, на мой взгляд, я видела у бывшей одноклассницы. Она умудрилась собрать вензеля из инициалов в силуэт стилизованной гитары.
0: Мама.
1: Вообще. Угу. Это очень красиво, но представляю глаза людей, когда она ставит ее на документах или договорах. Да,
0: договор таких такой. Людей, наверное, и дома все чисто по полочкам разложено. Никогда вещи на спинке стула не висят. Ну, я так их себе представляю.
1: И музыка звучит легкая-легкая, как бы гитарная, такие, перебирая струны. Ну, раз гитара человек подписывается,
0: и ужинают значит, они всегда при свечах, и на их бокале нет отпечатков пальцев, вот этих вот зажирненных от куриной ножки. Екатерина пишет, раньше у меня была обычная подпись, да и повода для чего-то эдакого не было, но когда вышла замуж, руки чесались расписаться, как панк Поневина Катя. Но благоразумие, значит, всего вверх из необычных встречала подпись в виде двух кружочков с хвостиком в середине, фамилия Попов. И роспись в форме голубки. Сейчас работаю с документами, и чего только не встречала, чаще всего народ в печатях фантазирует. Нормально.
1: Я думаю, что вот кружочка с хвостиком посередине, это такая же поросячья попка получается. Ну, как-то там... вот отсылка к фамилии как раз.
0: Называй ее как хочешь, но
1: прямая.
0: Круто, Попов.
1: Да, но это хорошо, мы такое мы любим. Вообще, самоирония – это очень хорошее явление. Александр рассказывает. Привет, наши дорогие. Просто написал в 14 лет в паспорте свою фамилию. Так и подписываю с тех пор. Просто и без выкрутасов.
0: Из заковырок всяческих.
1: Да, ибо нефига, да, есть масса других мест, где можно повыкрутаситься.
0: Например, жонглирование. Ладно, сейчас на короткую песню прервемся, вернемся и будем продолжать.
2: Давай, сразу, ага.

0: продолжаем чтение. Внеклассное, классное чтение.
1: Татьяна рассказывает, на днях муж показал подпись одного из студентов. Нарисованный черточками дракон. Он какой-то там металлист. Угу. Это имеется в виду студент, не дракон. Эта царь-подпись вызвала восторг с ноткой зависти. Но самое забавное, что теперь тема необычных подписей меня просто преследует. Но тут, видимо, и мы вышли, да, с этой тематикой, поэтому у Татьяны все сложилось одно к одному. И только ей показали забавную подпись, и вот мы такие, расскажите о своих забавных подписях, которые видели. Дальше Татьяна продолжает. Помню, когда получила первый паспорт, мама отчаянно советовала не мудрить и сделать простую подпись, которую легко и быстро можно будет повторить. Тогда еще ходила страшилка, что если не получится в каких-либо документах расписаться точно так же, как в паспорте, то все пропало. Это настолько засело в голове, что у меня самая обычная подпись, даже без особых вензелей. Но зато вы видели, Татьян, дракона, как люди могут извратиться.
2: Кто вот этим может похвастаться, да? Из тех, кто не бывал в Средиземье. Круто. Татьяна нам пишет, ну, уже другая. Ах, какая красивая была у меня подпись, пока не устроилась работать в банк. В конце рабочего дня приходилось ставить ее иногда до 200 раз. Конечно, я ее немного упростила. Банк из моей жизни ушел, а простая подпись осталась.
1: Это хорошо. Да-да-да, я говорю, все, кто не ставил многочисленные подписи, то они начинают то драконами, то вот этими елочками там извращаться, то еще какими-либо. А вот когда до автомата доходит, в общем, как-то все. Хотя опять, я, по-моему, тебе рассказывала, Карин, что артист Вилли Хаапасала на моих глазах ставил
2: автографы. Подпись,
1: да, автографы на всяких там, ну, нужных и ненужных предметах, которые ему люди подсовывали. И это было что-то невероятное. То есть на каждую вот эту подпись у него уходило, ну, мне кажется, секунд 30. Он сидел и усиленно вот так муливал. Очередь стоит, он намулевывает. Вот
2: такие люди, наверное, и на кассе в супермаркете карточку в последний момент достают. Скидочный QR-код открывают только после того, как все сложили в пакет. И я их сильно недолюбливаю. Неспешные.
1: Как бы да. Зато, типа, вот очень-очень необычно.
2: Сергей пишет. Когда-то работал в одной компании, где директор, бывший военный, свою каллиграфическую размашистую подпись мог написать левой рукой в зеркальном варианте. Я сколько ни пробовал, ничего не получалось. Хотя сваркой могу работать одинаково с двух рук. Вот и думаю, это ж сколько у человека было свободного времени, чтоб так заморочиться с подписью.
1: Офигеть.
2: Всем добра и хорошего настроения желает Сергей и на призы не претендует. Ну, примерно столько же времени, сколько у нашего героя из первого часа, который 415 самолетиков за час сделал бумажных. Вот что-то такое.
1: Так, Виталий рассказывает. Всем хорошего дня. В 20 лет были волосы до лопаток. Состриг их в 22. Вот уже 14 лет удивляю народ, предъявляя паспорт. Ну, то есть на фотографии в паспорте совсем человек на себя не похож. Видимо, да. Сильно люди как бы это, интересуются, вы ли это. Хорошо, что, опять же, вам сейчас не 20 лет и не 22, и не надо предъявлять паспорт в магазине, чтобы купить, ну, что-то с градусами.
2: Можно и в 22 плохо выглядеть, никто ж не мешает. Мы прямо сейчас кому-то отдадим наши пригласительные в театр кукол, и сегодня выигравших двое.
1: Да, я голосую вот за Татьяну, которая рассказала про царь-подпись.
2: С драконом.
1: Да, с драконом.
2: Татьяна с драконом, и пусть будет Екатерина Панк.
1: Да, потому что она Панёвина.
2: Как расскажем, как билеты забрать, расскажем после эфира. На сегодня прощаемся, встретимся завтра в 11:00 на том же месте. Лена Плеханова.
1: И Карин Баринова. Всем пока-пока.
3: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый юго-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
6: Мероприятие 18+.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
3: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
9: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземья 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземья.ру. Аудитория 16+.
10: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
11: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Ожидается уже завтра в Нью-Йорке. Сергей Лавров и Марко Рубио должны встретиться на полях Генассамблеи ООН. Об этом заявил директор департамента международных организаций российского МИД Кирилл Логвинов. Отвечая на вопрос агентства ТАСС о перспективах двусторонних встреч Лаврова с представителями других западных стран, дипломат напомнил о том, что российская страна но их проведение будет зависеть от графика пребывания министра в Нью-Йорке. Как отмечает сайт nsn.fm, сессия Генеральной Ассамблеи ООН начинается в Нью-Йорке сегодня. В течение недели почти 130 мировых лидеров изложат позиции своих стран по основным международным проблемам. Данные о детях перестанут вписывать в заграничные паспорта россиян. Правило начнет действовать с 1 января 2027 года. Как следует из материалов МВД, это изменение в законе связано с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения в связи с наблюдаемой тенденцией к отказу во въезде в недружественные европейские страны несовершеннолетних граждан России, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах их родителей есть отметка о них. Российская спутниковая группировка достигла практически 400 аппаратов. Только в текущем году на орбиту вывели около 60 спутников. Об этом на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он также сообщил, что в ходе нового набора в российский отряд космонавтов побит рекорд по количеству заявок. Всего их поступило 12 тысяч. Имена счастливчиков, которые войдут в отряд, будут объявлены до конца года. США планируют возобновить работу американских военных баз в Гренландии. Как пишет агентство Рейтер, в рамках нового соглашения с Данией и Гренландией должна быть разморожена база США времен Холодной войны. Речь идет о Нарсарсауке, чье население сократилось до нескольких десятков человек с тех пор, как в 50-х годах США закрыли там свою военную базу. Матерям нужно научиться делегировать часть обязанностей по воспитанию детей отцам и доверять им. В этом уверен исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба. В ходе общения с журналистами в пресс-центре НСН он подчеркнул, что процесс воспитания ребенка – это согласованный процесс взаимодействия матери с отцом. Родителям нужно научиться не только доверять друг другу, но и ребенку. Тогда и гиперопека уйдет, и уйдет зависимость от ребенка. А популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Да, добрый, здравствуйте. Кстати, насчет билетов на концерт группы «Керамика», у меня идет розыгрыш в моем телеграм-канале «Ленский жив», заходите. Вот, и там же билеты на мой концерт, который будет 2 декабря. Михайловна, когда у вас что, расскажите, ближайшее, прям просто интересно.
1: Ближайшие концерты, значит, которые у меня будут доступны. Это 9 октября, Санкт-Петербург, джазовый концерт с квартетом Олега и Натальи Бутман. Так. Дорогие друзья, приходите, у нас обычно солд-ауты, поэтому если вы хотите занять лучшие места, сейчас самое время этим озаботиться. А 10 октября у меня очень на ограниченное количество посадочных мест живой концерт уже с моей группой в баре «Петр». Это Москва, Петровка 21, Милости просим. Да, «Петр» — это абсолютно, на мой взгляд, уникальное место, потому что там выступают артисты любой величины, от меня до Ольги Бузовой, Клавы Коки и, скажи мне, пожалуйста, Волочковой, а также группа «Комиссар». Также там выступает Серьга, там выступает... кто? Владимир Кузьмин там выступает. Там выступает Суруханов, Шура. То есть это реально... супер уникальная площадка.
2: Абсолютный микс такой, да?
1: Там можно, да, там можно прийти на концерт вот от и до.
2: Угу.
1: Поэтому, в принципе...
2: Просто посмотрите афишу. Да, это не на правах рекламы, это личное предпочтение.
1: Это личная рекомендация, тем более, что как бы с хозяином этого заведения мы в очень дружеских отношениях. Там вообще прекрасная атмосфера, все друг с другом дружат. Это становится прям одной такой большой семьей, как говорится, комьюнити, сообщество людей, заинтересованных музыкой.
2: Вот.
1: Да, и я... тоже к этому комьюнити, к этому сообществу себя причисляю. Пока что как-то она относила себя к сообществу, но сообщество относило ее назад. Слава богу, меня сообщество назад пока не относит.
0: Реклама на 107FM. EB Oil. Кэшбэк 10% для новых клиентов на замену масла. Промышленная 8.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании Agrail. Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: десятки стран и миллионы потенциальных клиентов. Выход на мировые рынки – это шаг вперед для любого бизнеса. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» дает реальные инструменты поддержки на всех этапах. От участия в выставках до заключения контрактов. 0,15 секунды. Столько нужно искусственному интеллекту, чтобы распознать паспорт на экране смартфона. Больше 100 языков. Документы 235 стран и юрисдикций. Сотни миллионов пользователей по всему миру. Но перед этим нужно решить вопрос. Как подтвердить происхождение и уникальность технологий? И сделать это преимуществом? Один из инструментов – программа «Сделано в России» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Международные выставки и бизнес-миссии. Маркетинговая поддержка. Выход на маркетплейсы. Все, чтобы ваш товар узнавали за рубежом. Как стать участником? Пройти бесплатную сертификацию. Именно так сделал московский разработчик технологий искусственного интеллекта для проверки документов. Его решение уже используют более 270 миллионов человек в странах СНГ, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. А теперь компания смотрит дальше. На Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию.
1: Сертификат «Сделано в России» мы получили в категории уникальности, и для нас это очень точное определение. Система распознавания на 100% российская разработка, от первой до последней строчки кода.
0: Как российским технологиям заявить о себе на новых зарубежных рынках? И какие возможности для этого дает национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и Российский экспортный центр? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте новую историю успеха в утреннем шоу уже в эту пятницу. Заявите себе. Найти партнеров. Показать свою продукцию миру. Используйте реальные возможности для развития экспорта. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
2: Наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о дуэтах. Узнаем, с кем записала фит-группа «Есть что сказать» и с кем команда «Норма Тейл» переосмыслила одну из своих песен. Группа «Есть что сказать» записала совместный трек с Найком Борзовым. Песню под названием «Ведь нас нет». Историю создания композиции мы узнали у лидера группы Алексея Антонова.
2: На самом деле история песни «Ведь нас нет», ее создание довольно интересно и спонтанно одновременно, потому что я, помню, летел в самолете из Питера в Москву, переслушивал любимые песни Найка, это «Нужен нам», «Приснится мне, что я тебя люблю», последняя песня, и почувствовал, что хочу написать ему, предложить познакомиться, поработать. И Найк ответил: круто, давай, и все. Я прислал несколько песен на выбор, и одной из наработок тогдашних у нас была песня «Ведь нас нет». И именно ее мы начали дорабатывать. Найк нам помог в реализации ритм-секции, мы подкорректировали барабаны, где-то на бас накинули эффекта классного, поэтому было очень круто. И было одно удовольствие работать с таким человеком, и было одно удовольствие реализовывать такую, именно эту песню, такую вечную, о любви, о жизни, о смерти, о каком-то духовном фундаменте. Вот, поэтому мы гордимся этой песней, и я лично очень счастлив, что она получилась такой, какой получилась.

0: сингл уже доступен на всех цифровых платформах. Группа «Norma Tail» и «Сказки черного города» записали совместный сингл «Манекен 2». Трек вошел в новый альбом «Norma Tail. Кто старое помянет», который вышел 18 сентября. В трек-листе пластинки новые версии уже знакомых песен, и композиция «Манекен 2» тоже получила новое звучание в дуэте. Подробности узнали у самих музыкантов.
1: Песню «Манекен 2» мы постарались сделать еще более похожей на маленький нуарный детектив. Я добавил больше деталей, мрака, создавая ощущение, чтобы слушатель провалился внутрь этой истории. А голос Николая из «Сказок черного города» очень круто подчеркнул эту гнетущую атмосферу. С ним песня стала звучать еще кинематографичнее.
2: Меня сразу привлекла мрачная, гнетущая атмосфера этой композиции. Она буквально затягивает с первых секунд. Вся запись прошла как на одном дыхании. Добро пожаловать в урбанистический тошнотворный мир, полный фальши и натянутых улыбок.

0: я не друг. Послушать альбом Norma Tail уже можно на любой удобной цифровой площадке. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: девочки смеются.
1: Наша реклама.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: ПАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные

0: Мир. Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
1: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, есть такая строчка Пушкина: «Я, в общем, памятник себе воздвиг нерукотворным». Да. Да. А хочется поговорить о, в общем, рукотворных памятниках. Так вот, в Вестминстерском аббатстве установят мемориал Толкину. В общем, это так, открытие будет в 27-м году в честь 90-летия публикации «Хоббита». Будет этот памятник деревянным, в виде панно.
2: Недолговечен будет, я хочу сказать.
1: Да? А вот вы не правы, Алиса Михайловна. Вот, памятник выполнят в виде древа с Казани или, в общем, древа Амалиона, вот, образ которого Толкин сам рисовал. И там каждый листочек, каждый цветочек – это, по сути дела, отдельная история. Писатель его именно так и представлял. Вот, памятник будет изготовлен преимущественно из британской древесины. В него включат фрагменты черной сосны из Оксфордского ботанического сада, вот, известного как древо Толкина. В 2014 году она была срублена и

0: Для работы также используется моренный дуб возрастом до, ну так, 5000 лет, сохранившийся в болотах Восточной Англии. Не хухры-мухры себе, я сам сейчас вот новость читал.
1: То есть больше не на что потратить древесину из дуба.
0: Ну а почему нет? Это же, ну а на что ее потратить? А есть какие-то более достойные? Кого? Что? Как? И это же будет не памятник Толкину, это памятник этого древа.
1: Конечно, Пушкину
0: надо. Надо Пушкину, в принципе, да, Пушкин жил чуть пораньше.
1: Вот на Пушкину не жалко потратить древо, которому, потому что золотая цепь на дубе том, понимаешь?
0: Да, все, понял. Так, изготовление памятника уйдет около 1000 часов, над ним будут работать несколько десятков специалистов. Это же уже есть фотографии в интернете, как вот вырубают это панно, и как вот все это будет делаться, этот мемориал.
1: Ну его потом что ли эпоксидкой надо залить или чем-нибудь?
0: Вот посмотрим. Я думаю, разберутся. Я думаю, чуваки разберутся, они умеют. Да? Да.
1: Может, надо совет посоветовать.
0: Да. Слушайте, у нас в нашей стране очень много памятников было именно политическим вождям, лидерам там, и так далее, активистам. В общем, много улиц связано с этим тоже нас. Вот. И там Пушкин, естественно, ну, не так много Лермонтова.
1: Очень, ты знаешь, Горьким. Много Лениных. Вот. Причем в самых неожиданных местах,
0: да,
1: я хочу
0: сказать. Да. У меня сейчас вот возле магазина в деревне стоит прям большой памятник Ленину, и он показывает, ну, прям очень неудачно.
1: Вперед
0: показывает.
1: Ехай. А прям... давай спросим у наших слушателей, где в самых необычных местах вы видели памятники. У меня было таких три.
0: Давай.
1: Первый – это памятник Мао Цзэдуну в кустах в загородном отеле. Второй – это бюст Ленина во дворе наркологической клиники.
0: Ну, а почему нет?
1: И третий...
0: Марксизм, ленинизм, как бы он не должен быть чужд.
1: Просто как будто бы ты во дворе психоневрологического диспансера с уклоном в наркологию, ну, как бы здоровенный бюст Ленина, как будто не самое очевидное, что ты там можешь встретить. И третье – это в Акуловке памятник Виктору Цою внезапно.
0: Угу.
1: Причем я вот задалась вопросом, что же делает в Акуловке Виктор Цой, причем он там изображен на мотоцикле.
0: Так.
1: Вот, совершенно не ожидаю, что его там увидеть, не самая популярная станция, потому что едут там сапсаны в основном, вот, и поэтому как бы не все выходят в Акуловке, честно скажу. Вот что мне удалось выяснить, как говорится. Скульптуру создал московский мастер Алексей Благовестнов, простите, если неправильно прочитала фамилию, в 2002 году. Это дипломная работа.
0: Вот.
1: За основу он взял кадры из фильма «Игла», где Цой сыграл главную роль. Памятник поставили в октябре 2015 года. Одна из версий, почему его установили именно здесь, существует легенда, что Виктор Цой однажды проезжал Акуловку по пути в деревню Новотроицы Валдайского района поздно вечером, не смог найти транспорт и ночевал в местном общежитии.
0: А, то есть вот есть такая история, легенда. Ну вот, вот видите, очень классно. А я у наших слушателей хотел спросить. Вот знаем, что как бы большое видится на расстоянии. Это я сейчас уже, в общем, другого поэта цитирую. И тем не менее, кому из современных деятелей искусств были бы готовы поставить памятник?
1: Тебе, Мить.
0: За мое терпение?
1: За твое терпение.
0: Спасибо. Ну, это я и есть тот самый памятник личному терпению. И на всех фотографиях, даже вчерашних, вот, которые выложили в наших соцсетях, прям видно мое терпение. Большое спасибо Юльке, которая выкладывала в наши соцсети. Дело в том, что не только мама считает меня красивым. Я вообще вроде мальчик такой симпатичный. Но там это отдельная тема. Зайдите, посмотрите,
1: Митя,
0: друзья.
1: Это лучшая шутка, не знаю, последних трех месяцев, мне кажется, точно.
0: Короче, друзья. Итак, кому памятник бы вы хотели поставить вот из деятелей искусства? И скажите, почему? Только хорошенько подумайте. Это не просто, знаете, поставил.
1: Представим, что у вас бюджет только на один памятник. Да. И надо отчитаться прям железобетонно вашу аргументацию.
0: Перед вашей совестью. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили в итоге, да? Так, еще раз. В общем, стоп собаки, это самое, стоп оленей, it's my life. Такая была присказка.
2: Стоп холодильник, стоп будильник.
1: Нет, это не наша лайф с тобой. Наша лайф... Здравствуй, будильник, поехали. Так, давайте в следующем части. Давай, Михаил, тему с тобой решим. У нас ее две получилось, и обе связаны с памятниками. В общем, в каких странных местах вы видели памятники?
2: Ну, так хотя давай не ожидали. Я буду читать про странные места, а ты про то, кому наши слушатели ставят памятники.
1: У нас их две будет в следующем части.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый юго-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
6: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
6: Ограничение 0+.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
9: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, в выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественной организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результаты ожидаемые и стабильные, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям, поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить России жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне Единой России. Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. В советском районе Воронежа подвели итоги необычного голосования на прошедших выборах. Дети на одном из участков выбирали самого доброго персонажа. Так они приобщались к процедуре голосования, пока взрослые решали, кто пройдет в парламент страны. В итоге с небольшим перевесом победил Чебурашка. За него проголосовали 18 малышей. На втором месте оказалась Маша из мультика. Она набрала 14 голосов, а третьим стал кот Матроскин, набрав 8 голосов. Идея необычного голосования появилась еще в прошлом году. Тогда один из членов комиссии привел на участок двухлетнюю дочь. Девочка настолько впечатлилась процедурой голосования, что потребовала себе отдельный бюллетень. Это были новости региона.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Да, кто ж его посадит, он же памятник.
1: В прошлом часе обнаружили, хотел сказать, обнародовали. Обнародовали мы тему этого часа в прошлом часе. И поделилась у нас тема, как Змей Горыныч о двух головах, собственно говоря, кем мы и являемся в эфире нашего шоу дня.
2: Ну нет, что-то.
1: Хорошо, ты голова, я другое какое-то место, видимо.
2: А почему сразу Змей Горыныч, Алиса Михайловна?
1: А
2: почему мы не можем быть дуэтом?
1: Ну хорошо, пускай мы будем двуглавым орлом.
2: Да почему какие-то мутанты? Почему не может быть два нормальных, здоровых животных? Почему должны быть что-то какие-то аномалии? Я не понимаю, то ли две... Ну зачем так нам надо? Вот. Мне вообще не нравится то, что у того же дракона, у Змея Горыныча, у него как бы башков несколько, в общем, страдает туловище одно. Понимаешь, у нас слишком разные с тобой, едовые пристрастия. Я не готов потом переживать и много. А я очень молочные люблю, а тебе есть нельзя.
1: Все.
2: Ну, что ж будет из-за тебя страдать?
1: Тогда мы с тобой будем катапес.
2: Моя пятая
1: точка. У него
2: вообще
1: нету пятой точки.
2: Странное ощущение, конечно.
1: Да. Значит, моя тема, моя тема этого часа. В каких странных местах вы видели памятники?
2: Так.
1: А Митенькина тема...
2: Кому бы из ныне живущих вы бы уже, в принципе, в приглядку, не после там естественного ухода, нет, а просто потому, что человек уже заслужил, этот памятник можно сделать рукотворным. Вот мы вас спросили. Вот. Здравствуйте. Так, Николаю Николаевичу Дроздову. Даже не нужно, в общем-то, пояснять, почему пишет нам Сергей из Челябинска. Согласен. Вот дядь Коля, это, конечно, просто легендарная личность, который, да, достоин памятником.
1: Да, странные памятники моя тема. Напомню, по теме Алисы. Провели выходные в Питере, памятники в странных местах. Это Чижик на Фонтанке.
2: Да ладно, блин, классный памятник же.
1: У него есть оправдание абсолютно. Почему этого Чижика
2: на Фонтанке вот купил.
1: Воровали 8 раз.
2: 8 же, да?
1: Да, и то ли сейчас 8 стоит, то ли воровали 8. То есть либо 7, либо 8 раз.
2: Ну, я понял, либо это уже 9, да.
1: Признаюсь, одного из ворованных чижиков, экспроприированного позднее, я держала в руках. То есть его доблестные сотрудники милиции таки отобрали, теперь он хранится в частной коллекции, назову это так, и я имела честь держать этого чижика в руках.
2: Но там же на самом деле прикол, да-да-да, с ним, поэтому...
1: Там про чижики это были воспитанники какого-то кадетского корпуса, потому что их так называли из-за униформы.
2: Желто-черная получается, да, такое?
1: Ну, вот какая-то была униформа, которая как у чижика, да, поэтому их назвали чижиками.
2: Я был, в общем, в Питере, раз я к этому памятнику пришел, там просто была вот этот, пустой маленький постамент внизу.
1: А, ты видел его
2: видел
1: пустым,
2: его,
1: да?
2: Видел пустым и, в общем, видел его полным. И, естественно, монетку пытался бросить чижику, вот, не получилось, там что-то рублей 100, наверное, я по... Ну, короче говоря, вы поняли.
1: Да, да, это читаю сообщение. Да. А то отвлеклись мы с тобой, как всегда. И солдаты у дворца Петра Первого. Вот такой памятник. И фотка памятника к зависти питерцев москвичам сделана в туалете. В баре музея Камчатка, пишет нам Артемий из города Москва, 38 лет. Абсолютно легендарное место. Камчатка – это то самое место, где...
2: Я понимаю, связано, конечно.
1: И с питерским
2: Камчатка,
1: клубом.
2: Камчатка, да.
1: И написано «Проникновение в шахту лифта опасно для жизни» и снизу подписано по трафарету «Москвичей».
2: Ага. Здравствуйте. Меньшов, Владимиру Валентиновичу, кинематограф, без него все
1: так
2: равно, что тело без души.
1: Да.
2: Как Новый год без его фильмов и как теперь студенты без его наставления? Жаль, уже 5 лет нет Меньшова, светлая память, пишет нам кто-то.
1: Да. Да, очень жаль. Угу. Гуляли в Сортавало в Карелии, в парке Ваккосаалми на возвышенности и наткнулись на памятник ангелу-хранителю. Потом уже прочитали, что проект «Ангелы России» предполагает композицию из двух ангелов, обращенных взорами друг к другу. Один находится на западе Сортавало, собственно, а второй на востоке. Планируется установка на Дальнем Востоке, например, на Камчатке. Интересно.
2: Дальше Рубен нам пишет: скульптура на постаменте гитара, а под ней по периметру бюсты наших легендарных, легенд русского рока. Шевчук, Кинчев, Сукачев, Бутусов и так далее, и так далее. Это вот Рубен пишет. Ну, в принципе, да. Да, можно было бы сделать.
1: Да.
2: Итак, друзья, у нас две темы. В общем, странные памятники, которые вы где-то встретили.
1: Ну,
2: может быть, он
1: местах.
2: Не то, что странный, да.
1: В кустах стоял Мао Цзэдун.
2: Да, мало ли, такой тоже может быть, а у нас вообще вполне нормально.
1: У меня есть фотография.
2: Мао Цзэдун в кустах?
1: Да, я, кстати, ее сейчас выложу в свой телеграм-канал.
2: Давай.
1: Дорогие друзья, пожалуйста, подписывайтесь. Все называется Алиса Вокс. А также есть прекрасный канал, называется Ленский Жив. И там вы можете увидеть обратную сторону, изнанку жизни великого поэта современности, который заслуживает отдельного монумента при жизни Дмитрия,
2: да,
1: Сергеевича.
2: Я сам себе его слеплю.
1: Ленского.
2: О, как интересно. Так, ну и тема вторая. Кому бы вы сейчас из ныне действующих персон, скажем так, искусств поставили бы тоже памятник? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Реклама на 107 FM. Правительство Воронежской области, фонд Росконгресс и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер Сбер.
3: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И маленькая историческая справка в тему нашего сегодняшнего с вами обсуждения, дорогие друзья. Касаемо Чижика-Пыжика, а точнее памятника Чижику-Пыжикому на Фонтанке. Значит, рассказываю. Место для памятника выбрано не случайно. Неподалеку, в доме номер 6 по набережной Фонтанки, с 1835 по 1918 год располагалось императорское училище правоведения, то бишь юристы. Его студенты носили зеленые мундиры с желтыми петлицами и манжетами, напоминавшими оперение чижа. А зимой они носили пыжиковые шапки из меха детенышей северного оленя. За это чижики-пыжики, за это гвардейские офицеры прозвали их чижиками-пыжиками. Также в свободное время студенты часто посещали трактир купца Нефедова неподалеку, что и породило шуточную песенку «Чижик-пыжик, где ты был?» На Фонтанке, собственно говоря.
2: Да, березовый сок жидкий, да.
1: Твердая
2: с мякотью, да, березовая мякоть.
1: Как рассвет.
2: Да. Здравствуйте, были как-то проездом в Старом Осколе. Конечно, тема твоя уже идет. Вот, обнаружили памятник огурцу на вилке на обочине дороги. Вот пишет нам Татьяна из Твери. Так вот.
1: В Томске возле главной гостиницы есть памятник домашним тапочкам из бронзы.
2: Да. Добрый день Сергею Галицкому. Дум достоин. Да, человек сделал потрясающий совершенно парк. И новый там, кстати, локация открылась в этом году уже.
1: Парк, и стадион, и футбольную команду. Он очень много чего организовал. Благотворительный фонд. То есть, на самом деле,
2: Короче говоря, памятник-то уже готов. Памятник уже готов. И я думаю, что все равно этот памятник, хотя он и называет, просто памятник. Парк. Его все равно называют, собственно, парком Галицкого. Поэтому в данном случае памятник уже готов. И я думаю, что, скорее всего, если народ так решил, то так все это и закрепится при жизни человека.
1: Вот еще про памятники в необычных местах.
2: Давайте.
1: Здравствуйте, Дмитрий и Алиса. В школьные годы увлекался скалолазанием. И встретил я однажды прямо в скале, в небольшом гроте в скале, бюст Ленина, Самара, скала Барсук. Пасхалочка.
2: Ладно вам что.
1: Не, на самом деле, тут я должна оговориться, я смотрю много выпусков Владимира Чайкина, кто в теме, тот понял. Диванные скалолазы, перекличка диванных альпинистов, и тут погода внезапно начала портиться. Так вот, в советские времена, чтобы выбить лучшие условия для туристического похода, очень часто туристические группы действительно приурочивали его к какому-нибудь съезду, к какому-нибудь там, подписанию, какому-нибудь акта, какому-нибудь там апрельскому тезису. Да, им давали лучшие какие-то условия, разрешения, оборудование, снаряжение и какое-то там финансирование и помощь. Но тащили они с собой на восхождение ни много ни мало бюст великого вождя.
2: Это было как бы
1: это
2: взять?
1: Было, да. И даже было одно судебное дело.
2: Прикольно.
1: Было одно судебное дело, когда как раз в силу ухудшившихся погодных условий и окружающей, в общем-то, неблагоприятной среды на вершине, на высоте, точнее, они не дошли до вершины, альпинисты прикопали бюст Ленина, не доходя до вершины, и развернулись и пошли назад, потому что тут стоял вопрос выживания.
2: Жизни, да.
1: Вот, и вследствие чего, в общем-то, на них завели уголовные дела.
2: Сергей Викторович Лавров, гений дипломатии, пишет нам наш слушатель. Считаю, что этот человек заслужил увековечить память о себе еще при жизни. С политиками, да. Дальше. Угу.
1: Ворона и еж, пишет нам. Значит, Лена из Воронежа.
2: А почему ворона и еж? Это который пластилиновый?
1: Еж. Нет.
2: А, еж?
1: Воронеж. Если ты Воронеж разделишь после буквы Е,
2: Господи,
1: после буквы Н перед буквой Е, будет ворон-еж. Еж, то бишь ворона и еж по преданию времена строительства первого российского ВМФ в Воронеже, царь Петр I наступил в траве на ежа. Уколовшись об острую иголку, царь в сердцах швырнулся в сторону, а там сидел ворон. Птица каркнула и улетела. Удивленный император громко воскликнул: «Ворон и еж!» И согласно вот этой шуточной легенде, фраза превратилась в название нашего города. Пишет нам Лена из Воронежа и прикрепляет фотографию, в общем-то, неразлучных друзей ворона и ежа.
2: А вот смотри, тоже еще странный памятник. В Дмитровском погосте есть памятник Ленину, который сидит с рабочими. Это единственный памятник, где вождь мирового пролетариата изображен сидячим.
1: Да, единственный.
2: Я верю на слово нашим слушателям. Им зачем нас обманывать?
1: Они
2: же не ведущие.
1: Я почему-то сейчас представила роденовского мыслителя, и к нему мысленно приделала голову Ленина.
2: Ну да, так и
1: дело. Кстати, вышло-то неплохо.
2: Да, а вот у Цери Телес, в общем, головой Колумба и Петра Первого так себе получилось.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Теперь

0: рублей. Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. ООО Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ух ты. Просто сейчас не слышала, да, вот ты же была без наушников.
2: Да, что было?
1: Я прям, ну, хорош, да, прям, да. Да, кстати, друзья, видите, у нас новый джингл. В общем, только что Никита пришел, теперь бам-бам-бам, а такие прям драйвовые. Чувствуешь драйв в нашем голосе, да,
2: да, Михайловна? Я чувствую, что в Ейске есть памятник пельменю. Точнее, я это не чувствую, это только что прочитала. Нам пишет, что это наш слушатель. В Татарстане, я знаю, я видела своими глазами памятник Эш-Пачмаку. Причем в ресторане.
1: Угу. А, памятник в ресторане?
2: Да.
1: Ну, там, да. А, так, привет. В Волгограде есть памятник писающей собаке у столба, пишет нам Евгений.
2: Вот, а в

0: тему, митинги на тему напишут, надо поставить памятник Васе Окуленко.
1: О!
0: Это баста.
1: Да я понимаю, понимаю.
0: Я просто на всякий случай.
1: Да. А, кстати, в Волгограде памятник ему единственный в натуральный рост. А мне, мы сейчас вот сидели, и Ломанов пришел, мы сейчас обсуждали насчет памятника Ленину. Мне кажется, я видел его где-то сидячим еще.
0: Ты просто кажется, давно живешь.
1: То ли давно живу, то ли много картинок видел, а он был вообще всегда во всех учебниках в школе в свое время. Возможно, да, может быть, просто такое путаю слегка.
0: Так, насчет памятника не подскажу, пишут нам. Но в Туле есть мемориальная доска на улице Макаренко, где завалили, так и написано, одного местного авторитета в конце 90-х. Примечательно то, что она там находится до сих пор, и немногие они знают, хотя это недалеко от гаражного кооператива, но и содержание на ней соответствующее. Братковская.
1: Братковская. Дима и Алиса, само собой, Игорю Федоровичу Летову поставить памятник. Да, с нами еще нет, но это, конечно, легенда, да. А вот в закрепленных сантехнику, посмотри, пожалуйста, фотографию. Это Омск, центр города, Степаныча. Из люка вылезает сантехник, да, как
0: из
1: я
0: люка
1: понимаю?
0: Вылезает из люка.
1: Из люка вылезает сантехник, причем он там в такой каске.
0: Да.
1: В общем, все, колоритный, все как положено. Конечно,
0: достоверный,
1: конечно.
0: Достоверный. Вот так. Привет, дорогие ведущие. Самый необычный памятник под Калининградом. Памятник вечной любви. И там два милых скелета. Пишет нам... Наша пчелка.
1: Это я после простуды и вокс перед
0: выступлением.
1: После съемок. Это мы.
2: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Я сейчас испугался от нашего джингла. Да, что-то как-то прям
2: я...
1: Такие бодрит, горки бодрит. Американские.
2: Особенно под конец дневного эфира, друзья. Совсем немножко времени у нас с вами остается на обсуждение памятников, но мы были бы не мы, если бы мы не добили эту тему до самого конца. У нас в Ставрополе есть фонтан, пишет нам наш слушатель. Девушка поливает мальчика водой из кувшина. А местные говорят, встретимся у фонтана, где девочка, в общем-то.
1: Да, понятно.
2: Да. Ну, да.
1: Я понял, давайте дальше. Я
2: в Симферополе на железнодорожном вокзале сидит расслабленный Ленин на лавочке. Тут я должна уточнить, настоящий или все-таки памятник. Ладно, шучу, все мы понимаем, что это настоящий.
1: А, мне тут тоже прислали памятник, где, в общем, Дмитрий и килограмм пельменей. Моя старая оружие и килограмм. Там не килограмм пельменей, там меньше памятник. Но так
2: надеюсь,
1: я уже себе фото сохранил.
2: Надеюсь, памятник сделан из бронзы, дорогой
1: конечно,
2: друг.
1: Конечно, там бронза.
2: А что там сантехник пишет нам? В Москве на Алексеевской бобер из люка вылез в каске. Пишет нам Дмитрий, Дмитрию 53 года. Слушайте, а напишите, пожалуйста, где? Я там живу недалеко, я с удовольствием схожу, посмотрю.
1: А я вот против памятников. Дмитрий тоже пишет. Не понимаю, кому приятно стоять в птичьем, ну, вы поняли, гуана, вот, или покрываться синим медным купоросом. Или когда тебе студенты или туристы натирают до, в общем, блеска какие-нибудь места. Ну, смотря какие места, Дмитрий, натирают. Понимаешь, тут как бы тоже. Если прям против шерсти, то не очень приятно. Если по-шерстски, то прям хорошо, знаете ли.
2: Дмитрий, Алиса, привет из Караганды. У нас в городе есть памятник фразе «Где-где?» в Караганде, пишет нам Тима. А, между прочим, да, есть. Я бывала в Караганде. У меня там, между прочим, две половинки, в общем, наследства у меня там.
1: Хорошо. Так, а вот смотрите, прислали памятник из Воронежа, белый бим, черное ухо, ну, автор, собственно, оттуда, и там еще есть где-то у вас котенок с Лизюкова, тоже есть,
2: да,
1: я вот этот памятник
2: да,
1: не видел. А, я вот так и не дошел до него, хотя был в Воронеже. Короче, белому биму, черное ухо, в Воронеже действительно, ну, он, в общем, пострадал от рук вандалов, так, злоумышленники пытались украсть бронзовое ухо скульптуры. Ухо пришлось временно снять для, так, реставрации, а неравнодушные граждане тогда даже замотали голову бронзовой собаки и бинтом в знак сострадания.
2: О, это мило.
1: Это очень мило,
2: это
1: да.
2: Мило.
1: И чтоб руки отцу... Ой, нельзя такие вещи говорить тем, кто...
2: Доброго, уважаемые Дмитрий и Алиса. В Тольятти стоит памятник Василию Татищеву, основателю Ставрополя на Волге, где он сидит на коне, и вот невооруженным глазом видно, что это именно конь.
1: А,
2: пишет
1: в этом смысле.
2: Пишет нам тольяттинский таксист.
1: Ну,
2: необычненько.
1: Слушайте, ну, на Манежной площади кони тоже очень довольны
2: очень
1: тем, что им фонтанами моет все.
2: Они
1: там.
2: Они очень выразительны.
1: Прям там тоже не ошибешься, нет там кобыл, там все мальчики. А, так, в Кронштадте есть памятник блокадной рыбки корюшки.
2: Корюшки.
1: Да,
2: это
1: корюшки.
2: Рыба.
1: А колюшки.
2: Колюшка, Л.
1: Колюшка, да?
2: Да, да. Это разные
1: другая.
2: Рыбы.
1: И, кстати, насчет вот блокадных вещей. В так, Архангельске мы как раз там были с Седовым как-то и были на, в общем, набережной Северной Двины. И мы там видели памятник тюленю. Тоже, который, в общем, в годы блокады вот Ленинграда, Архангельска и прочее-прочее. Он спас тысячи, просто десятки тысяч жителей. И ему стоит памятник.
2: А я обалдею от мини-скульптурок в наших городах, пишет нам. Это из Калуги космонавтики, тестоеды, там их уже почти 40. А в Калининграде хомлины, а в Питере ангелы. В Чебоксарах герои чувашских сказок и так далее.
1: Ищите где-то в Подмосковье, я забыл, как называется город, может быть, даже Обнинск. Там огромное количество памятник павлинам. Вот, ведите, поищите. Все,
2: до свидания,
1: друзья,
2: дорогие друзья.
1: Прощаемся.
2: Пока-пока.
1: Да, в общем, не болейте. Дали 10 баллов. Счастливо.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый юго-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало в 8 вечера.
5: Мероприятие 18+.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2-565. 565-525. Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
10: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
11: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
12: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Кремле сообщили об альтернативных путях перевозки российского зерна в обход Черного моря. Они обеспечиваются в соответствии с поручением Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Пескова, ситуация с поставками зерна через Черное море осложнена существенно. Причиной этому были действия украинской стороны. Он также подтвердил, что Анкара выдвигала инициативу о прекращении России и Украины ударов по судам в Черном море. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости создания механизма, который позволит на постоянной основе обеспечивать безопасность торгового судоходства. Пожарные ликвидировали открытое горение в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке, сообщили в МЧС. Погибли 4 человека, пострадали не менее 9, четверо госпитализированы. Пожар возник на втором этаже 4-этажного здания на улице Коммунистическая. Жертвами стали 4 женщины, трое из которых были родными сестрами. В торговом центре у них была собственная мастерская по пошиву одежды. Люди спасались из огня, спрыгивая из окна. Внизу очевидцы ловили их в одеяло. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Явка на выборах в Госдуму превысила 59%. Всего в голосовании приняли участие больше 62 миллионов 600 тысяч граждан. Результаты выборов демонстрируют, что общество консолидировано вокруг президента России, заявил глава политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, был сломлен главный шаблон последних лет. Высокая явка доказала, что общество не уклоняется от участия в выборах, как считалось ранее. Калачев также отметил, что высокую активность граждан на избирательных участках спровоцировали попытки вмешаться в голосование из-за рубежа. Сбер вскоре представит новых человекоподобных роботов, доложил Владимиру Путину глава банка Герман Греф. Сбер готовится к осеннему путешествию в мир искусственного интеллекта, международной конференции, которая пройдет в Москве в конце ноября. По оценке Грефа, за год прошли колоссальные изменения в части использования ИИ. Он уже может исполнять задачи и стал физическим искусственным интеллектом. Очень быстро развивается все, что связано с его перемещением в физический мир. Это роботы, самоуправляемые механизмы и машины. Новый вид пингвинов впервые за 100 с лишним лет обнаружили на Земле. Они обитают на островах Кергелен в южной части Индийского океана, сообщает Science Daily. Ранее этих птиц относили к папуанским пингвинам, однако генетический анализ показал, что популяция существенно отличается от других представителей вида. Еще 3 популяции, которые считались подвидами, также предложено признать отдельными видами. По оценке исследователей, 4 вида разошлись в процессе эволюции около 300-500 тысяч лет назад. Папуанские пингвины считаются одними из наиболее быстрых плавающих. В воде птицы способны развивать скорость около 36 км в час. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать во вторую половину вторника, в прекрасное послеобеденное время, когда все съеденное уже так это улеглось или укладывается в животике, и думаешь, скорее бы уже домой.
2: Да, это точно.
1: Что?
2: Но мы с тобой заступаем в то время, когда мы домой не можем еще проситься.
1: Нам еще почему? Проситься мы можем. Кто ж нас отпустит?
2: Это только другой, да.
1: Помнишь, ты, когда был маленький, когда ты был еще Андрюшей, блондином с кудрявой головой, тебя приводили в садик, и ты начинал конючить.
2: Хочу домой.
1: Тебя только приводили в садик,
2: да,
1: а ты уже говорил, хочу домой.
2: Да. Поэтому меня, ну да, это правда.
1: Годы идут, ничего не поменялось.
2: Причем еще, знаешь, из садика были шансы, что тебя заберут.
1: Пораньше.
2: Да. И школы нет,
1: из института вообще, а из взрослой жизни...
2: Слушай, из института, о чем ты говоришь? Из института можно было самому уйти.
1: Ну да, то прекрасное время, когда...
2: Последнюю пару не пойду.
1: Значит, можно было не пойти на первую, вторую, третью и последующие
2: пары. Был один предмет, когда на него вообще целый семестр не ходил, и ничего.
1: Это прекрасная взрослая жизнь. Ну что, ребята, начнем мы традиционно с того, что проверим, насколько мы созвучны и в одних мелодиях и ритмах формировались. Андрей Гермиш сегодня зачитает стихи в виде поэзии.
2: Да. В виде поэзии. Ну, вот я просто представляю, как бы это прочитал Есенин. Но нет, я буду читать от себя.
1: Давай от себя.
2: Без тебя, как без неба луна. Ночь так темна, а я холодна. Но не думай, я не грущу. Так я сама хочу.
1: Вот, ребята, стихи в виде поэзии мы вам только что продекламировали, точнее, Андрей Георгиевич. Вам нужно прислать маячок через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Угадались ли, что за песня, кто исполнял? Может быть, строчки припева какие-то всплывут в голове. Ждем ваши маячки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107 FM.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, ребят, с музыкальным заданием, как всегда, все справились. Подавляющее большинство великолепно, блестяще.
2: Класс.
1: И феноменально. Есть, конечно, несколько вариантов, типа там это «Фактор 2», «Дуэст Винтаж», «Одинокая луна». Не, ребят, песня эта всем вам прекрасно знакома. Сейчас она звучит, и вы поймете, о какой поэзии в виде стихов мы сегодня говорили.

0: блестящие в лучшие годы своего существования, мне кажется.
1: Да, да.
0: Золотой состав.
1: Это точно.
0: Что, ребят, спасибо большое за... Помнишь, как это в фильме «Покровские ворота»? Сава Игнатьевич говорил, пришла ко мне одна и говорит, часы, выгравируйте надпись «Спасибо за сладостные мгновения». Так этот группе блестящие. «Спасибо за сладостные мгновения».
1: Да, это, конечно, такая ностальгия, честно говоря.
0: Давайте-ка сегодня мы, ребят, давно мы не устраивали дискуссионный клуб с вами в рамках десятибального шоу. Напомню, что такой дискуссионный клуб – это практически открытая трибуна, где каждый может высказаться. Высказаться по какому-то вопросу, который на повестке дня возникает ни с того, ни с сего. Угу. Ну, либо с того и с сего. Вопрос сегодня, что называется, интимного характера.
1: Так, интересно.
0: Дело в том, что...
1: Мыть или не мыть?
0: Ну, прекратите, Андрей Геннадьевич. Ну, интеллигентный же человек. Ну... Что с него взять?
1: Все. Я собрался.
0: Как пишут интернет-издания, фетишистов, любителей БДСМ начнут лечить в российских психбольницах. Минздрав впервые утвердил клинические рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. В список вошли фетишизм, ребят, короче, тут половина чего, если я начну называть, у нас это все запрещено законом, половина вот этого всего. Вот, короче, в общем... То есть свобод волеизъявления, как бы, как сказать, проявление себя в большом сексе у людей станет меньше. Ну, потому что любое подобное проявление могут признать девиантным поведением и отправить человека поколоться.
1: Ну, во-первых, это довольно, мне кажется, спорно, как выявить вот этих вот элементов общества, которые с плеткой ходят. И же, ну, они же дома ходят, они же не по улице шляются. И почему их надо лечить? Может, им так нравится?
0: Ну, есть же специальные магазины, да. где для них продают какие-то там аксессуары. Да,
1: это как, знаешь, защелка в ремень безопасности. Она в каждом магазине продается, хотя и запрещена.
0: Маркетплейсы, вот это вот все там, ну, как бы... Тут, конечно, вопрос, ребята, интересный.
1: Нет, самое интересное, кто будет их отлавливать, так сказать. Отлавливать,
0: да. А надо ли их лечить?
1: Не надо ли их лечить?
0: Они же как бы... Нет, если человек как-то публично это вот все демонстрирует, то, наверное, стоит с ним провести какую-то разъяснительную работу.
1: Если публично, то, возможно, и лечить, потому что это нарушение психики.
0: А не факт. Может, он хочет так как бы...
1: Ну, а перебьется.
0: Привлечь к себе внимание. Оперебьется. Может, его мама в детстве недолюбила. И он таким образом хочет...
1: Есть специальные... Это психиатрические отклонения, поэтому их надо, видимо, не лечить.
0: Психиатрические.
1: Ну, какие?
0: Ну, вряд ли это психиатрия.
1: Психиатрической воды. Ну, что ты?
0: Ну, доктор Фройд бы с тобой поспорил.
1: Ну, он вообще странный был человек.
0: Вот. Давайте сегодня подискутируем, ребят. Как считаете, вот нужно ли лечить этих людей? Ну, потому что, как бы, теперь их будут лечить. Ну, как будут? Да, начнут лечить, пишут... В психбольницах. То есть приравняют
1: я говорю психиатрии.
0: К шизофреникам, к клептоманам, параноикам и прочим людям, страждающим душевными расстройствами, болезнями. То есть назовут их, скажем так, этих людей официально признают больными. Лечить, не лечить, тут же у нас как, ну, колхоз дело добровольное. Хочешь лечить, хочешь не лечить.
1: Да,
0: страдай дома в одиночестве.
1: Смотри, если ты попадаешь на учет, а ты попадаешь после этого автоматом на учет психдиспансер...
0: Ну, то есть их еще на учет начнут ставить.
1: А как же? Если он там побывал, его лечили таблеточки.
0: То есть вот...
1: Минус у тебя права. Ну, я имею в виду водительское удостоверение.
0: Подожди, а чем тебе мешает это управлять автомобилем?
1: Потому что ты стоишь на учете в психдиспансере.
0: Я не шизофреник, я...
1: И что?
0: Ну, условно говоря.
1: Я не говорю, что это может...
0: Он просто может... Может, ему нравится трусы нюхать ношеные. Но он же не шизофреник. У него просто...
1: Зачем его тогда лечить? Пусть нюхает себе.
0: Ну, как бы... Вот.
1: Если не в общественном транспорте, пусть нюхает. Пришел домой, пусть нюхает.
0: Ребят, вопрос дискуссионный.
1: Очень.
0: Хотим узнать, как считаете, нужно ли лечить, опять же, на это нужно сейчас выделять деньги, какие-то ресурсы, специальных специалистов готовить по их лечению, то есть какие-то медикаменты.
1: Так еще нужны люди, которые их доставят, потому что они могут отказаться. собирается лечиться.
0: Будут вести некий контроль, учет. То есть участковый, который будет говорить: значит так, у меня на территории, сколько у нас на участковый, по-моему, окормляет 1000 или 10 тысяч
1: человек.
0: Трое
1: с плетками, двое с масками.
0: Типа того, да. А еще 25 стволов нарезных у меня на участке.
1: Ужас какой.
0: Ребят, любопытно ваше мнение. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня, ребята, у нас дискуссионный клуб, в котором мы обсуждаем новость о том, что людей будут лечить, сейчас скажу, любителей, нестандартных, как бы. Ребят, на всякий случай я буду всякую вносить эту ремарку, потому что у нас все это запрещено, порицаемо законом. Вот как написано: любителей БДСМ и фетишистов начнут лечить. На всякий случай ремарка о том, что у нас все БДСМ, ЛГБТ и прочее, это вне закона.
2: Да, это запрещено.
1: Да, давайте...
2: Только вопрос, вот тут пишут нам: добрый вечер, считаю, не надо никого лечить, это не лечится.
1: Ну, знаете, можно купировать некие состояния. Знаете, вот в начале где-то 20 века, где-то до первой половины, для лечения шизофренических расстройств использовался метод лоботомии.
2: Да?
1: Иссечение лобных долей головного мозга.
2: Такое.
1: Когда человек превращался в овощ.
2: В овощ, абсолютно.
1: Да, и как бы, и вот он перестал быть шизиком, он как бы он ходил...
2: Да, и, в общем-то, и человеком.
1: Да, и личностные качества.
2: Конечно, личности нету.
1: И это тогда считалось прогрессивным методом лечения.
2: А тут нужно читать пояснение к законодательству. Скорее всего, речь идет о тех людях, которые занимаются всем этим в общественных местах. Вот так вот. Но закон такой, что все может коснуться всех.
1: Закон суров, но это закон.
2: Так, дальше.
1: Если публично, то просто навалять ему и всех делов. Вот и все лечение.
2: Еще, знаешь, вот тоже примерно такое же сообщение. Парни, привет. А вы думаете, почему в деревнях нет вот этих самых и вот этой всякой хрени? Народ по уши овне. И занят делом, пытается выжить. А если вдруг какая-то дурная мысль в голову придет, так дядя сосед, дядя Коля, ставит голову на место. Весь в разврат от безделия и слишком сладкой жизни.
1: Ну, знаете, тут еще такая тема, что, как пелось в песне, никуда на деревне не спрячешься от придирчивых пристальных глаз. Потому что если ты на деревне, ну, в деревне, не потому что ты живешь там плохо, просто если ты вдруг там начнешь чудить...
2: Да, это будут знать все завтра.
1: Это будут знать все завтра, а послезавтра к тебе уже придет тот самый упомянутый выше дядя и даст тебе люлей.
2: Да.
1: Собственно, чтоб не выделялся из общей массы и деревню не позорил. А причем еще может быть твой родственник, который придет тебе и наваляет, чтоб семью не позорил. Отец, дед или кто-то там.
2: Да, вполне такой может быть.
1: Ребята, интересна ваша точка зрения, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напиваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Наше радио представляет.
18: Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, продолжим работу нашего дискуссионного клуба, в котором сегодня обсуждаем новость о том, что любители всяких нестандартных любовных утех предлагается... Там непонятно.
2: Там вот не совсем так, я сейчас пробежался по закону. Так. Это не совсем любители утех. Это некая такая дорожная карта для психиатров, какие расстройства считать психиатрическими уже расстройствами. Uh-huh. А вот если там...
1: Если хочешь, чтобы тебе дали ремня, то это прямая дорога к психиатру.
2: Ну, они об этом там не говорят.
1: Ну, они про ремень подразумевается.
2: Не говорили. Нет, если ты просто один раз ремня дал, то это они, видимо, не воспринимают. А если у тебя...
1: Систематически.
2: Если у тебя страдания без ремня... В общем, сложно, ребята.
1: Все, да. Добрый день. Те, кто лезут в чужую постель, обычно имеют проблемы в своей постели. Но обсуждать чужую постель значительно проще, чем решать свои проблемы. А доктор Фройд, в частности, называл вот это вот все перверсией. Ну, перверсия, если вы копнете чуть глубже, происходит от латинского перверсио, что значит перевернутый либо извращенный. Это вот я точно помню.
2: По поводу принудительного лечения сексуальных отклонений. Во-первых, как они собираются выявлять такие личности? Как отследить выздоровление после лечения? А потом вот, собственно, интим – дело лично каждого. Так, например, и как это все влияет на общество, что делает спальня отдельно взятый человек. Это очередная инициатива от...
1: Ну, понятно. От людей, которые хотят быть инициативными.
2: Да.
1: Ну, все правильно. Во-первых, как выявлять? Ну, то есть на основании чего? На основании сообщений соседей, на основании...
2: Ну, что?
1: Подожди. Вот ты ходишь, условно говоря, в магазин, который возле станции каждой метро, где стекла черным заклеены. Условно, гипотетически.
2: Хорошо,
1: да?
2: Хорошо.
1: Ты туда ходишь. Продавец этого магазина их обяжут вести

0: и некий кто что купил. То есть, можно в паспорт вас перепишу так? Иванов Иван Иванович купил, значит, плетку, шпоры и седло. Тогда в подарок ковер и телевизор, седло большое в подарок
1: вручат. И костюм буренки.
0: И сообщила: алло, товарищ капитан, здравствуйте. Иванов купил седло.
1: А капитану это вообще не интересно.
0: А ему больше заняться нечем.
1: Ему вообще это не интересно. Я вообще не понимаю, как собираются определять. То есть для того, чтобы...
0: Правильно сказано. Как определить степень излечения при виде седла? Начинал орать.
1: Ой, седло не хочу. Вы здоровы. Ну нет, тут есть нюанс. Еще знаешь в чем? Что если человек приходит абсолютно добровольно к доктору-психиатру, вот, и говорит, что вот я не могу, мне вот так вот без седла не могу, то доктор принимает решение, в какой стадии находится пациент и насколько ему требуется, какое лечение ему требуется.
0: Так, подожди, он
1: добровольно пришел.
0: Где ты видел человека, который...
1: С седлом и добровольно?
0: Совершенно верно. Он же получает от этого удовольствие. То есть я получаю удовольствие от поедания орехов. Я не могу прийти к врачу и сказать: доктор, знаете, я ем орехи, выпишите мне что-нибудь. Мне нравятся женщины, выпишите мне что-нибудь.
1: Ну, это очень-очень-очень сложно. А потом все-таки, мне кажется, что принудительно будут лечить людей только, ну, забирать, по крайней мере, с очень жесткими отклонениями, которые, ну, в прямом смысле опасны для общества.
0: Да, считаю, что если такие люди не несут опасности и не двигают в массы, то пусть делают, что хотят, но у себя дома.
1: Да подождите, ну тогда красивое белье можно отнести к таким вещам.
0: Ух ты!
1: Где грань-то?
0: Ух ты, а как ты глубоко... Однако, как ты глубоко копнул-то. А тут-то тоже можно.
1: А вот согласись.
0: Да. Ты с какой целью покупаешь вот эти вот кружевные трусики и вот это вот все? Демонстрировать?
1: Угу.
0: А кому? Угу. А где? Да.
1: И во сколько?
2: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И снова дискуссионный клуб в деле. Что пишете? Все бы психи лечат только тех, кто спалился.
2: Ну, не без этого.
1: На самом деле, не поспоришь с вами.
2: Наверное, друзья, привет. Судя по опыту, с бездомными собаками лечить и стерилизовать бесполезно. Все равно проявляются. Ну, кстати, да. Бездомных собак меньше не становится.
1: Ну, как вариант, здравствуйте, вечеринка, конечно, нужно лечить в Сибири на лесопилке. И что-то подсказываешь, через полгода будут как новенькие.
2: Ну, наверное, да. Пишут, что тут главное не перегнуть палку. А то можно дойти и до средневековья. В темноте, не снимая ночной пижамы. Вот в этой вот всем известной позиции. А остальные их всех в психушку, кто не согласен.
1: Ну, что тут поделаешь. Мое мнение, лечить не надо. Кто чем занимается у себя в спальне, это их дело. Да и вообще неизвестно, к чему такое отправление на принудительное лечение может привести. Поругался муж с женой, накатал на нее жалобу, что она хлеб скупает. Ну, все, или а муж... Все, муж
2: да,
1: попал.
2: Да. Так, как вы и сказали, мужчины, если они не отсвечивают своим поведением на улице и не пристают ко мне, то, думаю, не надо их лечить. Бурная, бурных, наверное, буйных, наверное, надо как-то, локализовать, что-то там брать на карандашик. Опять же, Андрей Германович, мне кажется, что если выключить вот максимально пропаганду всего вот этого, да, то есть какую бы то ни было пропаганду, в литературе, в художественных каких-то произведениях, там, чтобы у нас фильм сколько-то оттенков определенного цвета не собирал кассовые сборы. Ну, как-то можно, наверное, что-то с этим делать. Ну, мне так кажется. Могу, не знаю.
1: Вот. Ты знаешь, это, в принципе, вообще очень сложно. Это вообще очень сложно. Но я думаю, что вот кроме дорожной карты для психиатров, во всем то, что мы сейчас обсуждали, нет никакого смысла. Потому что, за исключением, если только жена напишет на мужа или муж на жену что-нибудь про кляп или про седло. Ну, это ладно, это можно участковый...
2: Бытовой экстремизм начнется.
1: Да, да, да. Да не начнется ничего. Придет участковый... Они уже к этому времени 100 раз помирились. Да о чем ты говоришь?
2: Ну, участковому все равно придется прийти как-то, отреагировать.
1: Придет.
2: А это время, ресурсы.
1: Да.
2: Позвонить хотя бы, сказать, фотки пришлите. Не знаю, как они там делают, участковые, сейфом с оружием, фотку пришлите. Так и тут. Ребят, спасибо большое за сообщение.
1: Не хотел бы я быть участковым.
0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группы КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
0: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу.
7: Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
8: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС Лайфхолл. Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
9: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
10: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
11: Приложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
12: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, в выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественной организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результаты ожидаемые и стабильные, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям, поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить России жизни, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне Единой России. Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. В советском районе Воронежа подвели итоги необычного голосования на прошедших выборах. Дети на одном из участков выбирали самого доброго персонажа. Так они приобщались к процедуре голосования, пока взрослые решали, кто пройдет в парламент страны. В итоге с небольшим перевесом победил Чебурашка. За него проголосовали 18 малышей. На втором месте оказалась Маша из мультика. Она набрала 14 голосов, а третьим стал кот Матроскин, набрав 8 голосов. Идея необычного голосования появилась еще в прошлом году. Тогда один из членов комиссии привел на участок двухлетнюю дочь. Девочка настолько впечатлилась процедурой голосования, что потребовала себе отдельный бюллетень. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Или добрый день. Сейчас вот начнусь путаться вот в этих определениях времени.
2: Ничего страшного. Мне кажется, что когда смеркаться начинает, наступает вечер.
1: Все. Ну, да. А вообще сейчас будет погода вот не самая хорошая. Говорят, в Москве закончилось бабье лето. Простите, что мы снова про погоду. Ну, как-то вот говорят, закончилось бабье лето и началось какое-то вот это
2: бабья
1: вот...
2: осень.
1: Ну, типа того.
2: Да. Ну, ничего, ничего.
1: Завтра начнутся ливни в Москве до 5 ведер на квадратный...
2: То есть ведра надо доставать?
1: Ну, в ведрах теперь синоптики высчитывают. Не, я где-то прочитал просто в новостях.
2: Я сегодня смотрел.
1: Калоши надо доставать. Есть тебе калоши?
2: Калоши? Ну, есть вот эти, скажем так...
1: Непромокаемая обувь.
2: Ну, резиновые калоши для дворика, во дворике ходить.
1: Саба, что ли?
2: Да нет, ну они литые, они как калоши именно сделаны, только из мягкой уже современной резины.
1: Как калоши на литье.
2: На литье, да.
1: Кстати, да. Раньше резина на литье была, теперь калоши на литье.
2: А у тебя есть?
1: Нет, кстати, у меня вот с непромокаемой обувью.
2: Ну, тебе не надо, потому что калоши только вот во двор хорошо выходить. Далеко в них не пойдешь.
1: Ребята, час этот традиционно будет посвящен розыгрышу титула «Умника дня». Все как обычно, у нас будут два игрока, будет каждому задано по 10 вопросов за минуту времени, и у каждого будет возможность отличиться в этой игре, забрав себе титул. Так что наберитесь терпения, буквально через несколько минут мы вас пригласим уже в игру.
0: Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы готовы пригласить вас в первый раунд игры «Успеть за 60 секунд».
2: Нужна кодовая фраза.
1: Да, сейчас мне вспомнилось потрясающее произведение для младших научных сотрудников, написанное Аркадием и Борисом Стругацкими. «Понедельник начинается в субботу», где был такой... Модест Матвеевич Комноедов.
2: Да, да.
1: Который в данном случае еще говорил: вы это прекратите. Да. Ребята, вы это прекратите. Вы это прекратите, автор 23-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру, через наших ботов в мессенджерах. Отправляйте любым удобным вам способом, и буквально через несколько минут начнем играть.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем будет принимать участие Павел. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте.
1: Как делища?
3: Нормально.
1: Нормально. Ну и
2: нормально,
1: хорошо.
2: Нормально.
1: Готовы побороться за титул?
3: Попробуем.
1: Кого хотите избрать своим экзаменатором, Павел? Есть пока вариант выбрать. Андрей Германович, одна штука. Игорь Владимирович, одна штука. Выбирайте.
3: Игорь Владимирович.
1: Спасибо.
2: Я же испугался сейчас, что будет Игорь Владимирович
1: полтора землекопа. Эй, давайте начнем.
2: Давайте.
1: Минута времени, поехали. В какой стране была образована рок-группа Мегадет?
3: США.
1: Правильно. Сколько частей в тетралогии?
3: 4.
1: Правильно. Одинаково ли строение правой и левой почки человека?
3: Нет.
1: Одинаково. Когда правила китайская династия Цин? В нашей эре или до нашей эры?
3: В нашей.
1: Правильно. Кто из литераторов придумал Ассоль?
3: Грин.
1: Правильно. Как пишется наречие «где-то»? Слитно, раздельно или через дефис?
3: Через дефис.
1: Правильно. Сколько букв «А» в слове «паранормальный»?
3: 3.
1: Правильно. Столицей какого государства является город Баку?
3: Азербайджан.
1: Верно. Какое литературное произведение не повествует о жизни лошади? Холстомер, изумруд или крыжовник?
3: Изумруд.
1: Крыжовник. В каком виде спорта является пятикратной олимпийской чемпионкой Наталья Ищенко?
3: Синхронное плавание.
1: Ого, ничего себе. 8 из 10, Андрей Германович. Давно мы такого не наблюдали. Ты говорил вопрос.
2: Ну, мне кажется, синхронное плавание это просто было.
1: Ну, какая разница?
2: Но успешно.
1: 8 из 10, Павел. Блестящий результат первого раунда. Спасибо вам. Хорошего продолжения дня. Мы в скором времени озвучим вторую кодовую фразу. Посмотрим, на что будет способен второй игрок. Ну, не знаю.
2: Да, ну.
1: Я впечатлен.
2: Я тоже.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы озвучить вторую кодовую фразу для того, чтобы вы могли принять участие в розыгрыше титула «Умника дня».
2: Не будет у меня продолжения какой-то логической. Твоя кодовая фраза будет абсолютно своя. Что-то мне вспомнился фильм «Курьер», помнишь, там этот прекрасный...
1: Почему там... Ой, ты мне обратился за помощью, извини.
2: Не-не-не, там был прекрасный диалог, когда Ваня говорит: а что, обольстить вашу дочь, жениться на ней, получить связи. Mm-hmm. И там такая есть прекрасная цитата: найдете же возможность, и в институт меня пристроите, и тепленькое местечко выхлопотать, и квартиру постараетесь купить, а, Агнес Ивановна? Давайте так, а, Агнес Ивановна, будет звучать вторая кодовая фраза.
1: Там, да, такой, а, восклицательный знак, Агнес Ивановна. Просто... И вот если бы ты обратился ко мне...
2: Ну, уже все.
1: Обратился... Нет, я просто... Ну, у нас есть время.
2: А, давай. Один из... Ребята, Агнеса Ивановна.
1: Да, это вот автор 23-го сообщения будет вторым игроком. Я просто вспомнил, у меня есть потрясающий вот этот элемент в книге, в повести «Понедельник начинается в субботу». Я все время, когда до него дохожу, меня начинает разрывать. Это когда кот-ученый ходит, который страдал склерозом.
2: Да, да, да, да.
1: И жил там, значит, звали его, ну, предположим, Плуэк. И вот этот Плуэк туда-сюда кочует. И это прям очень хороший литературный...
2: Ребят, перечитать надо, хорошее произведение. Я вот хочу взять и перечитать.
1: Ну, мы к Агнессе как...
2: Да, а, Агнесса Ивановна.
1: Агнесса Ивановна, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Второй раунд игры. В нем будет принимать участие Александр. Александр, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Александр.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Александр, ваш соперник Павел сыграл с результатом 8 из 10. Результат внушительный. У вас с Андреем... Да, у вас с Андреем Германовичем будет минута и 10 вопросов. Вы готовы?
3: Готов.
2: Поехали.
4: В каком виде спорта является шестикратной олимпийской чемпионкой Лидия Скобликова?
3: Может, биатлон?
4: Конькобежка. Какой из литературных произведений не повествует о жизни собаки? «Зов предков», «Джерри Островитянин» или «Тени забытых предков»?
3: Ну, пусть второе.
4: Третье. Сколько букв «О» в слове «офтальмология»?
3: Три.
4: Правильно. Столицей какого государства является город Душанбе?
3: Таджикистан.
4: Правильно. Как пишется наречие «ненароком»? Слитно, раздельно или через дефис?
3: Слитно.
4: Правильно. Кто из литераторов придумал громозеку?
3: Нет, не скажу.
4: Кир Булычев. Когда жил император Цинь Хуанди? В нашей эре или до нашей эры?
3: Наверное, до нашей.
4: До нашей эры, правильно. Одинаково ли строение правого и левого легких у человека?
3: Да?
1: Нет. Левая легкая чуть меньше, по-моему, имеет. Короче, на одну долю меньше, потому что там сердце.
4: Это примерно
1: сердце.
4: Как боковые куфры у мотоцикла. Ну, одному мешает глушитель.
1: В данном случае мешает сердце. Глушитель — это чуть другая. Если вы понимаете, о чем я. Спасибо большое, Александр. Хорошего продолжения дня. Титул мы сегодня
2: сейчас выдадим.
1: Глушитель ему мешает. С резонатором.
0: Наше радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, ребят, напомним о том, что пятничный выпуск «Пиктории», он вчера был уже опубликован,
2: да, вчера уже
1: в социальной сети ВКонтакте, в сообществе, которое называется «Пиктория на 10 баллов». А то вы нас спрашиваете, где взять? Ребят, стараемся выкладывать по мере возможности, правда, вот «Робинзон Крузо». Ну, боюсь, что...
2: Ну, ребят, мы попробуем. Вчера спрашивали, где Робинзон Крузо. Так получилось,
1: где
2: что...
1: Где Робинзон? Где Робинзон?
2: На острове. Где?
1: На чудо-острове. Дело в том, что, ну, когда есть возможность, мы, конечно же, выкладываем. Так что, если...
2: Ну, просто для этого нам нужно обратиться к архиву эфира. А это не всегда...
1: К архивариусу. Архивариус сейчас в отпуске. День рождения отметил, на сообщение не отвечает. Хорошо, видимо, он отмечался, архивариус.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер восточный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Берут коня и египтянин.
9: 2 октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
10: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агреэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
11: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Соединенные Штаты предложат Москве и Киеву остановить удары по украинской инфраструктуре и российской энергетике, заявил госсекретарь Марко Рубио. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как пояснил Рубио Fox News, речь идет о заморозке в плане прекращения атак. По словам госсекретаря, США готовы сделать все возможное для прекращения конфликта на Украине. 14 сентября Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились взаимно прекратить удары по энергетическим объектам, однако стороны этого не подтверждали. При этом в Кремле предложение президента США назвали хорошей идеей. Смертоносное автономное оружие переходит из разряда научной фантастики в военную реальность, а люди все чаще передают часть контроля машинам. Об этом предупредил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш. Он также обратил внимание на несоответствие между стремительным развитием технологий и системой глобального управления. По словам генсека, международные институты по-прежнему во многом отражают расстановку сил и интересы ушедшей эпохи. Он заявил о необходимости разработки гарантий безопасности в сфере искусственного интеллекта. Генсек ООН подчеркнул, что страны, где ИИ наиболее развит, несут наибольшую ответственность за аккуратное использование таких технологий. Российская вакцина против вируса папилломы человека поступит в медучреждение в конце месяца, сообщил производитель препарата. Производство вакцины полного цикла запущено в октябре прошлого года на мощностях биомедицинского комплекса в Кировской области. В будущем году там же запустят второй участок производства препарата против папилломы. Это позволит масштабировать выпуск вакцин, после чего их производство составит более 3 миллионов доз в год. Вирус папилломы человека – одна из самых распространенных инфекций в мире, однако заявления о возможной пандемии этого заболевания не имеют научного подтверждения, отмечают специалисты. Ракету-носитель «Союз-2-1Б», который использовалась ранее для вывода на орбиту космических аппаратов, адаптировали для запусков грузовых кораблей «Прогресс-МС» Международной космической станции, сообщили Роскосмосе. Это позволит в дальнейшем доставлять к МКС, а также к будущей российской орбитальной станции, больше полезного груза и расширяет линейку ракет пилотируемой космонавтики, пояснили в госкорпорации. Использование ракет «Союз-2-1А» для запусков автоматических космических аппаратов, а также для пилотируемых полетов к МКС будет продолжено. 16 сентября эта ракета впервые и запустила к МКС грузовой корабль «Прогресс-МС». Презентация «Концерт новых детских песен», созданных юными талантами совместно с профессиональными авторами, прошла в Российском национальном музее музыки в Москве. Произведения прозвучали на разных языках народов России в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова под управлением заслуженного артиста России Анатолия Кислякова. Дети написали песни на разных языках, от осетинского до чувашского. В концертной программе также прозвучали уже ставшие классикой детские произведения, в том числе «Крылатые качели» Евгения Крылатова. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Но обсуждался, как говорится, 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня хотели поговорить с министром промышленности и транспорта Воронежской области Сергеем Хлызовым. Но Сергея Олеговича держат дела в заложниках, я бы даже сказал. Вот. И, соответственно, решаются какие-то серьезные вопросы. И наши с вами разговоры и интересы по поводу, а как у нас Россия? Растет промышленности в регионе, а что там с роботизацией, а как это отразится на наших рабочих местах, и насколько популярна у подрастающего поколения промышленность в общем и целом. Вот о чем хотелось поговорить сегодня. Вот. Но, по всей видимости, этот разговор мы перенесем. Ну, ничего страшного. Заодно и спросим, а чего ж там за такие интересные вопросы решались, что до нашего эфира не смогли доехать. Но да это ладно, на самом деле ничего страшного. Я думаю, что будет у нас время еще выяснить все. Самое главное, чтобы вы без приключений добрались до дома. Наша миссия сегодня в любом случае будет выполнена, сопроводить вас до дома. Правда, не то чтобы интересными историями, но прекраснейшей музыкой, которая у нас, как всегда, вагоны маленькие. Тележка. Она начнется совсем скоро. Вы в ближайшее время, будем надеяться, доберетесь до своего дома, до вкусного ужина, до любимой семьи. Ну а завтра снова в путь. А вот завтра надо быть немного начеку, так как гидрометцентр нам не совсем приятное все обещает. Там в среду, да, получается, 23 сентября у нас по Воронежской области ветрило будет до 20 метров в секунду и, возможно, даже сильнее, и даже наготове Россети центр Воронежэнерго к оперативному реагированию на всяческие нештатные ситуации. Будем надеяться, со светом мы будем и ночью, и с утра, и днем, потому что без него, ну, собственно, никуда, привыкли уже. Ну, а ежели что, то бригады для устранения всяких нештатных ситуаций готовы аж целых 168. Поэтому переживать не будем. Прямо сейчас делаем громче, слушаем вкусную музыку. Повторюсь, вагоны маленькая тележка, ее в нашем арсенале. Ну, а завтра в 18.04, будем надеяться, ничего не сорвется, и эфир у нас состоится полноценный. Дождитесь, но прежде отдохните хорошо и завтра поработайте на славу. Счастливо, пока.
0: Наше радио сделано.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
4: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: теперь еще разок, только вы. Договорились?
1: Наше радио сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
15: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по

0: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественной организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям, поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить Россию жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. В советском районе Воронежа подвели итоги необычного голосования на прошедших выборах. Дети на одном из участков выбирали самого доброго персонажа. Так они приобщались к процедуре голосования, пока взрослые решали, кто пройдет в парламент страны. В итоге с небольшим перевесом победил Чебурашка. За него проголосовали 18 малышей. На втором месте оказалась Маша из мультика. Она набрала 14 голосов. А третьим стал кот Матроскин, набрав 8 голосов. Идея необычного голосования появилась еще в прошлом году. Тогда один из членов комиссии привел на участок двухлетнюю дочь. Девочка настолько впечатлилась процедурой голосования, что потребовала себе отдельный бюллетень. Это были новости региона.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер восточный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: EB Oil. Кэшбэк 10% для новых клиентов на замену масла. Промышленная 8.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
8: Металлика. Мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
9: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС Лайфхолл. Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство финансов совместно с различными отраслями прорабатывает изменения налогового законодательства в плане учета расходов на оборону и восстановление объектов. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Он отметил, что изменения будут касаться широкого спектра отраслей и будут приняты уже осенью. Министр финансов Антон Силуанов сегодня назвал непростым проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Одним из его приоритетов на следующую 3-летку станет обеспечение обороны и безопасности. По словам Силуанова, самое главное – не допустить, чтобы люди почувствовали эту концентрацию ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись. Соединенные Штаты намерены продолжать предпринимать усилия для урегулирования украинского конфликта, считая его преодоление лишь вопросом времени. Об этом заявил вице-президент Джей Девенс. Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским позднее на текущей неделе, после чего будет обеспечен какой-то хороший прогресс. Сам президент США в своей соцсети призвал сегодня к завершению конфликта на Украине и отметил, что от него страдает весь мир. Трамп назвал его нелепым и нескончаемым. Постоянные представители 27 стран Евросоюза достигли предварительной договоренности об исключении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. По их информации, ограничения будут сняты при условии, что ни одно из государств ЕС не выдвинет возражения в течение ближайших часов. Договоренность стала частью пакетного соглашения о продлении на 3 года санкций в отношении 1000 других российских физических и юридических лиц. Ранее действие этих ограничений продлевалось на 6 или 12 месяцев. Глава Башкирии Ради Хабиров сообщил на совещании в правительстве, что обратился в Следственный комитет с заявлением о незаконном проникновении в его частную жизнь. Об этом, по его словам, стало известно из показаний Марата Самойлова, адвоката бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который был задержан по уголовному делу. В переписках адвоката в телефоне есть информация о поиске компрометирующей информации в отношении главы региона и правительства, отметил Хабиров. Бывший футболист ЦСКА бразилец Вагнер Лав прилетел в Москву для участия в прощальном матче. Армейцы организуют заключительный матч бразильского форварда 26 сентября на Веб-арене. Легенда в городе, значит, прощальный матч уже близко, говорится в сообщении клуба. В марте Лав провел последний матч в профессиональной карьере, забив за клуб «Ретро» из Бразилии. Лаву 42 года, с 2004 по 2012 годы и 2013 году он выступал за ЦСКА. С армейцами бразилец трижды стал чемпионом России, 6 раз выиграл Кубок страны, в 2005 году стал обладателем Кубку УЕФА. В финальном матче турнира против португальского «Спортинга» бразилец забил 3-й гол красно-синих. Бразилец занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову, который забил 137 голов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас будет автомобильный час, потому что тема, сегодняшняя тема топлива, на мой взгляд, актуальна. Мы пригласили экспертов поговорить на эту непростую тему, что ждет автолюбителей, что будет выходить из строя в автомобилях, потому что никто лучше не расскажет, чем люди, которые в этом хорошо разбираются.
2: Мы да, сейчас так что сегодня ненадолго. У нас будет в прямом смысле импровизированный гараж.
1: Да, однозначно.
2: Всем, кому не безразлична судьба четвероногих коней, четырехколесных коней, присоединяйтесь.
0: Реклама на 107FM.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А партнер программы ООО «Научно-производственная торговая компания «Супротек». «Супротек» — инновационные продукты для вашего автомобиля. Добавь драйва. Все подробности на suprotec.ru. Ну и, наверное, пора представить гостей. В студии у нас сегодня Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий и автоблогер написан. На самом деле, я знаю, что ты еще и все-таки ведущий программы
2: Утилизатор.
1: Да, не просто ведущий, еще и вдохновитель, автор, творческий автор.
2: Да, и так далее.
1: И Дмитрий Смирнов, ведущий технический специалист и автомобильный эксперт. Добрый вечер, друзья.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, давайте начнем все-таки наш разговор с того, что если удалось заправиться, я про бензин, естественно, говорю, если удалось заправить бензиновый автомобиль, то, отъезжая с заправки, что нужно делать? Надо уже сразу слушать или не надо уж так прям бояться?
3: Ну, первых 300 метров точно проедете,
1: потому что на старом топливе,
3: да. А дальше тут уже как повезет. Если вы заправили качественное топливо, то ваша машина не подведет, она действительно поедет дальше.
1: Но появляются ли сразу после заправки какие-то симптомы, на которые стоит обратить внимание и, может быть, прекратить движение и уже понимать,
2: что... И вызывать эвакуатор.
1: Эвакуатор, потому что эвакуатор — это дешевле, чем капиталий двигатель.
3: Это совершенно верно. Через 2-3 километра, если у вас пропадает первая симптоматика, это пропадает тяга. То есть на педаль газа машина реагирует не так хорошо, как до этого ехала, то уже здесь стоит задуматься и лучше перепроверить. То есть отправиться в ближайший техцентр или техцентр, который вы доверяете. Да? Ну и второе, это, конечно, посторонние звуки. Если появились дотационные какие-то стуки в двигателе, да, вот как раньше на карбюраторных двигателях, когда зажигание неправильно выставлено, да, пальцы, говорят, стучат. Да, вот это вот дизеление или посторонние металлические звуки, они говорят о том, что лучше прекратить.
1: То есть не попали в зажигание с октаном, да?
3: С октаном, да.
2: Если, кстати, на современной машине уже началась детонация, вот такие вот, ну, простуки, то это уже вообще беда, я хочу сказать. Ну, потому что там электроника старается все подвернуть. Это мы раньше выходили, крутили трамблю, а там уже выставляют.
1: Раньше было проще, выставил на глазок, перестал стучать и поехал.
2: Да, и поехал. А сейчас уже
3: ближайшие горочки.
2: Ну, там опять она подстукивает, вот. Многие вообще уверены, что это реально стук пальцев поршневых. Ну, как бы нет. Это просто... Ты расскажи, что такое детонация, чтобы было понятно.
1: Да.
2: Вот детонация — это важный момент, потому что это же взрывы.
3: Это взрыв, который заставляет поршень биться о стенки цилиндров. Причем с достаточно большой интенсивностью. Отсюда появляется повышенный износ юбки поршня и даже задиры. То есть, в принципе, даже может двигатель...
1: То есть он в разные стороны расшатывается, да, говоря простым
3: словом? Поэтому появляется там, в цилиндрах эллипс, так называемый. А если у вас машина с непосредственно впрыском, то эта катастрофа может произойти еще глобальнее.
1: То есть это уже с системой впрыска произойдет?
3: Система впрыска, да, может подвисание иглы. Я зачастую видел, как шатун выходит подышать на воздухом.
1: Так,
2: это какая-то терминология. Можно простыми словами? Что такое явление детонации? Это несвоевременное воспламенение бензовоздушной смеси.
1: Вообще детонация — это, в принципе, воспламенение.
2: Смотрите, то есть топливо должно в камере сгорания воспламеняться в определенный момент, при определенном сжатии.
1: Да, когда
2: детонация, что происходит?
3: И равномерно.
2: Да, и равномерно. Здесь, значит, у нас пошел поршень наверх, и в какой-то момент, там, когда не должно это быть, происходит взрыв. Микроразрыв в одном месте, потом еще один, там, и дальше он идет еще один, и вот это все, он не так идет наверх. То же самое, он идет вниз. Вот это все
3: то
2: как раз
3: не планомерный взрыв, а постепенно нарастающий.
2: Да, и вот оно происходит.
1: А почему это происходит? Почему разные топлива по-разному себя ведут? Почему нельзя заливать, вот, хотя на многих сейчас китайских автомобилях написано, допустим, 92-й, почему его нельзя заливать? Что происходит в двигателе? Какой процесс?
3: Ну, здесь заливать нельзя, если китайский производитель заявил, что он может работать на октановом числе 92, то, соответственно, программное обеспечение или корректировка углов зажигания, впрыска и тому подобное, то есть она знает, как управлять этим детоном, то двигателю ничего не произойдет. То есть она будет поджигать смесь чуть раньше, чуть позже. Тут уже в зависимости от того, какая смесь будет готовиться.
1: Ну, я правильно понимаю, что система ориентируется на детонацию.
3: Конечно.
1: И потом делает корректировки по...
3: Стоят датчики детонации, да, которые постоянно слушают, какие взрывы происходят. И, соответственно, есть в программном обеспечении так называемая топливная карта. Что, угу, при каких моментах вести себя? Где-то закручивать зажигание, где-то, наоборот, больше топлива дают. И вот это идет корректировка. Плюс еще кислородные датчики, так называемые лямбда-зонды, которые позволяют эффективность воспламенения этого топлива. И когда вот этих показаний не хватает, когда оно выходит за пределы, у нас происходит неконтролируемое, соответственно, разрушение двигателя фактически. Это так называемая детонация, check engine и, к сожалению, дорогостоящий ремонт.
2: Какая грусть. А вот сейчас тут прозвучало слово «топливная карта». А если эту топливную карту взять и расширить дельту ей в ту сторону и в другую?
1: Чтобы до дизеля.
2: Ну, чтобы, да, от дизеля до сотого.
3: Можно так получится гоночный автомобиль, как это делают спортсмены.
2: Ну, то есть чисто теоретически производители автомобилей такое могут сделать?
1: Ну, что до 76-го, до 80-го.
3: До 80-го. До 20-го года наши программисты это умели делать, менять топливные карты, поэтому появлялись некое подобие стейджев 1, 2, 3, где топливная карта корректируется. И особо пытливым умам там действительно можно было заставить машину работать на 76-м бензине. Да? Но зачем? Эффективность этого агрегата, она снижается в разы. То есть вы, помимо того, что уменьшаете ресурс любым стейджем, вы еще и разрушаете его.
2: Вот теперь все стало понятно. Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня вместе с экспертами обсуждаем проблемы, которые могут возникнуть при использовании разного топлива на современных и не очень современных автомобилях. Юрий Сидоренко, автомеханик и ведущий автор программы «Автоутилизатор». Утилизатор. И Дмитрий Смирнов, ведущий технический специалист и автоэксперт. Сегодня у нас в студии. Пытаемся разобраться. Вот если мы не будем залезать глубоко в какую-нибудь химию, физику, если на пальцах объяснить, у нас теперь выпускается бензин с низкими экологическими классами. ЭК-3, ЭК-2 даже, насколько я понимаю, в том числе. Чем это грозит старым автомобилям с простыми примитивными системами управления двигателем, да и самими моторами простыми, и суперсовременными, там, не знаю, гибридными или с непосредственным впрыском моторами? Что ждать?
2: Ну, давайте, если мы в химию не будем углубляться, а прям на пальцах объясню. Современный автомобиль, который сейчас выпускается или приезжает, это все-таки Евро 5, Евро 6.
1: Да.
2: Да, то есть на современном, если возьмем немецкие автомобили, там я видел, где уже по 3, по 4 EGR стоит. То есть это выхлопные газы подмешиваются назад во впуск, тем самым уменьшает температуру воздуха и тем самым снижает токсичность выхлопа. Плюс каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры. Это вся экология, которая заботится о наших легких. Вот первыми пострадают эти автомобили. Потому что повышенное содержание серы негативно будет влиять на смесеобразование, на горение. И, соответственно, катализаторы не смогут переварить, дожечь несгоревшее топливо.
1: Хорошо, тогда у меня есть вопрос. Раньше мы делали такую пакость. Мы этот катализатор вырезали,
3: ставили заглушку,
1: гофру ставили туда и катались дальше. Просто, нет, я не шучу. Дело все так в том, что если катализатор приводит... Это же схема такая.
3: И начинается, плюс 5 лошадей было.
1: Начинает разрушаться катализатор. Да. Все это разрушает двигатель в итоге.
2: Да.
1: А если его убрать?
2: Хорошо. В современных машинах это не получится сделать. Потому что в предыдущих поколениях автомобилей, которые там Евро 4, Евро 5 и Евро 6 там начинают до 21-22 года, там блоки управления двигателя открытым кодом. То есть их можно было прошить и действительно убрать...
1: Галочку поставить.
2: Галочку все, поставить, да. Убрать оценку лямбда-зонда за катализатор, который показывает эффективность работы нейтрализатора. Сейчас такой возможности нет. Сейчас современные дизельные автомобили и бензиновые автомобили, а бензиновые автомобили стали работать так же, как и дизель, потому что форсунку засунули в цилиндр и заставили эти двигатели работать на сверхбедной смеси. Очень много воздуха и топлива, прям необходимое количество. Это сделать невозможно. А восстановление экологии или добавление, ну, то есть восстановление работы системы DEF, AdBlue, выходит вот на современной машине последнего установления больше 3 миллионов рублей. То есть порядка 20-30% стоимости автомобиля.
1: Да, это серьезная цифра.
2: Это серьезная цифра. И некоторые машины действительно, особенно коммерческий транспорт, они просто ставили на прикол и ждут, когда появится возможность перейти на экологию Евро-2.
1: Угу. Я правильно понимаю, что в топливе, которое у нас, ну, евро или эко не имеет значения, как его называют, 2 или 3, у нас там серы чуть ли не в 15 раз больше, чем в последних поколениях экологических, последних экологических классов. И вот тогда у меня другой вопрос. Возможно, вы знаете, если сможете, ответьте на него. Как быстро это топливо уничтожает современный двигатель, вот, Дмитрий, про который вы говорили? Вот последний.
2: Если возьмем идеальные условия, то есть если у нас до этого двигатель и экология была в идеальном состоянии, то порядка 10 тысяч километров.
3: От замены до замены масла, грубо говоря, да?
2: Да. То есть первая симптоматика уже появится. Это не моментальный процесс. То есть вы залили плохое топливо, и по щелчку пальца у вас машина встала. Если у вас по щелчку пальца встала, то есть это прям откровенно плохое топливо.
1: Хорошо, тогда я смотрю, Юра смотрит, мы хочет поговорить про старые автомобили. Сейчас буквально, Юр, последний вопрос.
3: Я слушаю очень внимательно.
1: Вот мы прекрасно понимаем, что появляются первые симптомы, условно, после заправки, где-то там на 7-8 тысячи уже может что-то начинать проявляться. К чему готовится владельцу? То есть, либо поменять катализатор, просто взять его, купить и поменять, и попытаться поездить дальше. Ну, дорого, я согласен, это очень дорогая деталь.
2: Если в оригинале, это дешевле, это очень...
1: Это дешевле двигатель.
3: Ну, понятно, да, дешевле, может быть, не знаю, мне кажется, дешевле просто не ездить на этой машине.
2: Тут, честно, опять же, очень тонкая грань, потому что все производители делают по-разному. И расположение катализатора, и нагрузку, которую он может переварить, и объем. То есть тут очень сугубо индивидуально. Если мы возьмем немецкие машины, это прям живучие машины. То есть я видел, когда уже катализатор, уже все, ну он уже оплавился. Там вот 2 миллиметра осталось, и он все равно до последнего пыхтит и едет. Да, там с ошибками, но он не останавливается. То есть я даже видел, когда катализатор разогревался там 800-900 градусов, и он уже вытекал из глушителя. То есть он прошел-то всю магистраль, и он вытекал, но он сопротивлялся и ехал. Но это, скорее всего, исключение. Современная машина, она сразу загорится ошибкой, и машина станет. Потому что у нее инстинкт самосохранения очень развит. То есть она, вот все, кто, у кого есть система AdBlue, знает, что если что-то не так, он пишет, у вас осталось 5 запусков.
1: Да, машина
2: больше не запустится.
3: Друзья, давайте прервемся на пару минут.
0: Наша реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте sberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
13: Да.
1: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
14: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Партнер программы — компания «Супротек». «Супротек» — технологии безразборного ремонта вашего автомобиля. Добавь драйва. Все подробности на «супротек.ру». И напомню, что в гостях у нас Юрий Сидоренко, автомеханик и ведущий программы «Утилизатор». И Дмитрий Смирнов, ведущий технический специалист, автомобильный эксперт. Все, друзья, я предлагаю от периферии перейти конкретно к двигателю. Что происходит с двигателем, когда мы заправляемся таким топливом?
2: Слушайте, ну вот, например, все зависит, опять же-таки, от машины. Но основное то, что вот лично если взять машины того класса, который я обслуживаю, ну, в принципе, того класса, который у меня автомобиль, у меня УАЗ, на всякий случай, я говорю, для него вообще без разницы, какое топливо, по большому счету. Там и сам мотор большой, там нормальные поршни размера, там все хорошо. Вот. А так что, самое страшное в плохом топливе, это, конечно, его, ну, состав. В составе, например, плохого, ну как плохого?
1: Да, ну неплохого.
2: Евро-3, Евро-2.
1: Низкого экологического,
2: да, класса. Низкого экологического класса, там, естественно, например, там много серы. Что сера делает? Ну, как бы, и по идее масло, ну, когда должно удалять все вот эти вот вещи, которые происходят. Ну, что вырабатывает серная кислота? Что она делает? Она смывает масло. Масло смывает со стенок, оно там не держится. Вот. Что наша задача какая? То есть оно начинает гореть, греться, перегрев, и все дальше. Уже то, что про Дима рассказывал, что там все коксуется, двигается, все закрывается и так далее. Это то, что сера делает. Естественно, масло, ну, помогает, то есть это все дело спасать от этого, но оно что же разрушается от этого?
3: Ну, масло должно защищать двигателя, поэтому пакет присадок в масле должен нивелировать вот как раз вот эти кислоты, которые образуются, окисление. Поэтому, применяя топливо низкого класса, да, у нас возрастает потребность к качественному моторному маслу, которое сможет защитить двигатель, да, либо составы, которые могут дополнительно защитить двигатель внутреннего сгорания. И, соответственно, к требованию к экологии, то есть к топливной аппаратуре. То есть максимально защитить топливную аппаратуру, особенно если у нас стоят форсунки непосредственного впрыска, либо это дизельные двигатели.
2: Ну, а также, кстати, масло, между прочим, надо тоже понять, что нужно, оно быстрее изнашивается, надо уменьшать межсервисный интервал его замены.
3: Обязательно.
4: А тут такой еще вопрос, извините, преимущественно. Я так понимаю, ну вот, эволюция топлива от Евро-2 к Евро-5. Наверное, такую же эволюцию претерпели и масла, что они, вот те, которые для Евро-2, они каким-то одним составом присадок обладали, те, которые под Евро-5, они другим составом. То есть и масло-то, ну, не всякое, или я ошибаюсь?
2: Ну, конечно, оно разное, само собой.
3: Оно, соответственно, сейчас современные двигатели, они все перешли на нулевки, так называемые, да, 0.20, 0.30, то есть пакет присадок, который защищающий этот и так несчастный двигатель, с которого выжили максимум, и так достаточно скудный. И очень много компаний все-таки моторные масла создают немножко под другое топливо, не учитывая специфику эксплуатации на территории Российской Федерации. А у нас география достаточно широкая, от Ленинграда до Владивостока, да, и температурные
2: диапазоны,
3: да, и, соответственно, качество топлива.
4: И тут, наверное, либо менять чаще, либо что-то подливать туда в масло, что хоть как-то продлит его жизнь.
3: Ну, продлевать масло нет, а вот защищать двигатель, да.
2: Слушай, ну вот смотрите, я как раз по поводу защиты двигателя хотел сказать. Вот я начал говорить о том, что просто-напросто серная кислота, она его смывает. То есть, соответственно, нам надо, наша задача удержать слой масла на стенках цилиндра. Ну, это в данном случае для того, чтобы оно там оставалось. И, ну, как бы, вот ты для этого что делаешь? Ну, помимо того, что покупаешь хорошее масло.
3: Ну, помимо хорошего масла, да, я уже с 2012 года выработал для своих автомобилей достаточно правильную профилактическую работу. Но вот у нас хороший спонсор, компания «Супротек». Восхищаюсь продукцией, особенно триботехническими составами, которые действительно показали свою результативность в ресурсе. То есть до капитального ремонта мои двигатели увеличили в 2-3 раза, в зависимости от машины. Вот. В современной сейчас обстановке это моя каска для того, чтобы сохранить как раз ресурс двигателя.

0: потому что где-то я могу перекатать, где-то я по трассе очень много по трассам езжу. И вот как раз слой, который создает в парах трения, он удерживает большее количество масла. Вот. То есть понятно, что само масло отрабатывается, но и у меня нету смытия масла, потому что за счет удержания у меня пары трения всегда находятся, как бы это страшно не звучало, под гидроклином.
1: Страшно звучит. А у меня тогда еще один вопрос. Он, наверное, все-таки будет бытового, где без гидроклина, вот, бытового такого характера. Как человеку понять, что у него мотор начал, ну, я так правильно буду говорить, закоксовываться?
0: Прежде всего, это расход моторного масла.
1: А, то есть, а можно где-то заглянуть, через верхнюю крышечку фонариком посветить или, или эндоскоп у кого-нибудь из друзей попросить и понять, что мне уже срочно надо что-то лить, потому что там лаки везде, уже все черное, или, или это бессмысленно?
0: Вот эндоскоп — это прекрасная вещь, но в современный двигатель долезть до цилиндров очень тяжело. В обычных автомобилях, в УАЗиках, да, там легче.
2: Ну, через свечку. Там нормально, через свечку можно залезть, а можно и клапанную крышку скинуть, и там все будет сразу же видно.
1: Ну, клапанную крышку не будет человек просто так скидывать.
2: Ну, конечно, я просто говорю, теоретически.
0: Ну, через ливную горловину, она достаточно большая, там сразу будет все видно. В современном двигателе, который, так скажем, там добраться до заливной крышки иногда проблема. Понятно. И стоит успокоитель, разбрызгиватель, там не увидишь.
1: То есть там лучше сразу начинать профилактику. Давайте, давайте прервемся.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Юрий Сидоренко у нас сегодня в гостях. Автомеханик и ведущий программы «Утилизатор». Дмитрий Смирнов, ведущий технический специалист, автоэксперт. Друзья, у меня, наверное, последний вопрос. Времени у нас уже не так много остается. А многие автолюбители сейчас, конечно, они переживают за состояние своих автомобилей. Есть миллион присадок, которые продаются. Есть ли какие-то присадки, которые могут помочь при условии, что ты заливаешь не очень высокоэкологичное топливо в автомобиль, рассчитанный на экологические стандарты?
2: Не, ну, конечно, есть. Я, например, пользуюсь присадкой. У меня бензиновая машина. И пользуюсь как раз, ну, триботехническим составом СГА для бензиновых систем. Ну, предварительно, я, конечно, сейчас почаще стал пользоваться очистителем топливной системы. Просто некоторые говорят, что это, ну, нельзя делать часто. Я не понимаю, почему в этом нет ничего страшного.
3: А все очень просто. Очень много очистителей топливных, которые на нашем рынке представлены, и которые попадали
2: они
3: ко мне.
2: Они очень агрессивные.
3: Они агрессивные. Они с активным кислородом, которые отмывают лаки и забивают топливный фильтр, форсунки.
2: Я как раз вот говорю про естественно, очиститель Супротек топливной системы, потому что он очень мягкий, он очень аккуратно действует, и аккуратно все это отмывает столько, сколько надо, чтобы это могло вывести из системы. И дальше я потом уже начинаю пользоваться. Это превентивная мера, я считаю, присадка СГА, она как раз защищает мою аппаратуру топливную, вот этих вот лаков, она просто не дает им на них оседать. И все.
3: Также я даже скажу больше. Помимо того, что она предотвращает оседание вот этих лаков, да, она поддерживает топливную систему и топливный бак, на секундочку, в чистом виде. Плюс там есть смазывающая присадка в бензиновой, которая помогает иглам форсунок работать правильно. И плюс трибосостав, который защищает претензионный пар. Если у вас непосредственный впрыск, это хорошо для ТНВД, и непосредственно впрыска форсунок. Тоже вот эти претензионные пары она защищает, то есть не дает корродировать, не дает задираться, и у вас форсунки работают долго. То есть зависания иглы не будет.
1: Еще один вопрос, может, сможете на него ответить. Сейчас на некоторых заправках есть 92-й бензин.
3: Да.
1: Вот едет человек, у него уже практически сухой бак, но машина подразумевает только 95-й. Можно ли залить какой-то объем 92-го, разогнав его какой-нибудь октан-корректорной присадкой?
3: Вот с октан-корректорами я бы очень аккуратно воздействовал, потому что неизвестно, какие присадки находятся уже в топливе и как она с ними будет взаимодействовать. Безопасного октан-корректора пока в своей природе я не встречал. Вот компания Супротек, пользуюсь положением, я бы, конечно, попросил разработать такой продукт. Лучше откатать 92-й бензин спокойно, ничего от одного бака с вашим автомобилем не произойдет.
1: Ну, наверное, просто газовать сильно не надо, спокойный, ну, спокойный
3: газ,
1: режим езды. Это,
3: газ в палас не надо, да.
2: Спокойный режим, чтобы не было перегревов, не было нагрузок. И все нормально, вы спокойно доедете докуда надо. Дальше постарайтесь залить более-менее нормальный бензин. Ну, опять же, надо понять, 92-й, какой он, какого класса. Если он К2, тогда, ну, я боюсь, что просто машина может не поехать. Такое бывает. К2 – это Евро-2.
1: Ну, понятно, да.
2: Хотя бы, ну, надо как-то посмотреть, что там в составе вообще написано.
3: Ну, хотя бы паспорт посмотреть, да, топливо, которое висит на заправочной станции.
2: Ну, да, хотя бы зайти посмотреть там. Желательно, чтобы там было написано хотя бы К5. К5 нормально уже.
1: А его предоставляет заправка?
3: А, да. Обязано. Обязано. На каждую партию висит у кассы.
1: Вот это, кстати, ребята, очень полезная информация. Спасибо вам за нее. То есть любой автолюбитель может попросить бумажку.
3: Паспорт качества,
1: паспорт,
3: да.
1: Качества,
2: и
1: да.
2: Не надо весь читать, читайте, только там буковка есть К, дефис и какая-то цифра. Там... И все.
4: А цифра, соответственно, мне кажется, дьявол кроется в мелочах, а точнее в баках, где у тебя там было полбака К2, туда плеснули К5. А по бумажкам...
2: Средняя... А по бумажкам К3.
4: Да.
2: И уже лучше, чем К2. Да. Так что вот так вот, ребят.
4: Все, ребят, будем на этом сегодня завершать наши вечерние посиделки. Спасибо большое гостям. Благодарим всех, кто сегодня был с 10 бальным шоу. Традиционно всех обнимаем.
1: Ну и пусть ваши машинки ездят. Я сегодня вот так вот с вами прощаюсь.
4: Пусть ездят, не приносят никаких неприятных неожиданностей. Услышимся завтра.
1: Пока, ребята.
4: Все, пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер восточный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
7: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
0: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
8: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». «Моральный кодекс». «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы. «Стиль», «Энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
9: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
10: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
11: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
12: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099.
13: Ограничение 0+.
14: Хватит стесняться. Я эксперт!
15: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
16: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественные организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям, поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить Россию жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. В советском районе Воронежа подвели итоги необычного голосования на прошедших выборах. Дети на одном из участков выбирали самого доброго персонажа. Так они приобщались к процедуре голосования, пока взрослые решали, кто пройдет в парламент страны. В итоге с небольшим перевесом победил Чебурашка. За него проголосовали 18 малышей. На втором месте оказалась Маша из мультика. Она набрала 14 голосов, а третьим стал кот Матроскин, набрав 8 голосов. Идея необычного голосования появилась еще в прошлом году. Тогда один из членов комиссии привел на участок двухлетнюю дочь. Девочка настолько впечатлилась процедурой голосования, что потребовала себе отдельный бюллетень. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественные организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям, поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить Россию жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. В советском районе Воронежа подвели итоги необычного голосования на прошедших выборах. Дети на одном из участков выбирали самого доброго персонажа. Так они приобщались к процедуре голосования, пока взрослые решали, кто пройдет в парламент страны. В итоге с небольшим перевесом победил Чебурашка. За него проголосовали 18 малышей. На втором месте оказалась Маша из мультика. Она набрала 14 голосов, а третьим стал кот Матроскин, набрав 8 голосов. Идея необычного голосования появилась еще в прошлом году. Тогда один из членов комиссии привел на участок двухлетнюю дочь. Девочка настолько впечатлилась процедурой голосования, что потребовала себе отдельный бюллетень. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: EB Oil. Кэшбэк 10% для новых клиентов на замену масла. Промышленная 8.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
10: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
9: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
11: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
12: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
13: Алло?
12: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я
14: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
15: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
18: Так звучит «Наше».
19: «Наше радио». Проверено временем.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Совет Евросоюза продлил санкции против России сразу на 3 года, до 22 сентября 2029. Из санкционного списка исключены бизнесмены Алишер Усманов и Михаил Фридман, говорится в заявлении высшего политического органа ЕС. Ограничения затрагивают 3 с лишним тысячи физических и юридических лиц, включают запрет на поездки, предоставление средств или других экономических ресурсов, замораживание активов. Решению предшествовали несколько дней споров между странами Евросоюза. По данным Financial Times, исключить Усманова из списка требовали Франция и Словакия, которые блокировали продление санкций на год. Министерство труда и социальной защиты предложило снизить долю иностранных работников в 10 регионах с будущего года, а еще 8 впервые ввести ограничения на работу для мигрантов в отдельных отраслях. Проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения. Допустимую долю иностранной рабочей силы планируют снизить в Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Кроме того, например, в Калужской области нулевую долю предлагается установить для курьерской деятельности, отдельных видов аренды, лизинга, транспорта и оборудования. Дональд Трамп, премьер-министр Дании и Гренландии подписали соглашение, которое позволяет Соединенным Штатам расширить военное присутствие на острове. Церемония состоялась на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трамп заявил, что в рамках соглашения США получают контроль над безопасностью Гренландии без финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента. По его словам, после соглашения с Гренландией и Данией страны ждут фантастические отношения в долгосрочной перспективе. Трамп уточнил, что сделка готовилась долго и почти каждый президент США упоминал о ней, но завершить удалось только сейчас. Церемония вручения премии «Золотая маска» 33-го сезона пройдет в Челябинске, сообщили организаторы по итогам заседания секретариата Союза театральных деятелей России. Проведение церемонии именно в Челябинске станет одним из крупных событий программы города в статусе культурной столицы России 27-го года. В течение года город примет ряд федеральных культурных проектов, и церемония станет частью этой масштабной программы. В числе уже поданных заявок спектакли драматического и музыкального театра, постановки театров кукол и спектакли для детей. Карту болельщиков «Фан-Айди» ведут на домашних матчах команд российской премьер-лиги в Кубке России с 1 октября. Об этом сообщили в Минспорта. Распоряжение правительства с соответствующими изменениями уже подписано. Обновление правил позволит применять единые условия посещения на одних и тех же стадионах с участием топ-команд независимо от турнира. Таким образом, для зрителей матчей Кубка России на домашних стадионах клубов РПЛ будет действовать тот же порядок, что и на матчах чемпионата России, говорится в сообщении. «Фан-Айди» – обязательный документ для посещения футбольных матча чемпионата России, финального матча Кубка России и Суперкубка. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
4: Ограничение 0 плюс.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

И прошло, или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: Наша реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальной приоритеты. ИН 970-400-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Кошка, месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Наше радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер восточный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

это может быть прекрасно, только не для меня. Ведь я спотыкаюсь на каждом шагу. Мне хочется плакать, но я не могу.

Когда же закончится замкнутый круг? Мне нужно придать своим мыслям ясность. Кажется,

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп заявил, что может провести новую встречу с Владимиром Путиным и отметил готовность президента России положить конец конфликту на Украине. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций. При этом Трамп выразил сомнение, что встреча с российским коллегой могла бы произойти в Майами, где в декабре должен состояться саммит лидеров стран Большой Двадцатки. Президент США также выразил надежду, что конфликт на Украине вполне вероятно закончить до начала зимы. Ранее в ходе выступления с трибуны Генассамблеи ООН он заявил, что урегулирование может быть достигнуто быстрее, чем многие ожидают. Замечания общественных потребительских организаций, которые выступили против ужесточения правил возврата купленных онлайн-товаров, будут рассмотрены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя Минэкономразвития. По его словам, предложение установить перечни товаров, от которых нельзя отказаться, это, безусловно, один из элементов выравнивания между офлайн и онлайн-торговлей. Как сообщал Коммерсант, несколько общественных потребительских организаций выступили против такого законопроекта. По их мнению, предложенные поправки сузят права покупателей. В свою очередь, продавцы и маркетплейсы настаивает, что предприниматели страдают от злоупотреблений возвратами. Явка на выборах в Госдуму превысила 59%. Всего в голосовании приняли участие более 62 миллионов 600 тысяч граждан. Результаты выборов демонстрируют, что общество консолидировано вокруг президента России, заявил глава политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, был сломлен главный шаблон последних лет. Высокая явка доказала, что общество не уклоняется от участия в выборах, как считалось ранее. Калачев также отметил, что высокую активность граждан на избирательных участках спровоцировали попытки вмешаться в голосование из-за рубежа. Парламент Молдавии утвердил введение режима чрезвычайного положения в энергетическом и гидротехническом секторах сроком на 60 дней с 26 сентября. Ранее данная мера была одобрена Надсоветом безопасности под руководством президента страны Майи Санду и Кабинетом министров. Как отметил премьер-министр страны, начало холодного сезона сопряжено с рядом взаимосвязанных рисков относительно поставок газа, топлива, электроэнергии, водных ресурсов. Власти страны ранее заявляли о рисках для энергоснабжения из-за низкого уровня воды в Днестре. Московский государственный академический симфонический оркестр откроет новый сезон 27 сентября в концертном зале имени Чайковского. Для публики прозвучат третий фортепианный концерт Рахманинова и симфония номер 3 Скрябина, сообщил художественный руководитель коллектива Иван Никифорчин. В новом сезоне оркестр выступит на 5 столичных площадках. Помимо концертного зала имени Чайковского, это большой зал консерватории, зал зарядья, концертный зал имени Рахманинова и Кремлевский дворец. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Я посижу рядом с вами, я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о дуэтах. Узнаем, с кем записала фит-группа «Есть что сказать» и с кем команда «Норма Тейл» переосмыслила одну из своих песен. Группа «Есть что сказать» записала совместный трек с Найком Борзовым. Песню под названием «Ведь нас нет». Историю создания композиции мы узнали у лидера группы Алексея Антонова.
2: На самом деле история песни «Ведь нас нет», ее создание довольно интересно и спонтанно одновременно, потому что я помню, летел в самолете из Питера в Москву, переслушивал любимые песни Найка, это «Нузинам», «Приснится мне, что я тебя люблю», последняя песня, и почувствовал, что хочу написать ему, предложить познакомиться, поработать, и Найк ответил: «Круто, давай», и все. Я прислал несколько песен на выбор, и одной из наработок тогдашних у нас была песня «Ведь нас нет», и именно ее мы начали дорабатывать. Найк нам помог в реализации ритм-секции, мы подкорректировали барабаны, где-то на бас накинули эффекта классного, поэтому было очень круто, и было одно удовольствие работать с таким человеком, и было одно удовольствие реализовывать такую, именно эту песню, такую вечную, о любви, о жизни, о смерти, о каком-то духовном фундаменте. Вот, поэтому мы гордимся этой песней, и я лично очень счастлив, что она получилась такой, какой получилась.

0: сингл уже доступен на всех цифровых платформах. Группа «Норма Тейл» и «Сказки черного города» записали совместный сингл «Манекен 2». Трек вошел в новый альбом «Норма Тейл. Кто старое помянет», который вышел 18 сентября. В трек-листе пластинки новые версии уже знакомых песен, и композиция «Манекен 2» тоже получила новое звучание в дуэте. Подробности узнали у самих музыкантов.
1: Песню «Манекен 2» мы постарались сделать еще более похожей на маленький нуарный детектив. Я добавил больше деталей, мрака, создавая ощущение, чтобы слушатель провалился внутрь этой истории. А голос Николая из «Сказок черного города» очень круто подчеркнул эту гнетущую атмосферу. С ним песня стала звучать еще кинематографичнее.
2: Меня сразу привлекла мрачная, гнетущая атмосфера этой композиции. Она буквально затягивает с первых секунд. Вся запись прошла как на одном дыхании. Добро пожаловать в урбанистический тошнотворный мир, полный фальши и натянутых улыбок.

0: уикенд, я не друг.
1: Послушать альбом «Norma Tail» уже можно на любой удобной цифровой площадке. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
2: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер восточный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Совет Евросоюза продлил санкции против России сразу на 3 года, до 22 сентября 2029. Из санкционного списка исключены бизнесмены Алишер Усманов и Михаил Фридман, говорится в заявлении высшего политического органа ЕС. Ограничения затрагивают 3 с лишним тысячи физических и юридических лиц, включают запрет на поездки, предоставление средств или других экономических ресурсов, замораживание активов. Решению предшествовали несколько дней споров между странами Евросоюза. По данным Financial Times, исключить Усманова из списка требовали Франция и Словакия, которые блокировали продление санкций на год. Министерство труда и социальной защиты предложило снизить долю иностранных работников в 10 регионах с будущего года, а еще в 8 впервые ввести ограничения на работу для мигрантов в отдельных отраслях. Проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения. Допустимую долю иностранной рабочей силы планируют снизить в Мордове, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Кроме того, например, в Калужской области нулевую долю предлагается установить для курьерской деятельности отдельных видов аренды, лизинга, транспорта и оборудования. Дональд Трамп, премьер-министр Дании и Гренландии подписали соглашение, которое позволяет Соединенным Штатам расширить военное присутствие на острове. Церемония состоялась на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трамп заявил, что в рамках соглашения США получают контроль над безопасностью Гренландии без финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента. По его словам, после соглашения с Гренландией и Данией страны ждут фантастические отношения в долгосрочной перспективе. Трамп уточнил, что сделка готовилась долго и почти каждый президент США упоминал о ней, но завершить удалось только сейчас. Церемония вручения премии «Золотая маска» 33-го сезона пройдет в Челябинске, сообщили организаторы по итогам заседания секретариата Союза театральных деятелей России. Проведение церемонии именно в Челябинске станет одним из крупных событий программы города в статусе культурной столицы России 27-го года. В течение года город примет ряд федеральных культурных проектов, и церемония станет частью этой масштабной программы. В числе уже поданных заявок спектакли драматического и музыкального театра, постановки театров кукол и спектакли для детей. Карту болельщиков «Фан-Айди» ведут на домашних матчах команд российской премьер-лиги в Кубке России с 1 октября. Об этом сообщили в Минспорта. Распоряжение правительства с соответствующими изменениями уже подписано. Обновление правил позволит применять единые условия посещения на одних и тех же стадионах с участием топ-команд, независимо от турнира. Таким образом, для зрителей матчей Кубка России на домашних стадионах клубов РПЛ будет действовать тот же порядок, что и на матчах чемпионата России, говорится в сообщении. «Фан-Айди» – обязательный документ для посещения футбольных матчей. Матча чемпионата России, финального матча Кубка России и Суперкубка. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер восточный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: правда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп заявил, что может провести новую встречу с Владимиром Путиным и отметил готовность президента России положить конец конфликту на Украине. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций. При этом Трамп выразил сомнение, что встреча с российским коллегой могла бы произойти в Майами, где в декабре должен состояться саммит лидеров стран Большой Двадцатки. Президент США также выразил надежду, что конфликт на Украине вполне вероятно закончит до начала зимы. Ранее в ходе выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Трамп заявил, что урегулирование может быть достигнуто быстрее, чем многие ожидают. Замечания общественных потребительских организаций, которые выступили против ужесточения правил возврата купленных онлайн-товаров, будут рассмотрены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя Минэкономразвития. По его словам, предложение установить перечни товаров, от которых нельзя отказаться, это, безусловно, один из элементов выравнивания между офлайн и онлайн-торговлей. Как сообщал Коммерсант, несколько общественных потребительских организаций выступили против такого законопроекта. По их мнению, предложенные поправки сузят права покупателей. В свою очередь, продавцы и маркетплейсы настаивает, что предприниматели страдают от злоупотреблений возвратами. Явка на выборах в Госдуму превысила 59%. Всего в голосовании приняли участие более 62 миллионов 600 тысяч граждан. Результаты выборов демонстрируют, что общество консолидировано вокруг президента России, заявил глава политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, был сломлен главный шаблон последних лет. Высокая явка доказала, что общество не уклоняется от участия в выборах, как считалось ранее. Калачев также отметил, что высокую активность граждан на избирательных участках спровоцировали попытки вмешаться в голосование из-за рубежа. Парламент Молдавии утвердил введение режима чрезвычайного положения в энергетическом и гидротехническом секторах сроком на 60 дней с 26 сентября. Ранее данная мера была одобрена над Советом Безопасности под руководством президента страны Майи Санду и Кабинетом Министров. Как отметил премьер-министр страны, начало холодного сезона сопряжено с рядом взаимосвязанных рисков относительно поставок газа, топлива, электроэнергии, водных ресурсов. Власти страны ранее заявляли о рисках для энергоснабжения из-за низкого уровня воды в Днестре. Московский государственный академический симфонический оркестр откроет новый сезон 27 сентября в концертном зале имени Чайковского. Для публики прозвучат третий фортепианный концерт Рахманинова и симфония номер 3 Скрябина, сообщил художественный руководитель коллектива Иван Никифорчин. В новом сезоне оркестр выступит на 5 столичных площадках. Помимо концертного зала имени Чайковского, это большой зал консерватории, зал зарядья, концертный зал имени Рахманинова и Кремлевский дворец. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть у Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер восточный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественной организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям. Поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить Россию жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне Единой России. Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. В советском районе Воронежа подвели итоги необычного голосования на прошедших выборах. Дети на одном из участков выбирали самого доброго персонажа. Так они приобщались к процедуре голосования, пока взрослые решали, кто пройдет в парламент страны. В итоге с небольшим перевесом победил Чебурашка. За него проголосовали 18 малышей. На втором месте оказалась Маша из мультика. Она набрала 14 голосов, а третьим стал кот Матроскин, набрав 8 голосов. Идея необычного голосования появилась еще в прошлом году. Тогда один из членов комиссии привел на участок двухлетнюю дочь. Девочка настолько впечатлилась процедурой голосования, что потребовала себе отдельный бюллетень. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как не найти? Открыткой стать и вырваться из сети —

замечаю, вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях, пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

души без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен, с ним и в нем уничтожаешь формулу и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки, пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер восточный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наша музыкальная история. Группа «Аукцион». История «Аукциона» начинается в 1978 году в Ленинграде. Бессменным лидером и идеологом коллектива стал Леонид Федоров. Спустя два года к группе присоединяется поэт и музыкант Олег Горкуша, который стал дополнять самобытную музыку Федорова элементами шоу. В 80-х коллектив был одним из самых ярких представителей ленинградского рок-клуба. В 2013-м группа отметила 30-летний юбилей. Музыканты продолжают играть концерты и писать песни как в рамках «Аукциона», так и для сольных проектов. Песня «Птица».

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественной организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям, поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить Россию жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. В советском районе Воронежа подвели итоги необычного голосования на прошедших выборах. Дети на одном из участков выбирали самого доброго персонажа. Так они приобщались к процедуре голосования, пока взрослые решали, кто пройдет в парламент страны. В итоге с небольшим перевесом победил Чебурашка. За него проголосовали 18 малышей. На втором месте оказалась Маша из мультика. Она набрала 14 голосов, а третьим стал кот Матроскин, набрав 8 голосов. Идея необычного голосования появилась еще в прошлом году. Тогда один из членов комиссии привел на участок 2-летнюю дочь. Девочка настолько впечатлилась процедурой голосования, что потребовала себе отдельный бюллетень. Это были новости региона.

Наше радио. Музыка поколений.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Председатель Воронежского облсберкома Илья Иванов представил информацию об итогах единого дня голосования в Воронежской области на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Явка на голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по региону составила 75,3%. По городу Воронежу 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» набрала 72,16%. По одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России» Алексей Гордеев, Сергей Чужов и Аркадий Пономарев. Секретарь регионального отделения партии губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за должное отношение к голосованию. По его словам, активность жителей оказалась высокой на всей территории области. Это показатель не только качественной организации, но и гражданской ответственности людей, прокомментировал глава региона. Отдельные слова благодарности губернатор выразил сотрудникам избирательных комиссий и коллегам, которые обеспечивали порядок и безопасность в дни выборов. Губернатор Александр Гусев отметил, что итоги выборов показали консолидацию воронежского сообщества и поддержку курса президента Владимира Путина. Результат ожидаемый и стабильный, но в нынешних условиях он обретает исключительную значимость. Мы живем в период внешнего давления, санкций и атак. Трещина внутри общества может привести к тяжелым последствиям, поэтому итоги выборов – твердый народный ответ всем, кто пытается портить Россию жизнь, нас не сломить. Рад, что симпатии воронежцев вновь на стороне «Единой России». Александр Гусев подчеркнул, что впереди предстоит непростая работа по преодолению вызовов, но взаимопонимание государства и общества приведет к успехам. В свою очередь, заместитель губернатора Дмитрий Маслов обратил внимание участников совещания на ряд особенностей нынешней электоральной кампании. Она проходила в условиях военного, экономического, идеологического, информационного давления, но в то же время, несмотря ни на что, состоялась без серьезных сбоев и эксцессов, отметил вице-губернатор. Если брать картину по субъектам, где административными центрами являются города-миллионники, то и здесь Воронежская область существенно улучшила свои позиции. Что же касается муниципалитетов, то, по словам Дмитрия Маслова, Воронеж совершил электоральный рывок. В советском районе Воронежа подвели итоги необычного голосования на прошедших выборах. Дети на одном из участков выбирали самого доброго персонажа. Так они приобщались к процедуре голосования, пока взрослые решали, кто пройдет в парламент страны. В итоге с небольшим перевесом победил Чебурашка. За него проголосовали 18 малышей. На втором месте оказалась Маша из мультика. Она набрала 14 голосов, а третьим стал кот Матроскин, набрав 8 голосов. Идея необычного голосования появилась еще в прошлом году. Тогда один из членов комиссии привел на участок 2-летнюю дочь. Девочка настолько впечатлилась процедурой голосования, что потребовала себе отдельный бюллетень. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так звучит наша

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.